0: Каналы «Осторожно новости». Среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». Пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования, однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
1: Что было в предыдущие два года? У нас украли свободный интернет!
2: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
3: Да, здравствуйте. Мне, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
2: Ну, попросим коллегу.
3: Так, я здесь.
2: Да. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
3: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским эстаблишментом и, в частности, Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали в верхушке КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на как бы, стадион, и которые подвергались там пыткам, и, кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы, этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, делала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов. Да. Но на акцию пришла молодежь, как, видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот. И люди почувствовали возможность высказаться, да, раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует, да, то есть а молодежь волнует там не столько 93-й год, у них у многих, наверное, есть как бы позиция, да, то есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов, этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников, это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России, как бы почему ее не появилось, наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот. Но в реальности их волнует не только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы, то, что происходит на их глазах. Да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий. Так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активностей. Они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как отреагировали.
2: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы?
3: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции. Да? То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формат встречи с депутатом, да? И позволить как бы, людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают, некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ, да, и соответственно, как бы провести такое мероприятие, люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи, и вот что дальше, это постепенно 1-2 встречи, это так уляжет, традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются. Даже как бы, такой формат как бы, они не готовы предоставлять людям. И именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы, любая такая как бы, возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы что-то прокричать там, как бы после того, как выскажется специальные организаторы протранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
2: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям... Точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила. На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
3: Ну, мы видим, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться... даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протестные настроения людей и как бы занимайтесь этим, да, и мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то, что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да, то есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот, правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. Либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гонго-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Вот два конкретных примера.
2: А польза от этого есть? Я имею в виду не пользы с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит?
3: К изменению? Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут и агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что скорее как бы пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области и дестигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
2: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
4: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, Яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Знание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
5: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
4: Когда-то настоящие оппозиции, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
6: Господину Ельцину не удалось не только нас расколоть, но не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
4: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходит. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через три года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместо Зюганова, набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов. Но и с ним новых не прибавляется.
7: Тут с интернетом водит. Говорил, и в том числе больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
4: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области, стушая лося в машине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
8: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
4: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 22 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. Бюллетень его вернули только на апелляции.
9: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий. чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
4: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. Пожалуй, без партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
10: «Чувствую себя хорошо. А пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи».
4: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5-процентный барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России» эсерам и коммунистам. А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, «более чем адекватное».
2: Но мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
11: Приветствую вас.
2: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
11: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной-несистемной партии сейчас практически уходит в небытие, и несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, в экстремистское или в террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти только раз пять проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей. В целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют, да, они протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть это идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает. Но в целом патриотизм необходим, значит, возврата к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад, опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе, имеют протестную позицию, протестное настроение, они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
2: Потеряли связь мы с политологом Русланом Айсиным. Сейчас мы его переприсоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствует тому, что заявлено в официальных лозунгах партии, что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на, в кавычках, протесты. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность, скорее, этих выборов. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела. Специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили. И почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи, не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические. То есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть два уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. И вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Айсину, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть два дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
11: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы, и им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот, занимаются противоправными действиями и не просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятная – очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как какие-то страшные, выражаясь криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом. А здесь качественно иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
2: Можно ли это воспринимать как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
11: Я думаю, что да. Я думаю, это и есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
2: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи. Я, например, вот статья о коррупции, проект пишет, что на самолетах летают по 36 тысяч долларов за вылет, а зарплата депутата не соответствует. Им есть какой-то сигнал?
11: Ну, эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, есть, что санеров там уже нет.
2: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Айсин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: километрах от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны, задача фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
2: Ну, если мы говорим про бюджет текущего года, ну, во-первых, мы же не видим, у нас нет разбивки расходов по месяцам. Мы там знаем за прошлый год разбивку, поэтому не знаем. В целом, надо полагать, что из-за войны, ну, цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы. Поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор. Но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот, по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану, и, видимо, там, по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану, ну, короче, около, а дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Ну, хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
2: Во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну наверное, у половины стран ОСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицит, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого. Да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
2: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю, 5, даже меньше, 3 с чем-то процентов.

0: наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больший по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Ну, там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму может быть и... В смысле, на большую сумму может быть и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей – это достаточно прилично. И это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он... Тут скорее Россия догоняет. То есть это вот этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, Новой Зеландии. Ну, короче, везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там сейчас аналогично обсуждается, там 3 евро с разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Ну, это да. То, что это покупает ширпотреб и электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня? И какие каналы вывоза остаются ключевыми?
0: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом, ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Ну, если у нас продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, вы продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет такой истории, да. Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России? И говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: В смысле, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывезти ее за рубеж? Тут... Итак, Россия один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там, через Армению. У нас, благодаря санкциям, Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому... стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо. А вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести. Ну,
1: хорошо, если в рублях вывозят или переводят это в евро, в доллары, вот в юани. Это все-таки же наличка же
0: тоже уходит. Подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото. Есть еще, кстати, крипта.
0: Золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор, но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы, ну, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркета. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании, нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркет, и той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, и это просто, я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на ну, нормальной такой экспортной выручке. Не про то, что там кто-то продал там, за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металлы, вот там, то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть... У вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
1: Ну, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
0: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там, с начала войны, там, реальные располагаемость с учетом инфляции, выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост – это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила, там, условно, 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП – это, ну, то есть, меньше, чем последние там, 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюги считает, что вообще, вот это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит, он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинит НПЗ, какие-то кораблики никуда не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупной экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, 7-7,5 и 10 плюс-минус. Это уже немножко такой другой клинкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, минимум пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны. Ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечательный, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но, ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот, там, 2 года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет там, 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока это, да. если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вот, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего, вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили, вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там, покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это просто... Это, ну, там, в несколько раз должно быть сокращение там, глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбаком.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная, а здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, ну не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Ну, а вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально, с учетом того, что у нас перебой с бензином?
2: Ну, бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну, близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбаков. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 5 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему гибель российских военных на войне в Украине сокращает долю жителей России, которых Росстат относит к категории бедных? Владимир Зеленский пообещал усилить удары по НПЗ в России в ответ на российские удары по гражданским объектам в Украине. В Израиле сегодня день памяти погибших при террористическом нападении на страну 7 октября 2023 года. Также сегодня.
1: Сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, и тут выясняется, что не хватает учителей. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал.
0: Во Франции не прекращаются массовые протесты лицеистов против нехватки учителей и тяжелых условий учебы в школах. Сотни школ закрыты, тысячи людей задержаны. Начну сегодняшний выпуск с данных Росстата о динамике уровня бедности в России за последние полгода. Правда, число российских граждан, живущих за чертой бедности, ведомство не приводит, только их долю по отношению к общей численности населения России, которая теперь засекречена по понятным причинам. Если бы она называлась официально, то несложно было бы подсчитать потери России на войне в Украине. Методика подсчета бедных в России тоже в последнее время изменилась. Тему продолжает Максим Блант.
2: По результатам первого полугодия за чертой оказалось 7,5% россиян, причем в первом квартале было больше, зато во втором ровно 7%. Тут уместно вспомнить, что одна из поставленных Владимиром Путиным и закрепленных его же указом национальных целей развития – это снижение уровня бедности до 7% населения к 2030 году. То есть партии правительства движутся к достижению целей с опережением графика. Прям пятилетка за 4 года. Статистическое ведомство объясняет успехи эффективностью социальной политики государства. Менее ангажированные эксперты напоминают, что в 2021 году изменилась методика подсчета уровня бедности. Если раньше статистики долго и нудно определяли стоимость минимальной потребительской корзины, которая не позволяет россиянину умереть от голода, то с последнего предвоенного года просто берут показатель 2020 года, корректируют его на официальный уровень инфляции. Так что во втором квартале, когда уровень бедности составлял вожделенные 7%, черта, отделяющая официально бедных от всех остальных, проходила на уровне 17 816 рублей на человека. То есть семьи, где на человека получается 17 900, бедными уже не считаются. Прожить на такую сумму, особенно если не филонить и исправно оплачивать коммунальные счета, не представляется возможным. Так что в достижении именно этой национальной цели развития сомневаться не приходится. Официальную черту бедности при желании можно установить ровно так, чтобы за этой чертой оказалось нужное властям количество россиян. Некоторые аналитики, в частности в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, оперируют таким понятием, как социологическая бедность, и определяют ее по опросам, которые проводятся по заказам Центрального банка. К социологически бедным относятся те, кто отвечает, что их доходов не хватает даже на приобретение продуктов питания, а также те, кому хватает на еду, но не хватает уже на покупку одежды и обуви. Таких людей на конец первого полугодия было в России 27%. Иными словами, больше, чем для четверти россиян, грядущее повышение коммунальных тарифов и прочие особенности бюджетной политики будут крайне болезненными. При этом интересно, что даже эта социологическая бедность в России сокращается. И объясняется это не высокой эффективностью социальной политики, а войной. Абсолютное большинство россиян, которые идут воевать за деньги, это те самые бедные. И косвенно это подтверждает уровень потерь с разбивкой по регионам. Чем беднее регион, тем там выше этот уровень в пересчете на душу населения. Получая положенные выплаты, наемник и члены его семьи кратно, а то и на порядок увеличивают свой доход. Да и когда контрактник погибает, он тоже перестает быть бедным. По разным оценкам, за годы войны контракт подписали от 1,5 миллиона до 1 900 000 человек. Если посчитать членов семей, получится грубо 2-3% от общей численности населения. С бедными в России происходит примерно то же, что с заключенными, число которых в местах лишения свободы упало за годы войны на 40%. Причем отнюдь не из-за снижения преступности или гуманизации правосудия. То есть государство фактически использует войну для утилизации бедных. Впрочем, национальных целей развития можно достигать по-разному. В России можно и так.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Теперь непосредственно о войне в Украине. Российская армия после трех ударов по Южному мосту через Днепр в Киеве дважды ударила и по Северному мосту, причем в тот момент, когда там было оживленное движение. Российские власти вновь заявили, что иностранные дипломаты должны покинуть столицу Украины, поскольку интенсивность подобных ударов будет только увеличиваться. А побывавший в Киеве в минувшие выходные федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новом пакете помощи Украине и потребовал от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну, которую Мерц назвал бессмысленной. Полная бессмысленность этой войны очевидна прямо здесь, на этой площади. В прошлый понедельник удар по Академии наук в Киеве, прямо в центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве сирены воздушной тревоги. Будучи здесь, я могу лишь повторить. Господин Путин, положите конец этой бессмысленной войне. Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку, а в интервью агентству Рейтер подчеркнул, что российские удары по гражданским объектам в Украине не могут оставаться без адекватного ответа, и анонсировал еще более интенсивные удары по российским НПЗ. Все это, несмотря на недавние просьбы президента США Дональда Трампа снизить число атак на заводы, производящие дизель в России, чтобы добиться снижения цен на этот вид топлива на мировом рынке. Мы видели документы и знаем, что дано разрешение атаковать инфраструктуру. Да, логистику и особенно атаковать города, деревни, повсюду, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть столицу и другие города, потому что это цель их операции. Мы в любом случае должны отвечать ударами по их энергетике, в первую очередь по нефтеперерабатывающим заводам, ну и так далее, которые зарабатывают для них деньги на войну. Но мы, конечно, не будем отвечать, как они, ударами по всем гражданским объектам подряд. Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского агентству Рейтер. Что же касается ситуации на фронте, то после успеха операции ВСУ в районе Лимана, это к северу-востоку от Славянско-Краматорской агломерации, теперь российская армия усилила давление на Добропольском направлении, это на юго-западе от Славянска и Краматорска. Израильский военный эксперт Давид Гендельман не исключает, что российское командование захочет форсировать наступление там перед осенними холодами и распутицей. Удастся ли это? По его мнению, опять во многом упирается в вопрос, решится ли Кремль на новую мобилизацию.
3: В принципе, если начать с высшего стратегического уровня, то для чего им вообще нужно Доброполье? Это левая клешня больших клещей вокруг агломерации Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка. Правая клеща должна была выйти через Святогорск, Барвинково, и сейчас, как минимум, на данный момент этот план сорван операции Вивальди третьего корпуса, то это левая клешня. Она должна через Доброполье тоже выйти на север, тоже до того же Барвинково, и замкнуть кольцо окружения. Но понятно, что текущими темпами продвижения россиянам это пока не светит. Но как минимум нужно захватить Доброполье для того, чтобы можно было туда продвигаться. На тактическом уровне действительно сейчас у них задача закрепиться насколько можно в южных и юго-восточных кварталах Доброполья. Основные районы сосредоточения, откуда сейчас выходят штурмовые группы, это именно деревня Доброполье, дальше на восток Черниговка, дальше Новый Донбасс. То есть оттуда они пытаются накапливаться, заходить в город. То есть тактически, это именно пока не штурм города как таковое, скажем так, предварительные действия для него. Но, как я уже сказал, стратегический замах после Доброполя у них большой, но пока, мягко говоря, крайне сомнительно, что им это в какие-то разумные сроки удастся сделать. Если они действительно будут пытаться действовать быстрее, чем было бы разумно, разумеется, это приведет к росту потерь. Но, в принципе, сезон дождей, по идее, уже скоро, уже начался октябрь. То есть, в принципе, у них не так много времени. Основная задача именно сил, которые действуют на Добропольском направлении, это двигаться как можно дальше на север с тем, чтобы отрезать находящуюся восточнее агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка. Но как я уже сказал, пока ничего не предвещает быстрого российского продвижения, скорее наоборот. Поэтому если они действительно захотят как-то форсировать, перебросить дополнительные силы и так далее, возможно, это несколько ускорится, но воздействие, в принципе, понятно. Если их задача отрезать, если теоретически у них это все получится, они действительно отрежут Запада коммуникации именно с районом обороны Славянска, Краматорска, Дружковка, но до этого еще крайне далеко, и не факт, что у россиян это вообще получится. У россиян на данный момент нет как минимум известных каких-то стратегических и оперативных резервов. Если перебросить с другого места, ослабнет там, по принципу Тришкинков там. Но поэтому мы опять возвращаемся к вопросу, будет или не будет мобилизация в России. Если будет, у них сразу же появится какое-то количество сил, чтобы перебросить. Если нет, им действительно особо брать неоткуда.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Фрагментовое интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Редкое для современной России, особенно Москвы, событие произошло в воскресенье в российской столице. Во время санкционированного властями митинга памяти погибших 33 года назад при обстреле и штурме Белого дома, где тогда располагался Верховный Совет России, участники акции стали скандировать такие лозунги, как «Нет политическим репрессиям, свободу политическим заключенным, долой Роскомнадзор, мы хотим свободу». Звучал также лозунг против партии «Единая Россия», придуманный когда-то основателем фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. В ответ полиция начала массовые жесткие задержания. По словам бывшего депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина, непосредственным поводом для их начала стал прозвучавший лозунг «Долой царя».
4: Отставьте, парни, что вы делаете? Что вы делаете?
0: По оценке корреспондента издания «Сота Вижн», всего были задержаны около 20 человек. Издание «Осторожно, Москва» писало о почти 60 задержанных, среди которых, по его данным, были активисты КПРФ и «Яблоко». В «Яблоке», однако, заявили, что сведения об участии членов партии в акции КПРФ распространяются людьми, не имеющими к «Яблоку» никакого отношения. Согласованные митинги в Москве сейчас проводятся крайне редко. В городе по-прежнему действует решение властей о запрете таких митингов из-за пандемии коронавируса, которая уже давно завершилась. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле сегодня Государственный день памяти жертв теракта 7 октября 2023 года. Тогда боевиками террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» и примкнувшими к ним жителями Газы были убиты более 1200 израильтян, более 250 взяты в заложники. День памяти об этих событиях определяется по еврейскому календарю и в третью годовщину выпал на сегодняшний день, понедельник, 5 октября. Начальник генерального штаба Цахала генерал-лейтенант Ияль Замир выпустил сегодня обращение, в котором подчеркивается, что 3 года назад армия Израиля не выполнила задачу по защите граждан. В обращении также отдается дань мужеству военнослужащих и гражданских лиц, оказавших сопротивление нападавшим. В последнее время появилось немало публикаций о том, что власти Израиля получали многочисленные предупреждения по поводу готовящейся атаки, но не приняли необходимых мер. Официальной информации по этому поводу нет. Между тем, только сейчас становится понятно, сколь чудовищными могли быть последствия, если бы второй пилот самолета авиакомпании Flight Dubai, выполнявшего 30 сентября рейс Дубай-Тель-Авив, осуществил свой предполагаемый замысел. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, гражданин Омана Хамам Аль-Хамами рассказал следователям, что собирался перехватить управления самолетом, убив или обездвижив командира. Это позволило бы ему долететь до Тель-Авива, не вызывая подозрений у наземных служб, и обычным образом получить разрешение диспетчеров на посадку. Затем он собирался обрушить самолет на аэропорт или, если это окажется невозможным, врезаться в одно из высотных зданий в Тель-Авиве. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил в недавнем интервью Fox News, что готовность пилота принять смерть была очевидна. Он даже просил убить его, когда его скрутили пассажиры. Нападавший кричал экипажу: «Убейте меня, убейте меня!» Так что ясно, что он был склонен к суициду, это очевидно. Было ясно, что он собирался разбить этот самолет. То есть не стопроцентно ясно, но крайне вероятно, что он собирался разбить самолет со всеми пассажирами на борту. Если к этому добавить исламистские наклонности, радикализацию, обнаруженные в его прошлом, я думаю, это дает нам довольно хорошую подсказку по поводу того, что им двигало. Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов. Фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху телеканалу Fox News. Хамам Аль-Хамами ранее работал в авиакомпании Oman Air, откуда он был уволен из-за экстремистских взглядов. 8 месяцев назад он устроился в компанию Fly Dubai. Служба собственной безопасности этой компании, видимо, недостаточно тщательно проверила его досье перед приемом на работу. Недоработка израильских служб безопасности тоже довольно очевидно. На борту самолета, который пытался захватить Хамам Аль-Хамами, было более 180 человек, большинство из них – граждане Израиля. Время свободы. Во Франции около 500 школ сегодня частично или полностью закрыты на фоне продолжающихся столкновений между полицией и протестующими учащимися старших классов. Как заявил министр образования Франции Эдуард Жефре, с начала протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Учащиеся выражают недовольство нехваткой учителей, переполненными классами и ветхими зданиями школ. В пятницу министр юстиции Франции Жеральд Дарманин заявил, что от насильственных протестов так или иначе пострадали 735 из 3700 школ во Франции. Протесты учеников и их последствия мы обсуждаем с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. О сложном положении во французских школах известно давно. Франция тоже известна студенческими выступлениями. Вот в данном случае мы имеем дело с протестом старшеклассников, но я не припомню ничего вот настолько ожесточенного, причем в стольких местах. Можно ли говорить о том, что непосредственно спровоцировало вот такие массовые протесты?
1: Ну, надо сказать, что их уже сравнивают с протестами 68-го года, но здесь ситуация, похоже, немножко иная. Что спровоцировало, это интересный вопрос. Я слышала разные мнения на эту тему. Одно из них состоит в том, что сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, дети приходят, и тут выясняется, что не хватает учителей. Обычно это действительно становится понятно только в первую неделю сентября. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал. Кроме того, не будем забывать, каким трудным было окончание предыдущего учебного года. Не хватало климатизации, не хватало кондиционеров в школах. Это довольно частое явление. А 2 последних месяца, май и июнь, были очень жаркими во Франции. И это как бы обнажило проблему плохого состояния школьной инфраструктуры. И таким образом все это началось вокруг условий обучения, условий работы учителей, что их не хватает, детям не хватает времени учиться, все время заменяются преподаватели. Школы обещали, в том числе, например, компьютеры. И вот так вот пошла эта волна. И довольно быстро все это превратилось в акты вандализма. Как мы помним, вот прошлая неделя была пиком протестов. 1000 лицеев были вовлечены. Не во всех, конечно, были такие ужасные кадры, которые мы можем видеть на экранах. Но, тем не менее, насилие действительно есть. Полиция применяет насилие. В ответ школьники, ну, фактически подростки, это лицей, это 15-17 лет, применяют насилие в отношении полицейских. 5000 человек было задержано с начала протестов. Большинство из них несовершеннолетние.
0: Мне приходилось в прессе встречать предположения некоторых политиков, наблюдателей о том, что кто-то протесты подогревает и делает их настолько ожесточенными. Есть ли какие-то свидетельства этого?
1: Ну, я бы даже сказала, это не предположение, это напрямую заявляет Матиньон, то есть правительство Франции. Они напрямую обвиняют в том, что эти протесты дирижируются партией «Непокоренная Франция», это крайне левый фланг, и их прокси. «Непокоренная Франция», ее лидер Жан-Люк Меланшон, один из кандидатов в президенты во время предстоящей кампании. Но здесь это на самом деле довольно сложно доказать, и вообще не очень понятно, так ли это. Совершенно очевидно, что компания приобрела национальный характер за счет соцсетей. Snapchat и TikTok, там информация действительно распространялась как лесной пожар, школьники вовлекались в протесты, ну, потому что, очевидно, проблема износа оборудования и нехватки учителей довольно общая, ну, для всех школьников. Кроме того, понятно, что есть такая подспудная, общая, давно накопившаяся проблема, связанная с запросом на социальную справедливость. Школы на самом деле не равны, хотя образование государственное призвано сгладить неравенство в обществе. Есть коммуны, где школам денег не хватает, в которых ситуация хуже, это в неблагополучных районах. Ну, кстати, там и насилие, как мы видим, тоже процветает. Есть школы более благополучные. Все это, что называется, подогревает запрос на социальную справедливость. То, что политики обвиняют друг друга, совершенно естественно. Через 7 месяцев во Франции президентские выборы. Кроме того, на прошлой неделе правительство внесло проект бюджета на 2027 год. Очень сложный бюджет, кризисный, огромный госдолг, огромный дефицит, за счет чего-то нужно его сокращать. И, конечно, отчасти то, что вот эти протесты начались и одновременно с бюджетом, и надо сказать, что к протестам присоединяются профсоюзы образовательных учреждений, все это создает вот такой вот фон. То есть это уже больше, чем просто школьные протесты. Ну и во что это может вылиться, мы пока не знаем.
0: Какой расклад сил, если, конечно, об этом можно судить сейчас? Общество поддерживает учеников старших классов, которые оказались в сложной ситуации и выражают протест по этому поводу, или на стороне полиции, которая защищает от вот буйствующих подростков?
1: Общество поляризировано, и как раз по этому вопросу это очень хорошо видно. Левые партии и, собственно, молодежь протестуют против полицейского произвола. Тоже в контексте выборов очень понятно, почему левые используют эти протесты, почему они ходят, депутаты от «Непокоренной Франции» ходят на вот эти вот акции. Ну, потому что среди молодежи Меланшон имеет высокий рейтинг. Недавно был опрос в группе 18-24 года, у него 42%. То есть это, в общем-то, избиратели. Кстати, кто-то из этих детей будет голосовать уже на выборах будущей весной. То есть, с одной стороны, часть общества поддерживает студентов и обвиняет полицию в излишней силе. Правая часть общества, та, которая поддерживает правых и, ну, скажем так, крайне правых, они считают, что, конечно, сделано недостаточно, нужно призвать все это к порядку, нужно навести порядок, правительство не справляется. То есть здесь то, как делятся политические взгляды людей, на самом деле во многом определяет то, как они к этому относятся. Ну и плюс есть еще такой важный момент, что нанесен реальный ущерб. Конечно, возникает вопрос, кто будет за это платить. Кто будет восстанавливать школы, будет ли это за счет налогоплательщиков, или это каким-то образом правительство заставит, собственно, самих вандалов за это заплатить. Уже есть законопроект на эту тему. Будет рассматриваться в конце месяца. Так что это непростой вопрос. Но, конечно, кадры шокируют. Да, шокируют как кадры сожженных школ, так и кадры довольно жестких разгонов этих демонстраций.
0: И долго настолько ожесточенные столкновения могут продолжаться, на ваш взгляд?
1: Сложно сказать, но правительство совершенно определенно рассчитывает на школьные каникулы. Через 2 недели они начинаются, но все-таки до них еще нужно дожить. Возможно, такой градус насилия сохранить долго не удастся. Кроме того, посмотрим, что будет во вторник. На завтра намечена большая акция протеста. Профсоюзы лицеев с профсоюзами студентов, и к ним планируют присоединиться уже профсоюзы работников образования.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Маршалкович. время свободы, сегодня исполнилось бы 90 лет бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу. Он родился в семье предпринимателя, заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге, работал лаборантом-химиком, рабочим сцены в Пражском театре на Забрадле, служил в армии. Абсурдистские пьесы Гавела были запрещены к постановке после разгрома Пражской весны и советской оккупации Чехословакии. Гавел был неоднократно арестован за политическую и правозащитную деятельность, несколько лет провел в тюрьме. После бархатной революции в декабре 1989 года Вацлав Гавел, как кандидат общественного движения «Гражданский форум», был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 годы был президентом Чехии. Вот что о Вацлаве Гавеле говорит писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года.
5: После кончины академика Сахарова в мире оставались два общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, а сколько у Папы Римского дивизий? Смешно спрашивать, сколько было дивизий у Гавела. Тем не менее, он безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов. Не тактически, а мировоззренчески. Есть хорошее и надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Быть может, в президентской республике президенту Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем «целесообразность». Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходилось в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он был скорее кем-то вроде современного монарха. Не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным.
0: О бывшем президенте Чехословакии и Чехии Вацлаве Гавеле говорил писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года. Сегодня Вацлаву Гавелу исполнилось бы 90 лет. Ну и самая последняя тема. Суд в Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и в нарушении порядка деятельности так называемого иностранного агента. Олег Куваев уже давно живет в Израиле. Призывы к деятельности против безопасности государства ему вменили из-за 169-го эпизода «Масяни», в котором содержится обращение к российским солдатам с предложением сдаться в плен, не исполнять приказы начальства, а также реклама украинского государственного проекта «Хочу жить», который был создан для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в украинский плен. Вот этой рекламой сегодня и закончу.
6: Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект «Хочу жить» может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект «Хочу жить» — это для вас. Живите, пожалуйста, не превращайтесь в кровавый кусок мяса. Пока.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, и продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея.

0: И вот так, как ты ходишь там в уборную.
1: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
2: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
0: Страх какой-то, что я там, например, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корожить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему. То есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прямо уже начинает трясти от этого всего.
1: Для начала я напомню вам, что же такое «Московское дело», по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
0: Осудили нас очень быстро. То есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят по полгода. Здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее. Говорит, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протестов в нашу поддержку. И постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
1: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов «Московского дела». Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
3: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: «У вас упало». А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме, за рукав. Смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал. выглядел нормально.

0: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
1: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные и близкие. Ребята из Мытищи, это партия «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит, ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
2: Если там правда с днем рождения, то без проблем.
3: Пойдемте.
2: Ребята, смотрите,
3: посмотрите,
2: что там написано.
3: С днем рождения,
2: посмотрите,
3: что написано.
2: Смотри, что там.
3: С днем рождения написано?
2: Да.
3: Ну вот, я же говорю.
1: Жена, в общем, взяла плакат, там плакат, по-моему, 20 с лишним метров, они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров, говорит, связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну, только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
2: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот, там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
1: Туда приехали журналисты, там, ну, много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там, моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи на машине, в общем, Оксимирон.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительных, харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот. И о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
0: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
1: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
0: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: Изъян мироздания и расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени, всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже, вот по словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, применить, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но тем не менее, там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц, как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть на окон не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. Две недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала, кидаешь ей, там присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня. Я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего, так в каком виде приехал, так и уехал, потому что там мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа, я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думаю, это шутки, ребята, как бы шутят. И тут как бы понятно, что было не сладко, да? Ну, я думал, что это неправда. Думал, это фантазии заключенных. Это правда. Они ломают таблетку анальгин. Дали вот за сутки, по-моему, там на вторые только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела. И вот второму вот человеку, у кого там вываливалось... кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, блин, вообще убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
2: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» публиковала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация, какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это на, получается, на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, не знаю, там, видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе. То есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его, избили как бы до смерти, все.
1: В самом конце XIX века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
2: Когда мы, вот, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, ну, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что я целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже... Это было, наверное, уже 3 часа ночи. Там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже вот держался, просто я присел на... За дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо. Здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно. Сделай что-нибудь, дать какую-нибудь таблетку, терпи до конца, ну, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо как бы не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно вот Маргарите. Была там Маргарита, кто вот постоянно писала, то есть, если что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы. Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Как, что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, типа, вот из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Я говорю, в смысле, что? Как, я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, ну, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли? Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно, опять проходит 5 минут, опять забирают, приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления в СИНа там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой ради победы духа, воли или сердца мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которую я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
2: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит, распишитесь, говорит, в субботу работаем. Я встаю прямо посреди швейного производства, говорю, народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было. Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще семеро человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти, как их, цеха, и говорю, так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мы принципиально. Ну, здесь уже, получается, управа, ну, то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну, вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить, там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну, давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге, давайте всех. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит, что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать? Один говорит, у меня стирка, другой еще чего-то. Я говорю, я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу. Говорит, какой еще шаббат, говорит, что гонишь? Типа? Ну, я объясняю ему. Говорит, почему я об этом не знаю? Я говорю, я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, шаббат не работаю. Значит, я предупредил. Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблема, не ко мне, это сотрудникам, начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь, все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит, ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем, говорит. Ну, я говорю, ну, не вариант, говорю. Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье. Говорит. В воскресенье, говорю, мое день рождения. Говорю, не могу, извините. Я, говорю, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет. Поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы. У вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит. Поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье, думаю, что происходит? Ну, тут телевизор забрали, ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо как бы объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Сижу, думаю, что делать. Как бы. Я говорю, в течение сутки вам привезут телевизор. Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться. Говорит, ты что, смеешься? Говорит, мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут. Я говорю, знаете, передача есть, время покажет. Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит на меня, смотрит, говорит, ты сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб», оделся хорошо, пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда, кто-то мне приносит там носки, кто-то варежки, кто-то шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел, зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта. Приходит сотрудник администрации там. Ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Ну и ходит как бы этот самый, пытается на меня давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю у него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Ну, вижу какие-то жесты, ну как-то краем глаз. И все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там, ну то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц якобы проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит, когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто вот, с администрации 100% подконтрольные, сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорю, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые я хотел прочитать. Там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда все книги. Книги твои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
14: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
13: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргала» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военную в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее. И люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных, а некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась, а я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас начали говорить, называется «Мимоходом», и я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться, ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия. Мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены. Там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже, это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
0: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме». И имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
1: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как не смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да и о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом... Ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Вот все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу ты пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Благодаря, не благодаря тому, а из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков, помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбираться. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была, мама, хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась. А потом... Надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу, и тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция, но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя... Нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этому, благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, ну, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки, и всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и мамины, вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло и в этой книжке, и вообще мамин образ на меня очень влиял, и, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Ирина, я хотел только уточнить. Переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
1: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
0: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
1: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание. И старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое. Так вот, от метро как бы угол перед Музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался Институт русского языка. Ну, в разные времена он по-разному назывался. Там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно, в такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые... Потом, не знаю, как правильно сказать, я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом, но во всяком случае это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами. И Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания, гораздо больше отрывков из маминых записок, именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то что советский, Но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самовича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как все помнят, и все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Меня там не было, это я в этот день, меня там не было, это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович, и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковского». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться,

0: за что, почему вообще начали бороться и для чего, и решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили потому, что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Декабревна всегда обращала на это внимание, что у мамы очень хороший литературный стиль. А Лидия Корневна Чуковская боролась с тем, что в летноследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что мамина гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
1: Я напомню, что на «Волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мемуар».

0: А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной мимоходом, просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости, давно, пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я осмотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате, но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенские слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходосевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней. А о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени. Мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет и много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю. Что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите, но что, может быть, это действительно присуще поэтам, что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно, но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец, и что он это видел, это совершенно потрясающе, а он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Акерманом. И даже когда мы болтали о поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, необычайно... Нет, может быть, как раз тонким этот разговор был. Но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это, опять же, очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, что бы тогда досталось, если не хватать. Вот. И в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала. Очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед замечательный совершенно.
0: Наум
1: И
0: Яковлевич.
1: что-то там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать? Нет, так и не прошло». Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
0: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами, какие воспоминания предпочитаете?
1: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму, передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил, а все-таки что ему было меня помнить-то, в общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерке, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, но я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный, а они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно. И я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку Лидия Корневна, когда она подала Репину руку в перчатке, не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
0: Ждем третьего тома.
1: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
10: Недовольство растет, но недовольствовать нельзя даже по согласованию. Чем еще силовики пугают недовольных?
11: Всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
10: Взлеты и падения системных оппозиционеров. Почему у них не получается сдержать настоящий протест? И что им по-прежнему дозволено?
12: Закончились выборы, и, кажется, страна возвращается к привычной спокойной стабильности. А вам так не кажется? Ну, социология и даже, кстати, не государственная, по крайней мере, так и говорят. Большинство населения довольно заданным курсом. Рост тревоги и падение рейтингов даже президента остановились. Есть только две группы, которые больше других недовольны курсом, отмечает независимый Левада-центр. Это граждане, которые хотели голосовать за Яблоко, и граждане, которые голосовали за КПРФ. У последней партии таких недовольных сторонников примерно половина, пишет директор центра Денис Волков. Но кажется, именно КПРФ выпустить недовольство проще всех. Им ведь разрешено, например, проводить встречи на улице. В Москве, напомню, уже 6-й год ковидные ограничения. И вот Москва, центр, да и повод для встречи уже не особенно-то политический – но 60 человек почему-то в автозаках. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, и Дмитрий Новиков расскажет подробности.
13: Это центр Москвы. Сотрудники ОМОНа задерживают участников разрешенного властями митинга. Акция, в которой участвовали по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек, была приурочена к годовщине октябрьских событий 1993 года, противостоянию Кремля и парламента. но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
14: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас налоги, каждый день наши пенсии, каждый день судебные приставы, каждый день издеваются над нами, как хотят. Ну сколько вы хотите это еще продолжать? Вам не хочется, чтобы мы жили?
15: Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир!
13: Митингующие, а в основном это были сторонники КПРФ, называли итоги голосования в Госдуму нечестными. Во время акции присутствующие потребовали освобождения политзаключенных. По словам очевидцев, применение силы со стороны ОМОНа началось после того, как участники акции стали скандировать «Долой царя». Митингующие в Москве также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался от властей разрешения проведения в своем городе митинга против фальсификации на выборах. 2 октября его задержали сотрудники ФСБ в Ижевске. А в день акции стало известно, что против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Глава московского молодежного отделения КПРФ Дарья Багина считает, что наркотики ему подбросили при обыске сами сотрудники ФСБ.
16: Я до сих пор не обладаю информацией, ни адвокат, ни его родственники, где конкретно он на данный момент находится, не подвергается ли он пыткам.
13: По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа провели 2 волны задержаний. Около 60 участников митинга увезли в полицейские участки. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». Пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования. Однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
17: Что было в предыдущие 2 года? У нас украли свободный интернет!
12: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
18: Да, здравствуйте. Меня, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
12: Попросим коллег.
18: Я здесь.
12: Да. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
18: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским истеблишментом и, в частности, Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали с верхушки КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на стадион, и которые подвергались там пыткам, и кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, сделала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов, да. Но на акцию пришла молодежь, как видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот, и люди почувствовали возможность высказаться, да, раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует, да, то есть а молодежь волнует там не столько 93-й год, у них у многих, наверное, есть как бы позиция, да, то есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов, этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников, это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России, как бы почему нее не появилось, наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот. Но в реальности их волнует не только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы то, что происходит на их глазах, да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий, так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активностей, они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как реагировали.
10: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы.
18: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции. Да? То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль – это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формировать встречу с депутатом, да? И позволить как бы, людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают, некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ, да, и соответственно, как бы провести такое мероприятие, люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи, и вот что дальше, это постепенно одна-две встречи, это так уляжет, традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются. Даже это, как бы, такой формат, как бы, они не готовы предоставлять людям, и именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы, любая такая как бы, возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы что-то прокричать там, как бы после того, как выскажется специальные организаторы потранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
10: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям, точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила. На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
18: Ну, мы видим, ну, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протесты и настроение людей и как бы занимайтесь этим, да, и мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то, что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, Безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да. То есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. Либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гонго-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Ну, вот два конкретных примера.
12: А польза от этого есть? Я имею в виду не польза с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит?
18: Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут и агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что скорее как бы пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области, дестигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
12: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
19: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Признание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
20: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе и татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
19: Когда-то настоящие оппозиции, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
21: Господину Ельцину не удалось не только нас
0: расколоть, но не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
19: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходят. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через 3 года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместо Зюганова, набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов, но и с ним новых не прибавляется.
0: Тут с интернетом водится. Говорил, и в том числе больших кабинетах, вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
19: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области с тушей лося в машине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
21: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
19: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 2022 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. В бюллетень его вернули только на апелляции.
22: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
19: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. Пожалуй, без партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
23: «Чувствую себя хорошо. А пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи».
19: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5-процентный барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России», «СССРам» и коммунистам. А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, «более чем адекватное».
12: Ну, мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
24: Приветствую вас.
12: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
24: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной-несистемной партии сейчас практически уходит в небытие. И несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, в экстремистское или террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти только раз пять проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей в целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют. Да, они протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть это идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает, но в целом патриотизм необходим, значит, возврата к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад, опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе, имеют протестную позицию, протестное настроение, они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
1: Потеряли связь мы с политологом Русланом Айсеновым. Сейчас мы его присоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствуют тому, что заявлено в официальных лозунгах партии. Что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на в кавычках протесты. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность, скорее, этих выборов. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела. Специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили, и почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи, не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические. То есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть два уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. И вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Айсину, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть два дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
24: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы. И им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот занимаются противоправными действиями и просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятное, очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как какие-то страшные, выражаясь и криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом. А здесь, качественно, иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
1: Можно ли это воспринимать поэтому... как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
24: Я думаю, что да. Я думаю, это есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
1: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи. Например, вот статья о коррупции, проект пишет, что на самолетах летают по 36 тысяч долларов за вылет, а зарплата депутата не соответствует. Им есть какой-то сигнал?
24: Ну, эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, что санкционеров там уже нет.
1: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Айсин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну,

0: что из-за войны, но цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним ненефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Ну, вот НДС вырос там на 27, что ли, процентов или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы, поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор, но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану, и, видимо, там по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану, ну, короче, около. А дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Ну хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
0: Во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это, в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то, в общем-то, это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну, наверное, у половины стран ОЭСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицита, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого, да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
0: Смотрите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю, 5, даже меньше, 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больший по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Но там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да, и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму, может быть, и... В смысле, на большую сумму, может быть, и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей – это достаточно прилично. И это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он тут скорее Россия догоняет. То есть это вот этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, Новой Зеландии.

0: везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там часто аналогично обсуждается, там 3 евро с разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои населения. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то, но всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Но
0: Это да.
1: это то, что это покупает ширпотреб и
0: Да.
1: электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня, и какие каналы вывоза остаются ключевыми?
0: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом, ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, а что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да? А что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса. Ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля. Но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, вы продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница. И надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит. Потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить страны. Иначе, ну, либо сидеть на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет, такой истории, да. Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в
0: Россия.
1: Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: В смысле, ну, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывезти ее за рубеж? Итак, Россия один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там через Армению. У нас благодаря санкциям Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото, вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо. А вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести. Ну,
1: хорошо, если в рублях вывозят или переводят это в евро, в доллары, вот в юани. Это все-таки же наличка. Но же
0: если
1: тоже
0: человек... Подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото. Это... Есть еще, кстати, крипта.
0: Нет, ну, золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится, через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор, но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы, ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркета. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании. Нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркет, и той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок. Это просто, я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток. Нет никакой проблемы вывести капитал. Его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить. Вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на, ну, нормальной такой экспортной выручки. Не про то, что там кто-то продал там за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металлы, вот то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть... У вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или, допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
1: Ну вот, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам вот, и обмен ударами.
0: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там с начала войны, там реальная располагаемость с учетом инфляции выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост – это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила там условно 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП – это, ну, то есть, меньше, чем последние там 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюги считает, что вообще, вот это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит, он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинит НПЗ, какие-то кораблики никуда-то не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупные экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, 7-7,5 и 10 плюс-минус. Это уже немножко такой другой коленкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, минимум пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет, там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока это, да. если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет какая-то инфляция.
1: Вот вы, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего, вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили, вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это в несколько раз должно быть сокращение там глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, изменение структуры покупок, но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбаком.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная, а здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными, экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Но а вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально, с учетом того, что у нас перебой с бензином?
2: Но бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну, близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбаков. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
2: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
5: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вела ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи. Но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
6: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
2: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
6: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
2: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
6: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
2: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
6: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
2: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды. Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
6: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профили этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
2: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
6: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
5: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов, исследования ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которое заинтересовано и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
7: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения. не защищающая право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
2: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
7: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
2: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
7: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2000...

0: уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
1: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доверительного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
0: В частной клинике, имеете в виду?
1: В частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
0: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
1: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложная.

0: А вот если она не успеет, да. что случится?
1: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
0: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет. Что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
0: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
1: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
0: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз, В другом прокуратура добивается пересмотра уже четвертого оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступая за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже четвертая по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас в присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
0: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрения дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была, такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
0: Угу. Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
4: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
0: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
4: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
0: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
4: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
0: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
4: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
0: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет, скорее, станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
4: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
0: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что... Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему гибель российских военных на войне в Украине сокращает долю жителей России, которых Росстат относит к категории бедных? Владимир Зеленский пообещал усилить удары по НПЗ в России в ответ на российские удары по гражданским объектам в Украине. В Израиле сегодня день памяти погибших при террористическом нападении на страну 7 октября 2023 года. Также сегодня.
1: Сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, и тут выясняется, что не хватает учителей. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал.
0: Во Франции не прекращаются массовые протесты лицеистов против нехватки учителей и тяжелых условий учебы в школах. Сотни школ закрыты, тысячи людей задержаны. Начну сегодняшний выпуск с данных Росстата о динамике уровня бедности в России за последние полгода. Правда, число российских граждан, живущих за чертой бедности, ведомство не приводит, только их долю по отношению к общей численности населения России, которая теперь засекречена по понятным причинам. Если бы она называлась официально, то несложно было бы подсчитать потери России на войне в Украине. Методика подсчета бедных в России тоже в последнее время изменилась. Тему продолжает Максим Блант.
2: По результатам первого полугодия за чертой оказалось 7,5% россиян, причем в первом квартале было больше, зато во втором ровно 7%. Тут уместно вспомнить, что одна из поставленных Владимиром Путиным и закрепленных его же указом национальных целей развития – это снижение уровня бедности до 7% населения к 2030 году. То есть партии правительства движутся к достижению целей с опережением графика. Прям пятилетка за 4 года. Статистическое ведомство объясняет успехи эффективностью социальной политики государства. Менее ангажированные эксперты напоминают, что в 2021 году изменилась методика подсчета уровня бедности. Если раньше статистики долго и нудно определяли стоимость минимальной потребительской корзины, которая не позволяет россиянину умереть от голода, то с последнего предвоенного года просто берут показатель 2020 года, корректируют его на официальный уровень инфляции. Так что во втором квартале, когда уровень бедности составлял вожделенные 7%, черта, отделяющие официально бедных от всех остальных, проходило на уровне 17 816 рублей на человека. То есть семьи, где на человека получается 17 900, бедными уже не считаются. Прожить на такую сумму, особенно если не филонить и исправно оплачивать коммунальные счета, не представляется возможным. Так что в достижении именно этой национальной цели развития сомневаться не приходится. Официальную черту бедности при желании можно установить ровно так, чтобы за этой чертой оказалось нужное властям количество россиян. Некоторые аналитики, в частности в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, оперируют таким понятием, как социологическая бедность, и определяют ее по опросам, которые проводятся по заказам Центрального банка. К социологически бедным относятся те, кто отвечает, что их доходов не хватает даже на приобретение продуктов питания, а также те, кому хватает на еду, но не хватает уже на покупку одежды и обуви. Таких людей на конец первого полугодия было в России 27%. Иными словами, больше, чем для четверти россиян, грядущее повышение коммунальных тарифов и прочие особенности бюджетной политики будут крайне болезненными. При этом интересно, что даже эта социологическая бедность в России сокращается. И объясняется это не высокой эффективностью социальной политики, а войной. Абсолютное большинство россиян, которые идут воевать за деньги, это те самые бедные. И косвенно это подтверждает уровень потерь с разбивкой по регионам. Чем беднее регион, тем там выше этот уровень в пересчете на душу населения. Получая положенные выплаты, наемник и члены его семьи кратно, а то и на порядок увеличивают свой доход. Да и когда контрактник погибает, он тоже перестает быть бедным. По разным оценкам, за годы войны контракт подписали от 1,5 миллиона до 1 900 000 человек. Если посчитать членов семей, получится грубо 2-3% от общей численности населения. С бедными в России происходит примерно то же, что с заключенными, число которых в местах лишения свободы упало за годы войны на 40%. Причем отнюдь не из-за снижения преступности или гуманизации правосудия. То есть государство фактически использует войну для утилизации бедных. Впрочем, национальных целей развития можно достигать по-разному. В России можно и так.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Теперь непосредственно о войне в Украине. Российская армия после трех ударов по Южному мосту через Днепр в Киеве дважды ударила и по Северному мосту, причем в тот момент, когда там было оживленное движение. Российские власти вновь заявили, что иностранные дипломаты должны покинуть столицу Украины, поскольку интенсивность подобных ударов будет только увеличиваться. А побывавший в Киеве в минувшие выходные федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новом пакете помощи Украине и потребовал от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну, которую Мерц назвал бессмысленной. Полная бессмысленность этой войны очевидна прямо здесь, на этой площади. В прошлый понедельник удар по Академии наук в Киеве, прямо в центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве сирены воздушной тревоги. Будучи здесь, я могу лишь повторить. Господин Путин, положите конец этой бессмысленной войне. Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку, а в интервью агентству Рейтер подчеркнул, что российские удары по гражданским объектам в Украине не могут оставаться без адекватного ответа, и анонсировал еще более интенсивные удары по российским НПЗ. Все это, несмотря на недавние просьбы президента США Дональда Трампа снизить число атак на заводы, производящие дизель в России, чтобы добиться снижения цен на этот вид топлива на мировом рынке. Мы видели документы и знаем, что дано разрешение атаковать инфраструктуру. Да, логистику и особенно атаковать города, деревни, повсюду. Дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть столицу и другие города. Потому что это цель их операции. Мы в любом случае должны отвечать ударами по их энергетике. В первую очередь по нефтеперерабатывающим заводам, ну и так далее, которые зарабатывают для них деньги на войну. Но мы, конечно, не будем отвечать, как они, ударами по всем гражданским объектам подряд. Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского агентству Рейтер. Что же касается ситуации на фронте, то после успеха операции ВСУ в районе Лимана, это к северу-востоку от Славянско-Краматорской агломерации, теперь российская армия усилила давление на Добропольском направлении, это на юго-западе от Славянска и Краматорска. Израильский военный эксперт Давид Гендельман не исключает, что российское командование захочет форсировать наступление там перед осенними холодами и распутицей. Удастся ли это? По его мнению, опять во многом упирается в вопрос, решится ли Кремль на новую мобилизацию.
3: В принципе, если начать с высшего стратегического уровня, то для чего им вообще нужно Доброполье? Это левая клешня больших клещей вокруг агломерации Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка. Правая клеща должна была выйти через Святогорск-Барвинково, и сейчас, как минимум, на данный момент этот план сорван операцией Вивальди 3-го корпуса, то это левая клешня. Она должна через Доброполье тоже выйти на север, тоже до того же Барвинково, и замкнуть кольцо окружения. Но понятно, что текущими темпами продвижения россиянам это пока не светит, но как минимум нужно захватить Доброполье для того, чтобы можно было туда продвигаться. На тактическом уровне действительно сейчас у них задача закрепиться насколько можно в южных и юго-восточных кварталах Доброполья. Основные районы сосредоточения, откуда сейчас выходят штурмовые группы, это именно деревня Доброполья, дальше на восток Черниговка, дальше Новый Донбасс. То есть оттуда они пытаются накапливаться, заходить в город. То есть тактически, это именно пока не штурм города как таковое, скажем так, предварительные действия для него. Но, как я уже сказал, стратегический замах после Доброполя у них большой. Но пока, мягко говоря, крайне сомнительно, что им это в какие-то разумные сроки удастся сделать. Если они действительно будут пытаться действовать быстрее, чем было бы разумно, разумеется, это приведет к росту потерь. Но, в принципе, сезон дождей, по идее, уже скоро, уже начался октябрь. То есть, в принципе, у них не так много времени. Основная задача именно сил, которые действуют на Добропольском направлении, это двигаться как можно дальше на север с тем, чтобы отрезать находящуюся восточнюю агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка. Но как я уже сказал, пока ничего не предвещает быстрого российского продвижения, скорее наоборот. Поэтому если они действительно захотят как-то форсировать, перебросить дополнительные силы и так далее, возможно, это несколько ускорится, но воздействие, в принципе, понятно. Если их задача отрезать, если теоретически у них это все получится, они действительно отрежут Запада коммуникации именно с районом обороны Славянской, Краматорской, Дружковка, но до этого еще крайне далеко, и не факт, что у россиян это вообще получится. У россиян на данный момент нет, как минимум, известных каких-то стратегических и оперативных резервов. Если перебросить с другого места, ослабнет там, по принципу Тришкинков там. Но поэтому мы опять возвращаемся к вопросу, будет или не будет мобилизация в России. Если будет, у них сразу же появится какое-то количество сил, чтобы перебросить. Если нет, им действительно особо брать неоткуда.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Фрагментовое интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Редкое для современной России, особенно Москвы, событие произошло в воскресенье в российской столице. Во время санкционированного властями митинга памяти погибших 33 года назад при обстреле и штурме Белого дома, где тогда располагался Верховный Совет России, участники акции стали скандировать такие лозунги, как «Нет политическим репрессиям, свободу политическим заключенным, долой Роскомнадзор, мы хотим свободу». Звучал также лозунг «Против партии «Единая Россия», придуманный когда-то основателем фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. В ответ полиция начала массовые жесткие задержания. По словам бывшего депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина, непосредственным поводом для их начала стал прозвучавший лозунг «Долой царя».
4: Оставьте, парни, что вы делаете? Что вы делаете?
0: По оценке корреспондента издания «Сота Вижн», всего были задержаны около 20 человек. Издание «Осторожно, Москва» писало о почти 60 задержанных, среди которых, по его данным, были активисты КПРФ и «Яблоко». В «Яблоке», однако, заявили, что сведения об участии членов партии в акции КПРФ распространяются людьми, не имеющими к «Яблоку» никакого отношения. Согласованные митинги в Москве сейчас проводятся крайне редко. В городе по-прежнему действует решение властей о запрете таких митингов из-за пандемии коронавируса, которая уже давно завершилась. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле сегодня Государственный день памяти жертв теракта 7 октября 2023 года. Тогда боевиками террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» и примкнувшими к ним жителями Газы были убиты более 1200 израильтян, более 250 взяты в заложники. День памяти об этих событиях определяется по еврейскому календарю и в третью годовщину выпал на сегодняшний день, понедельник, 5 октября. Начальник генерального штаба Цахала генерал-лейтенант Ияль Замир выпустил сегодня обращение, в котором подчеркивается, что 3 года назад армия Израиля не выполнила задачу по защите граждан. В обращении также отдается дань мужеству военнослужащих и гражданских лиц, оказавших сопротивление нападавшим. В последнее время появилось немало публикаций о том, что власти Израиля получали многочисленные предупреждения по поводу готовящейся атаки, но не приняли необходимых мер. Официальной информации по этому поводу нет. Между тем, только сейчас становится понятно, сколь чудовищными могли быть последствия, если бы второй пилот самолета авиакомпании Flight Dubai, выполнявшего 30 сентября рейс Дубай-Тель-Авив, осуществил свой предполагаемый замысел. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, гражданин Омана Хамам Аль-Хамами рассказал следователям, что собирался перехватить управление самолетом, убив или обездвижив командира. Это позволило бы ему долететь до Тель-Авива, не вызывая подозрений у наземных служб, и обычным образом получить разрешение диспетчеров на посадку. Затем он собирался обрушить самолет на аэропорт или, если это окажется невозможным, врезаться в одно из высотных зданий в Тель-Авиве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в недавнем интервью Fox News, что готовность пилота принять смерть была очевидна. Он даже просил убить его, когда его скрутили пассажиры. Нападавший кричал экипажу: «Убейте меня, убейте меня!» Так что ясно, что он был склонен к суициду, это очевидно. Было ясно, что он собирался разбить этот самолет. То есть не стопроцентно ясно, но крайне вероятно, что он собирался разбить самолет со всеми пассажирами на борту. Если к этому добавить исламистские наклонности, радикализацию, обнаруженные в его прошлом, я думаю, это дает нам довольно хорошую подсказку по поводу того, что им двигало. Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов. Фрагмент интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху телеканалу Fox News. Хамам Аль-Хамами ранее работал в авиакомпании Oman Air, откуда он был уволен из-за экстремистских взглядов. 8 месяцев назад он устроился в компанию Fly Dubai. Служба собственной безопасности этой компании, видимо, недостаточно тщательно проверила его досье перед приемом на работу. Недоработка израильских служб безопасности тоже довольно очевидна. На борту самолета, который пытался захватить Хамам Аль-Хамами, было более 180 человек, большинство из них – граждане Израиля. Время свободы. Во Франции около 500 школ сегодня частично или полностью закрыты на фоне продолжающихся столкновений между полицией и протестующими учащимися старших классов. Как заявил министр образования Франции Эдуард Жефре, с начала протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Учащиеся выражают недовольство нехваткой учителей, переполненными классами и ветхими зданиями школ. В пятницу министр юстиции Франции Жеральд Дарманин заявил, что от насильственных протестов так или иначе пострадали 735 из 3700 школ во Франции. Протесты учеников и их последствия мы обсуждаем с журналисткой из Франции Натальей Муршалкович. О сложном положении во французских школах известно давно. Франция тоже известна студенческими выступлениями. Вот в данном случае мы имеем дело с протестом старшеклассников, но я не припомню ничего вот настолько ожесточенного, причем в стольких местах. Можно ли говорить о том, что непосредственно спровоцировало вот такие массовые протесты?
1: Ну, надо сказать, что их уже сравнивают с протестами 68-го года, но здесь ситуация, похоже, немножко иная. Что спровоцировало, это интересный вопрос. Я слышала разные мнения на эту тему. Одно из них состоит в том, что сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, дети приходят, и тут выясняется, что не хватает учителей. Обычно это действительно становится понятно только в первую неделю сентября. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал. Кроме того, не будем забывать, каким трудным было окончание предыдущего учебного года. Не хватало климатизации, не хватало кондиционеров в школах. Это довольно частое явление. А 2 последних месяца, май и июнь, были очень жаркими во Франции. И это как бы обнажило проблему плохого состояния школьной инфраструктуры. И таким образом все это началось вокруг условий обучения, условий работы учителей, что их не хватает, детям не хватает времени учиться, все время заменяются преподаватели, школы обещали, в том числе, например, компьютеры. И вот так вот пошла эта волна. И довольно быстро все это превратилось в акты вандализма. Как мы помним, вот прошлая неделя была пиком протестов. 1000 лицеев были вовлечены. Не во всех, конечно, были такие ужасные кадры, которые мы можем видеть на экранах. Но, тем не менее, насилие действительно есть. Полиция применяет насилие. В ответ школьники, ну, фактически подростки, это лицей, это 15-17 лет, применяют насилие в отношении полицейских. 5000 человек было задержано с начала протестов. Большинство из них несовершеннолетние.
0: Мне приходилось в прессе встречать предположения некоторых политиков, наблюдателей о том, что кто-то протесты подогревает и делает их настолько ожесточенными. Есть ли какие-то свидетельства этого?
1: Ну, я бы даже сказала, это не предположение, это напрямую заявляет Матиньон, то есть правительство Франции. Они напрямую обвиняют в том, что эти протесты дирижируются партией «Непокоренная Франция», это крайне левый фланг, и их прокси. «Непокоренная Франция», ее лидер Жан-Люк Меланшон, один из кандидатов в президенты во время предстоящей кампании. Но здесь это на самом деле довольно сложно доказать, и вообще не очень понятно, так ли это. Совершенно очевидно, что компания приобрела национальный характер за счет соцсетей. Snapchat и TikTok, там информация действительно распространялась как лесной пожар, школьники вовлекались в протесты, ну, потому что, очевидно, проблема износа оборудования и нехватки учителей довольно общая, ну, для всех школьников. Кроме того, понятно, что есть такая подспудная, общая, давно накопившаяся проблема, связанная с запросом на социальную справедливость. Школы на самом деле не равны, хотя образование государственное призвано сгладить неравенство в обществе. Есть коммуны, где школам денег не хватает, в которых ситуация хуже, это в неблагополучных районах. Ну, кстати, там и насилие, как мы видим, тоже процветает. Есть школы более благополучные. Все это, что называется, подогревает запрос на социальную справедливость. То, что политики обвиняют друг друга, совершенно естественно. Через 7 месяцев во Франции президентские выборы. Кроме того, на прошлой неделе правительство внесло проект бюджета на 2027 год. Очень сложный бюджет, кризисный, огромный госдолг, огромный дефицит. За счет чего-то нужно его сокращать. И, конечно, отчасти то, что вот эти протесты начались и одновременно с бюджетом, и надо сказать, что к протестам присоединяются профсоюзы образовательных учреждений, все это создает вот такой вот фон. То есть это уже больше, чем просто школьные протесты. Ну и во что это может вылиться, мы пока не знаем.
0: Какой расклад сил, если, конечно, об этом можно судить сейчас? Общество поддерживает учеников старших классов, которые оказались в сложной ситуации и выражают протест по этому поводу, или на стороне полиции, которая защищает от вот буйствующих подростков?
1: Общество поляризировано, и как раз по этому вопросу это очень хорошо видно. Левые партии и, собственно, молодежь протестуют против полицейского произвола. Тоже в контексте выборов очень понятно, почему левые используют эти протесты, почему они ходят, депутаты от «Непокоренной Франции» ходят на вот эти вот акции. Ну, потому что среди молодежи Меланшон имеет высокий рейтинг. Недавно был опрос в группе 18-24 года, у него 42%. То есть это, в общем-то, избиратели. Кстати, кто-то из этих детей будет голосовать уже на выборах будущей весной. То есть, с одной стороны, часть общества поддерживает студентов и обвиняет полицию в излишней силе. Правая часть общества, та, которая поддерживает правых и, ну, скажем так, крайне правых, они считают, что, конечно, сделано недостаточно, нужно призывать все это к порядку, нужно навести порядок, правительство не справляется. То есть здесь то, как делятся политические взгляды людей, на самом деле во многом определяет то, как они к этому относятся. Ну и плюс есть еще такой важный момент, что нанесен реальный ущерб. Конечно, возникает вопрос, кто будет за это платить. Кто будет восстанавливать школы, будет ли это за счет налогоплательщиков, или это каким-то образом правительство заставит, собственно, самих вандалов за это заплатить. Уже есть законопроект на эту тему. Будет рассматриваться в конце месяца. Так что это непростой вопрос. Но, конечно, кадры шокируют. Да, шокируют как кадры сожженных школ, так и кадры довольно жестких разгонов этих демонстраций.
0: И долго настолько ожесточенные столкновения могут продолжаться, на ваш взгляд?
1: Сложно сказать, но правительство совершенно определенно рассчитывает на школьные каникулы. Через 2 недели они начинаются, но все-таки до них еще нужно дожить. Возможно, такой градус насилия сохранить долго не удастся. Кроме того, посмотрим, что будет во вторник. На завтра намечена большая акция протеста. Профсоюзы лицеев с профсоюзами студентов, и к ним планируют присоединиться уже профсоюзы работников образования.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Время свободы. Сегодня исполнилось бы 90 лет бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу. Он родился в семье предпринимателя, заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге, работал лаборантом-химиком, рабочим сцены в Пражском театре на Забрадле, служил в армии. Абсурдистские пьесы Гавела были запрещены к постановке после разгрома Пражской весны и советской оккупации Чехословакии. Гавел был неоднократно арестован за политическую и правозащитную деятельность, несколько лет провел в тюрьме. После бархатной революции в декабре 1989 года Вацлав Гавел, как кандидат общественного движения «Гражданский форум», был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 годы был президентом Чехии. Вот что о Вацлаве Гавеле говорит писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года.
5: После кончины академика Сахарова в мире оставались два общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, а сколько у Папы Римского дивизий? Смешно спрашивать, сколько было дивизий у Гавела. Тем не менее, он безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов. Не тактически, а мировоззренчески. Есть хорошее и надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Быть может, в президентской республике президенту Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем «целесообразность». Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходилось в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он был скорее кем-то вроде современного монарха. Не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным.
0: О бывшем президенте Чехословакии и Чехии Вацлаве Гавеле говорил писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года. Сегодня Вацлаву Гавелу исполнилось бы 90 лет. Ну и самая последняя тема. Суд в Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и в нарушении порядка деятельности так называемого иностранного агента. Олег Куваев уже давно живет в Израиле. Призывы к деятельности против безопасности государства ему вменили из-за 169-го эпизода «Масяни», в котором содержится обращение к российским солдатам с предложением сдаться в плен, не исполнять приказы начальства, а также рекламу украинского государственного проекта «Хочу жить», который был создан для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в украинский плен. Вот этой рекламой сегодня и закончу.
6: Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект «Хочу жить» может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект «Хочу жить» — это для вас. Живите, пожалуйста, не превращайтесь в кровавый кусок мяса. Пока.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, и продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную.
7: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
7: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
6: Страх какой-то, что я там, к примеру, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя

0: группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
1: Осудили нас очень быстро, то есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода, здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее, говорит, ну, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протеста, ну, в нашу поддержку, и постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
0: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов «Московского дела». Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
2: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: «У вас упало». А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме, за рукав, ну типа, смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
0: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
1: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные, близкие. Ребята из Мытищи, это партии «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит, ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
3: Если там правда с днем рождения, то без проблем.
4: Пойдемте.
3: Ребята, смотрите, что там написано.
4: С днем рождения, посмотрите, что написано.
3: Посмотрите, что там.
4: Ну вот, я же говорю.
1: Жена, в общем, взяла плакат, там плакат, по-моему, 20 с лишним метров, они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров, говорит, связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
3: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот, там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
1: Туда приехали журналисты, там много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи на машине, в общем, Оксимирона.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительно харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные.

0: приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот, и о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
1: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
0: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
1: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: Изъян мироздания и расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени – всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже вот по словам это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но тем не менее там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц. Как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть окон не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. Две недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса. Ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала кидаешь ей, там присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела. Потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба. И вот так как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня. Я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там, и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего, так в каком виде приехал, так и уехал, потому что там мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа, я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, аналгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думаю, это шутки, ребята, как бы шутят. То и тут как бы понятно, что было не сладко, да? Но я думал, что это неправда, думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку аналгин, дали вот за сутки, по-моему, там на вторые только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалась кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы то есть что-то обработать, там, бин, вообще убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
2: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» опубликовала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация по поводу, вот какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это, получается, на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, не знаю, там видео, куда он... Ну, и у меня лично нету никакого доверия к этой системе, то есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его, избили как бы до смерти, все.
1: В самом конце 19 века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
2: Когда мы, вот, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, ну, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже, это было, наверное, уже 3 часа ночи, там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже вот держался, просто я присел за дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо, здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно, сделай что-нибудь, дать какую-нибудь таблетку, терпи до конца, ну, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо как бы не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно вот Маргарите, была там Маргарита, кто вот постоянно писала, то есть, и что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы? Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК, там, и так далее. Что случилось? Как, что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, типа, вот из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Говорю, в смысле, что? Как, я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, ну, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли? Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно, опять проходит 5 минут, опять забирают, приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления в СИНа, там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой ради победы духа, воли или сердца мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которой я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
2: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит, распишитесь, говорит, в субботу работаем. Я стою прямо посреди швейного производства, говорю, народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было. Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще семеро человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти, как их, цеха, и говорю, так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мой принципиально. Но здесь уже, получается, управа, ну, то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну, вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить, там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну, давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге, давайте всех. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит, что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать? Один говорит, у меня стирка, другой еще чего-то. Я говорю, я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу. Говорит, какой еще шаббат, говорит, что гонишь? Типа? Ну, я объясняю ему. Говорит, почему я об этом не знаю? Я говорю, я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, шаббат не работаю. Значит, я предупредил. Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблема, не ко мне, к сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь? Все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит, ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем, говорит. Ну, я говорю, ну, не вариант, говорю. Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье, говорит. В воскресенье, говорю, мое день рождения, говорю, не могу, извините. Я, говорит, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит, поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Ну, тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо как бы объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, что любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Сижу, думаю, что делать. Как бы. Я говорю, в течение сутки вам привезут телевизор. Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться. Говорит, ты что, смеешься? Говорит, мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут. Я говорю, знаете, передача есть, время покажет. Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит на меня, смотрит, говорит, ты это сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб», оделся хорошо, пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда, кто-то мне приносит там носки, кто-то варишь, кто-то так шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел и зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта. Приходит сотрудник администрации, там, ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Ну и ходит, как бы, этот самый, пытается на меня, ну, давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю у него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Ну, вижу какие-то жесты, ну, как-то краем глаз. Все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там, ну, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц якобы проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит, когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто вот, с администрации 100% подконтрольные, сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорю, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые хотел прочитать. И там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда все книги. Твои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
14: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Недовольство растет, но недовольствовать нельзя даже по согласованию. Чем еще силовики пугают недовольных?
19: Всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
18: Взлеты и падения системных оппозиционеров. Почему у них не получается сдержать настоящий протест? И что им по-прежнему дозволено?
20: Закончились выборы, и, кажется, страна возвращается к привычной спокойной стабильности. А вам так не кажется? Ну, социология и даже, кстати, не государственная, по крайней мере, так и говорят. Большинство населения довольно заданным курсом. Рост тревоги и падение рейтингов даже президента остановились. Есть только две группы, которые больше других недовольны курсом, отмечает независимый Левада-центр. Это граждане, которые хотели голосовать за Яблоко, и граждане, которые голосовали за КПРФ. У последней партии таких недовольных сторонников примерно половина, пишет директор центра Денис Волков. Но кажется, именно КПРФ выпустить недовольство проще всех. Им ведь разрешено, например, проводить встречи на улице. В Москве, напомню, уже 6-й год ковидные ограничения. И вот Москва, центр, да и повод для встречи уже не особенно-то политический – но 60 человек почему-то в автозаках. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, и Дмитрий Новиков расскажет подробности.
21: Это центр Москвы. Сотрудники ОМОНа задерживают участников разрешенного властями митинга. Акция, в которой участвовали по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек, была приурочена к годовщине октябрьских событий 1993 года, противостоянию Кремля и парламента. Но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
22: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас налоги, каждый день наши пенсии, каждый день судебные приставы, каждый день издеваются над нами, как хотят. Ну сколько вы хотите это еще продолжать? Вам не хочется, чтобы мы жили?
23: Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир!
21: Митингующие, а в основном это были сторонники КПРФ, называли итоги голосования в Госдуму нечестными. Во время акции присутствующие потребовали освобождения политзаключенных. По словам очевидцев, применение силы со стороны ОМОНа началось после того, как участники акции стали скандировать «Долой царя». Митингующие в Москве также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался от властей разрешения проведения в своем городе митинга против фальсификации на выборах. 2 октября его задержали сотрудники ФСБ в Ижевске. А в день акции стало известно, что против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. глава Московского молодежного отделения КПРФ Дарья Багина, считает, что наркотики ему подбросили при обыске сами сотрудники ФСБ.
0: Я до сих пор не обладаю информацией, ни адвокат, ни его родственники, где конкретно он на данный момент находится, не подвергается ли он пыткам.
21: По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа провели две волны задержаний. Около 60 участников митинга увезли в полицейские участки. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». Пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования, однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
3: Что было в предыдущие два года? У нас украли свободный интернет!
20: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
5: Да, здравствуйте. Мне, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
20: Ну, попросим коллег.
5: Я здесь.
20: Да. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
5: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским истеблишментом, и в частности Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали в верхушке КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на как бы, стадион, и которые подвергались там пыткам, и кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы, этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, сделала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов. Да. Но на акцию пришла молодежь, как, видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот. И люди почувствовали возможность высказаться, да, раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует, да, то есть а молодежь волнует там не столько 93-й год, у них у многих, наверное, есть как бы позиция, да, то есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов, этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников, это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России, как бы почему ее не появилось, наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот. Но в реальности их волнует не только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы, то, что происходит на их глазах, да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий, так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активностей, они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как реагировали.
20: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы?
5: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции. Да? То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формат встречи с депутатом, да? И позволить как бы, людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают, многие, некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ, да, и, соответственно, как бы провести такое мероприятие, люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи, и вот что дальше, это постепенно одна-две встречи, это так уляжет, традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются. Даже как бы, такой формат как бы, они не готовы предоставлять людям. И именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы, любая такая как бы, возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы, могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы, что-то прокричать там как бы, после того, как выскажется специальные организаторы потранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
20: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям, точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила. На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
5: Ну, мы видим, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протестные настроения людей и как бы занимайтесь этим, да, и мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то, что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да. То есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот, правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. Либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гонго-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Ну, вот два конкретных примера.
6: А польза от этого есть? Я имею в виду не польза с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит?
5: Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут и агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что скорее как бы пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области или стигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
6: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
7: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Признание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
8: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе и татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
7: Когда-то настоящие оппозиции, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
9: Господину Ельцину не удалось не только нас расколоть, но и не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
7: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходят. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через три года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместо Зюганова, набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов. Но и с ним новых не прибавляется.
9: Тут с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах, вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
7: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области. Ростовской области стушая лося в машине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
4: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то эту ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
7: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 22 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. В бюллетень его вернули только на апелляции.
10: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
7: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. Пожалуй, без партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
11: Чувствую себя хорошо. А пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи.
7: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5-процентный барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России», «СССРам» и коммунистам. А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, «более чем адекватное».
6: Ну, мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
12: Приветствую вас.
6: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
12: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной-несистемной партии сейчас практически уходит в небытие. И несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, то есть в экстремистское или в террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти только 5 раз проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей в целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют, да, они протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть это идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает. Но в целом патриотизм необходим, значит, возврат к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад, опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе имеют протестную позицию, протестное настроение. Они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
6: Потеряли связь мы с политологом Русланом Айсеновым. Сейчас мы его присоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствуют тому, что заявлено в официальных лозунгах партии. Что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на в кавычках протесты. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность скорее этих выборов, рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела. Специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили, и почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи, не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические. То есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть 2 уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. И вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Айсину, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть 2 дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
12: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы. И им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот занимаются противоправными действиями и не просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятная, очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как какие-то страшные, выражаясь и криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом, а здесь качественно иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
6: Можно ли это воспринимать как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
12: Я думаю, что да. Я думаю, это есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
6: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи. А, например, вот статья о коррупции. Проект пишет, что на самолетах летают по $36 тысяч за вылет, а зарплата депутата не соответствует. Им есть какой-то сигнал?
12: Ну, эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, что санкционеров там уже нет.
6: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Айсин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему гибель российских военных на войне в Украине сокращает долю жителей России, которых Росстат относит к категории бедных? Владимир Зеленский пообещал усилить удары по НПЗ в России в ответ на российские удары по гражданским объектам в Украине. В Израиле сегодня день памяти погибших при террористическом нападении на страну 7 октября 2023 года. Также сегодня.
1: Сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, и тут выясняется, что не хватает учителей. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал.
0: Во Франции не прекращаются массовые протесты лицеистов против нехватки учителей и тяжелых условий учебы в школах. Сотни школ закрыты, тысячи людей задержаны. Начну сегодняшний выпуск с данных Росстата о динамике уровня бедности в России за последние полгода. Правда, число российских граждан, живущих за чертой бедности, ведомство не приводит, только их долю по отношению к общей численности населения России, которая теперь засекречена по понятным причинам. Если бы она называлась официально, то несложно было бы подсчитать потери России на войне в Украине. Методика подсчета бедных в России тоже в последнее время изменилась. Тему продолжает Максим Блант.
2: По результатам первого полугодия за чертой оказалось 7,5% россиян, причем в первом квартале было больше, зато во втором ровно 7%. Тут уместно вспомнить, что одна из поставленных Владимиром Путиным и закрепленных его же указом национальных целей развития – это снижение уровня бедности до 7% населения к 2030 году. То есть партии правительства движутся к достижению целей с опережением графика. Прям пятилетка за 4 года. Статистическое ведомство объясняет успехи эффективностью социальной политики государства. Менее ангажированные эксперты напоминают, что в 2021 году изменилась методика подсчета уровня бедности. Если раньше статистики долго и нудно определяли стоимость минимальной потребительской корзины, которая не позволяет россиянину умереть от голода, то с последнего предвоенного года просто берут показатель 2020 года, корректируют его на официальный уровень инфляции. Так что во втором квартале, когда уровень бедности составлял вожделенные 7%, черта, отделяющая официально бедных от всех остальных, проходила на уровне 17 816 рублей на человека. То есть семьи, где на человека получается 17 900, бедными уже не считают.

0: но не хватает уже на покупку одежды и обуви. Таких людей на конец первого полугодия было в России 27%. Иными словами, больше, чем для четверти россиян, грядущее повышение коммунальных тарифов и прочие особенности бюджетной политики будут крайне болезненными. При этом интересно, что даже эта социологическая бедность в России сокращается. И объясняется это не высокой эффективностью социальной политики, а войной. Абсолютное большинство россиян, которые идут воевать за деньги, это те самые бедные. И косвенно это подтверждает уровень потерь с разбивкой по регионам. Чем беднее регион, тем там выше этот уровень в пересчете на душу населения. Получая положенные выплаты, наемник и члены его семьи кратно, а то и на порядок увеличивают свой доход. Да и когда контрактник погибает, он тоже перестает быть бедным. По разным оценкам, за годы войны контракт подписали от 1,5 миллиона до 1 900 000 человек. Если посчитать членов семей, получится грубо 2-3% от общей численности населения. С бедными в России происходит примерно то же, что с заключенными, число которых в местах лишения свободы упало за годы войны на 40%. Причем отнюдь не из-за снижения преступности или гуманизации правосудия. То есть государство фактически использует войну для утилизации бедных. Впрочем, национальных целей развития можно достигать по-разному. В России можно и так.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Теперь непосредственно о войне в Украине. Российская армия после трех ударов по Южному мосту через Днепр в Киеве дважды ударила и по Северному мосту, причем в тот момент, когда там было оживленное движение. Российские власти вновь заявили, что иностранные дипломаты должны покинуть столицу Украины, поскольку интенсивность подобных ударов будет только увеличиваться. А побывавший в Киеве в минувшие выходные федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новом пакете помощи Украине и потребовал от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну, которую Мерц назвал бессмысленной. Полная бессмысленность этой войны очевидна прямо здесь, на этой площади. В прошлый понедельник удар по Академии наук в Киеве, прямо в центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве сирены воздушной тревоги. Будучи здесь, я могу лишь повторить. Господин Путин, положите конец этой бессмысленной войне. Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку, а в интервью агентству Рейтер подчеркнул, что российские удары по гражданским объектам в Украине не могут оставаться без адекватного ответа, и анонсировал еще более интенсивные удары по российским НПЗ. Все это, несмотря на недавние просьбы президента США Дональда Трампа снизить число атак на заводы, производящие дизель в России, чтобы добиться снижения цен на этот вид топлива на мировом рынке. Мы видели документы и знаем, что дано разрешение атаковать инфраструктуру. Да, логистику и особенно атаковать города, деревни, повсюду, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть столицу и другие города, потому что это цель их операции. Мы в любом случае должны отвечать ударами по их энергетике, в первую очередь по нефтеперерабатывающим заводам, ну и так далее, которые зарабатывают для них деньги на войну. Но мы, конечно, не будем отвечать, как они, ударами по всем гражданским объектам подряд. Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского агентству Рейтер. Что же касается ситуации на фронте, то после успеха операции ВСУ в районе Лимана, это к северу-востоку от Славянско-Краматорской агломерации, теперь российская армия усилила давление на Добропольском направлении, это на юго-западе от Славянска и Краматорска. Израильский военный эксперт Давид Гендельман не исключает, что российское командование захочет форсировать наступление там перед осенними холодами и распутицей. Удастся ли это? По его мнению, опять во многом упирается в вопрос, решится ли Кремль на новую мобилизацию.
2: В принципе, если начать с высшего стратегического уровня, то для чего им вообще нужно Доброполье? Это левая клешня больших клещей вокруг агломерации Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка. Правая клеща должна была выйти через Святогорск Барвинково, и сейчас, как минимум, на данный момент этот план сорван операцией Вивальди 3-го корпуса, то это левая клешня. Она должна через Доброполье тоже выйти на север, тоже до того же Барвинково, и замкнуть

0: кольцо окружения, но понятно, что текущими темпами продвижения россиянам это пока не светит. Но как минимум нужно захватить Доброполье для того, чтобы можно было туда продвигаться. А на тактическом уровне действительно сейчас у них задача закрепиться насколько можно в южных и юго-восточных кварталах Доброполья. Основные районы сосредоточения, откуда сейчас выходят штурмовые группы, это именно деревня Доброполье, дальше на восток Черниговка, дальше Новый Донбасс. То есть оттуда они пытаются накапливаться, заходить в город. То есть тактически, это именно пока не штурм города как таковое, скажем так, предварительные действия для него. Но, как я уже сказал, стратегический замах после Доброполья у них большой, но пока, мягко говоря, крайне сомнительно, что им это в какие-то разумные сроки удастся сделать. Если они действительно будут пытаться действовать быстрее, чем было бы разумно, разумеется, это приведет к росту потерь. Но, в принципе, сезон дождей, по идее, уже скоро, уже начался октябрь. То есть, в принципе, у них не так много времени. Основная задача именно сил, которые действуют на Добропольском направлении, это двигаться как можно дальше на север с тем, чтобы отрезать находящуюся восточнюю агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка. Но, как я уже сказал, пока ничего не предвещает быстрого российского продвижения, скорее наоборот. Поэтому, если они действительно захотят как-то форсировать, перебросить дополнительные силы и так далее, возможно, это несколько ускорится, но воздействие, в принципе, понятно, если их задача отрезать, если теоретически у них это все получится, они действительно отрежут запада коммуникации именно с районом обороны Славянск-Краматорск-Дружковка, но до этого еще крайне далеко, и не факт, что у россиян это вообще получится. У россиян на данный момент нет, как минимум, известных каких-то стратегических и оперативных резервов. Если перебросить с другого места, ослабнет там, по принципу Тришкинков там. Но поэтому мы опять возвращаемся к вопросу, будет или не будет мобилизация в России. Если будет, у них сразу же появится какое-то количество сил, чтобы перебросить. Если нет, им действительно особо брать нет.
1: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Фрагментовое интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Редкое для современной России, особенно Москвы, событие произошло в воскресенье в российской столице. Во время санкционированного властями митинга памяти погибших 33 года назад при обстреле и штурме Белого дома, где тогда располагался Верховный Совет России, участники акции стали скандировать такие лозунги, как «Нет политическим репрессиям, свободу политическим заключенным, долой Роскомнадзор, мы хотим свободу». Звучал также лозунг против партии «Единая Россия», придуманный когда-то основателем фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. В ответ полиция начала массовые жесткие задержания. По словам бывшего депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина, непосредственным поводом для их начала стал прозвучавший лозунг «Долой царя».
2: Отставьте, парни, что вы делаете? Что вы делаете?
1: По оценке корреспондента издания «Сота Вижн», всего были задержаны около 20 человек. Издание «Осторожно, Москва» писало о почти 60 задержанных, среди которых, по его данным, были активисты КПРФ и «Яблоко». В «Яблоке», однако, заявили, что сведения об участии членов партии в акции КПРФ распространяются людьми, не имеющими к «Яблоку» никакого отношения. Согласованные митинги в Москве сейчас проводятся крайне редко. В городе по-прежнему действует решение властей о запрете таких митингов из-за пандемии коронавируса, которая уже давно завершилась. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле сегодня Государственный день памяти жертв теракта 7 октября 2023 года. Тогда боевиками террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» и примкнувшими к ним жителями Газы были убиты более 1200 израильтян, более 250 взяты в заложники. День памяти об этих событиях определяется по еврейскому календарю и в третью годовщину выпал на сегодняшний день, понедельник, 5 октября. Начальник генерального штаба Цахала генерал-лейтенант Эйяль Замир выпустил сегодня обращение, в котором подчеркивается, что 3 года назад армия Израиля не выполнила задачу по защите граждан. В обращении также отдается дань мужеству военнослужащих и гражданских лиц, оказавших сопротивление нападавшим. В последнее время появилось немало публикаций о том, что власти Израиля получали многочисленные предупреждения по поводу готовящейся атаки, но не приняли необходимых мер. Официальной информации по этому поводу нет. Между тем, только сейчас становится понятно, сколь чудовищными могли быть последствия, если бы второй пилот самолета авиакомпании Flight Dubai, выполнявшего 30 сентября рейс Дубай-Тель-Авив, осуществил свой предполагаемый замысел. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, гражданин Омана Хамам аль-Хамами рассказал следователям, что собирался перехватить управление самолетом, убив или обездвижив командира. Это позволило бы ему долететь до Тель-Авива, не вызывая подозрений у наземных служб, и обычным образом получить разрешение диспетчеров на посадку. Затем он собирался обрушить самолет на аэропорт или, если это окажется невозможным, врезаться в одно из высотных зданий в Тель-Авиве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в недавнем интервью Fox News, что готовность пилота принять смерть была очевидна. Он даже просил убить его, когда его скрутили пассажиры. Нападавший кричал экипажу: «Убейте меня, убейте меня!» Так что ясно, что он был склонен к суициду, это очевидно. Было ясно, что он собирался разбить этот самолет. То есть не 100% ясно, но крайне вероятно, что он собирался разбить самолет со всеми пассажирами на борту. Если к этому добавить исламистские наклонности, радикализацию, обнаруженные в его прошлом, я думаю, это дает нам довольно хорошую подсказку по поводу того, что им двигало. Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов. Фрагмент интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху телеканалу Fox News. Хамам аль-Хамами ранее работал в авиакомпании Oman Air, откуда он был уволен из-за экстремистских взглядов. 8 месяцев назад он устроился в компанию Fly Dubai. Служба собственной безопасности этой компании, видимо, недостаточно тщательно проверила его досье перед приемом на работу. Недоработка израильских служб безопасности тоже довольно очевидна. На борту самолета, который пытался захватить Хамам аль-Хамами, было более 180 человек, большинство из них — граждане Израиля. Время свободы. Во Франции около 500 школ сегодня частично или полностью закрыты на фоне продолжающихся столкновений между полицией и протестующими учащимися старших классов. Как заявил министр образования Франции Эдуард Жефре, с начала протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Учащиеся выражают недовольство нехваткой учителей, переполненными классами и ветхими зданиями школ. В пятницу министр юстиции Франции Жеральд Дарманин заявил, что от насильственных протестов так или иначе пострадали 735 из 3700 школ во Франции. Протесты учеников и их последствия мы обсуждаем с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. О сложном положении во французских школах известно давно. Франция тоже известна студенческими выступлениями. Вот в данном случае мы имеем дело с протестом старшеклассников, но я не припомню ничего вот настолько ожесточенного, причем в стольких местах. Можно ли говорить о том, что непосредственно спровоцировало вот такие массовые протесты?
3: Ну, надо сказать, что их уже сравнивают с протестами 68-го года, но здесь ситуация, похоже, немножко иная. Что спровоцировало, это интересный вопрос. Я слышала разные мнения на эту тему. Одно из них состоит в том, что сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, дети приходят, и тут выясняется, что не хватает учителей. Обычно это действительно становится понятно только в первую неделю сентября. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал. Кроме того, не будем забывать, каким трудным было окончание предыдущего учебного года. Не хватало климатизации, не хватало кондиционеров в школах. Это довольно частое явление. А 2 последних месяца, май и июнь, были очень жаркими во Франции. И это как бы обнажило проблему плохого состояния школьной инфраструктуры. И таким образом все это началось вокруг условий обучения, условий работы учителей, что их не хватает, детям не хватает времени учиться, все время заменяются преподаватели, школы обещали, в том числе, например, компьютеры. И вот так вот пошла эта волна. И довольно быстро все это превратилось в акты вандализма. Как мы помним, вот прошлая неделя была пиком протестов. 1000 лицеев были вовлечены. Не во всех, конечно, были такие ужасные кадры, которые мы можем видеть на экранах. Но, тем не менее, насилие действительно есть. Полиция применяет насилие. В ответ школьники, ну, фактически подростки, это лицеи, это 15-17 лет, применяют насилие в отношении полицейских. 5000 человек было задержано с начала протестов. Большинство из них несовершеннолетние.
1: Мне приходилось в прессе встречать предположения некоторых политиков, наблюдателей о том, что кто-то протесты подогревает и делает их настолько ожесточенными. Есть ли какие-то свидетельства этого?
3: Ну, я бы даже сказала, это не предположение, это напрямую заявляет Матиньон, то есть правительство Франции. Они напрямую обвиняют в том, что эти протесты дирижируются партией «Непокоренная Франция», это крайне левый фланг, и их прокси. «Непокоренная Франция», ее лидер Жан-Люк Меланшон, один из кандидатов в президенты во время предстоящей кампании. Но здесь это на самом деле довольно сложно доказать, и вообще не очень понятно, так ли это. Совершенно очевидно, что компания приобрела национальный характер за счет соцсетей. Snapchat и TikTok, там информация действительно распространялась как лесной пожар, школьники вовлекались в протесты, ну, потому что, очевидно, проблема износа оборудования и нехватки учителей довольно общая, ну, для всех школьников. Кроме того, понятно, что есть такая подспудная, общая, давно накопившаяся проблема, связанная с запросом на социальную справедливость. Школы на самом деле не равны, хотя образование государственное призвано сгладить неравенство в обществе. Есть коммуны, где школам денег не хватает, в которых ситуация хуже, это в неблагополучных районах. Ну, кстати, там и насилие, как мы видим, тоже процветает. Есть школы более благополучные. Все это, что называется, подогревает запрос на социальную справедливость. То, что политики обвиняют друг друга, совершенно естественно. Через 7 месяцев во Франции президентские выборы. Кроме того, на прошлой неделе правительство внесло проект бюджета на 2027 год. Очень сложный бюджет, кризисный, огромный госдолг, огромный дефицит, за счет чего-то нужно его сокращать. И, конечно, отчасти то, что вот эти протесты начались и одновременно с бюджетом, и надо сказать, что к протестам присоединяются профсоюзы образовательных учреждений, все это создает вот такой вот фон. То есть это уже больше, чем просто школьные протесты. Ну и во что это может вылиться, мы пока не знаем.
1: Какой расклад сил, если, конечно, об этом можно судить сейчас? Общество поддерживает учеников старших классов, которые оказались в сложной ситуации и выражают протест по этому поводу, или на стороне полиции, которая защищает от вот буйствующих подростков?
3: Общество поляризировано, и как раз по этому вопросу это очень хорошо видно. Левые партии и, собственно, молодежь протестуют против полицейского произвола. Тоже в контексте выборов очень понятно, почему левые используют эти протесты, почему они ходят, депутаты от «Непокоренной Франции» ходят на вот эти вот акции. Ну, потому что среди молодежи Меланшон имеет высокий рейтинг. Недавно был опрос в группе 18-24 года, у него 42%. То есть это, в общем-то, избиратели. Кстати, кто-то из этих детей будет голосовать уже на выборах будущей весной. То есть, с одной стороны, часть общества поддерживает студентов и обвиняет полицию в излишней силе. Правая часть общества, та, которая поддерживает правых и, ну, скажем так, крайне правых, они считают, что, конечно, сделано недостаточно, нужно призывать все это к порядку, нужно навести порядок, правительство не справляется. То есть здесь то, как делятся политические взгляды людей, на самом деле во многом определяет то, как они к этому относятся. Ну и плюс есть еще такой важный момент, что нанесен реальный ущерб. Конечно, возникает вопрос, кто будет за это платить. Кто будет восстанавливать школы, будет ли это за счет налогоплательщиков, или это каким-то образом правительство заставит, собственно, самих вандалов за это заплатить. Уже есть законопроект на эту тему. будет рассматриваться в конце месяца. Так что это непростой вопрос. Но, конечно, кадры шокируют. Да, шокируют как кадры сожженных школ, так и кадры довольно жестких разгонов этих демонстраций.
1: И долго настолько ожесточенные столкновения могут продолжаться, на ваш взгляд?
3: Сложно сказать, но правительство совершенно определенно рассчитывает на школьные каникулы. Через 2 недели они начинаются, но все-таки до них еще нужно дожить. Возможно, такой градус насилия сохранить долго не удастся. Кроме того, посмотрим, что будет во вторник. На завтра намечена большая акция протеста. Профсоюзы лицеев с профсоюзами студентов, и к ним планируют присоединиться уже профсоюзы работников образования.
1: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Время свободы сегодня исполнилось бы 90 лет бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу. Он родился в семье предпринимателя, заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге, работал лаборантом-химиком, рабочим сцены в Пражском театре на Забрадле, служил в армии. Абсурдистские пьесы Гавела были запрещены к постановке после разгрома «Пражской весны» и советской оккупации Чехословакии. Гавел был неоднократно арестован за политическую и правозащитную деятельность, несколько лет провел в тюрьме. После бархатной революции в декабре 1989 года Вацлав Гавел, как кандидат общественного движения «Гражданский форум», был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 годы был президентом Чехии. Вот что о Вацлаве Гавеле говорит писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года.
4: После кончины академика Сахарова в мире оставались 2 общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, а сколько у Папы Римского дивизий? Смешно спрашивать, сколько было дивизий у Гавела. Тем не менее, он безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов. Не тактически, а мировоззренчески. Есть хорошее и надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Быть может, в президентской республике президенту Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем «целесообразность». Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходилось в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он был скорее кем-то вроде современного монарха. Не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным.
1: О бывшем президенте Чехословакии и Чехии Вацлаве Гавеле говорил писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года. Сегодня Вацлаву Гавелу исполнилось бы 90 лет. Ну и самая последняя тема. Суд в Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и в нарушении порядка деятельности так называемого иностранного агента. Олег Куваев уже давно живет в Израиле. Призывы к деятельности против безопасности государства ему вменили из-за 169-го эпизода «Масяни», в котором содержится обращение к российским солдатам с предложением сдаться в плен, не исполнять приказы начальства, а также реклама украинского государственного проекта «Хочу жить», который был создан для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в украинский плен. Вот этой рекламой сегодня и закончу.
5: Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячам человеческих жизней без смысла и цели. Проект «Хочу жить» может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект «Хочу жить» — это для вас. Живите, пожалуйста, не превращайтесь в кровавый кусок мяса. Пока.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, и продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свободы». Сегодня мы повторяем программу, которую Алексей Семенович записал у себя дома с помощью подручных средств. Правда, эти подручные средства – мощный компьютер конца 20 века, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 21 мая 1998 года.
7: Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен теме «Компьютер и музыка». Люди давно уже оставили надежду дождаться от компьютера самостоятельных композиторских свершений. Электроника сама придумать ничего не может. Мартышка, сколько ни барабань, случайно не настукает на машинке главу из «Анны Карениной». Музыкальный компьютер давно уже используют как техническое средство для записи и обработки музыки. Но вот в этой своей роли он позволил своему обладателю, музыканту, буквально изменить жизнь. Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятили теме «Компьютер и музыка». Как электронное устройство с большой памятью и разнообразными современными программами помогает композитору и музыканту, не выходя из своей квартиры, готовить законченное произведение. Приглашаем наших слушателей на кухню или, если угодно, в кабинет одного из ведущих компьютеризированных композиторов наших дней Алексея Козлова. Того самого Алексея Семеновича Козлова, легендарного стиляги 50-х, джазиста 60-х, основателя ансамбля «Арсенал», виртуоза-саксофониста, о котором написаны десятки статей, кто стал героем романов и театральных спектаклей.
8: Многие думают, что существует такая вещь, как компьютерная музыка. И думают, что при этом компьютер сочиняет музыку вместо композитора. В принципе, такое когда-то было. В 50-е, 60-е годы, когда появились первые ЭВМ, огромные вычислительные машины, занимавшие большие помещения, вот тогда программисты, инженеры, математики задавали этим машинам некоторые параметры, и те при помощи различных своих устройств и математических законов, в частности, законов случайных чисел, сочиняли какие-то последовательности нот, которые и назывались компьютерной музыкой. Но сейчас то, что называют компьютерной музыкой, это совсем другое. Это когда композитор или аранжировщик, который хочет создать какое-то произведение, использует компьютер в качестве вспомогательного устройства, очень мощного и очень полезного. Само это устройство не может придумать ничего. И если у композитора, у аранжировщика нет таланта, то ничего не получится, какой компьютер ему не купили. Процесс работы композиторов с компьютерами начался лишь тогда, когда появились компактные персональные компьютеры, которые можно установить в студии или даже у себя дома. В общем, это произошло только в 80-е годы. Но сам по себе компьютер никаких звуков практически не издает. И для того, чтобы композитор смог пользоваться теми возможностями, которые компьютер предоставляет, он должен подсоединить к компьютеру массу устройств, которые относятся к области так называемой электронной музыки. В первую очередь электронную клавиатуру, которая в точности напоминает клавиатуру фортепиано, но она посылает электрические сигналы в компьютер, а затем в звуковые модули, в небольшие устройства, где записаны различные звуки. Они синтезированы там электронным путем, и при помощи нажатия на клавиатуру они извлекают эти звуки, часть из которых напоминают натуральные акустические инструменты, а часть – совершенно новые, не существовавшие до этого в природе, синтезированные звуки. И вот вся эта периферия, которая подсоединена к компьютеру, вместе с ним и составляет современную студию электронно-компьютерной музыки.

волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Компьютер и музыка», записанную в московской квартире Алексея Козлова. Алексей Семенович у нашего микрофона.

немного слов об истории развития электронной музыки. Еще в самом начале нашего века итальянские футуристы применяли в своих действиях электрический генератор звука. А вот в 20-е годы в Советском Союзе известный на весь мир изобретатель Термен создал такой электромузыкальный инструмент Терменвокс, который представлял собой металлический шар, способный генерировать колебания в зависимости от того, на каком расстоянии от него находится ладонь исполнителя. Еще до Второй мировой войны попытки использовать тон-генераторы в своей музыке делал и великий композитор Мессиан. В Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов русский эмигрант Владимир Усачевский впервые начал эксперименты с препарированным звуком при помощи магнитофонной ленты, магнитофонной записи. Ну, а позднее целый ряд уже американских композиторов-авангардистов и, прежде всего, Джон Кейдж стали применять электронную технику, правда, очень несовершенную в то время. В Европе в послевоенное время электронные технологии занялись такие выдающиеся композиторы, как Штокхаузен или Берио. Но к концу 60-х годов на Западе начало формироваться уже самостоятельное направление, которое представляли композиторы, работающие только в области электроники. И среди них наиболее яркой фигурой является Клаус Шульце или Уолтер Карлос. Впоследствии он стал Венди Карлос. Он стал женщиной, сделав себе операцию. В конце 60-х годов идеи электронной музыки стали проникать в прогрессив-рок, оказав большое влияние на развитие таких направлений, как арт-рок, техно-рок, а также джаз-рок, соул, фанки и фьюжн. И вот в середине 70-х годов появились первые секвенсоры – устройства, запоминающие музыкальную информацию вместо магнитофона, но электронным способом. Это были предвестники музыкальных компьютеров. Чтобы было понятнее, что такое секвенсор, я хотел бы продемонстрировать свою довольно старую уже пьесу, которая называется «Загадочный сон». Она записана была еще Арсеналом, а написана была где-то в середине 80-х годов на одном из самых первых секвенсоров, встроенных в синтезатор GX3P фирмы Roland. Этот секвенсор, это такое было устройство, которое запоминало, ну, не больше 8 тактов. И если я включал секвенсор и наигрывал эти 8 тактов, то они оставались в памяти этого синтезатора, и он своими звуками исполнял эти 8 тактов, все время повторяя их. И вот мы на концертах Арсенала, когда исполняли эту пьесу, включали этот секвенсор, он сам по себе играл вот этот аккомпанемент, а все остальные музыканты уже играли мелодию и различные еще фактуры под него. И вот сейчас вы услышите пьесу «Загадочный сон», которая была записана на фирме «Мелодия» еще тогда, именно с первым таким секвенсором.

Что касается меня, то я довольно давно интересуюсь электроникой и так называемой компьютерной музыкой. Впервые я серьезно столкнулся с электроникой, когда создал ансамбль «Арсенал», и мы начали исполнять джаз-рок. А там без электронных музыкальных инструментов было просто нечего делать. Мы столкнулись с отсутствием у нас различных процессоров, которыми усиливается и улучшается звук гитары, бас-гитары, с отсутствием клавишных инструментов. Тогда были только электроорганы. В конце 70-х годов производились синтезаторы очень простенькие. На них можно было извлекать только одну ноту. Аккорд нельзя было взять. И вот я помню, как мы приехали с гастролями в город Черновцы, и там встретили одного коллекционера электронных инструментов. У него тогда были первые полифонические синтезаторы, там, где можно было играть аккордами. После этого мы решили обязательно купить, сколько бы это ни стоило, в арсенал тоже вот такие синтезаторы. Клавишник Вячеслав Горский, который тогда работал в арсенале, купил тогда один из первых Роландов. И я купил второй полифонический синтезатор. По цене они были тогда равны стоимости «Жигулей». Самое обидное было в том, что где-то через год-полтора появлялись все время новые модели. Эти устаревали, и продать их можно было в лучшем случае за полцены. Все деньги, которые мы зарабатывали тогда, мы тратили на обновление синтезаторов, процессоров, которые улучшали звук ансамбля. И все деньги уходили на смену этих инструментов. Компьютерами я начал заниматься, как только появились первые музыкальные компьютеры. Это были Yamaha CX-5, которые выпускали японцы для того, чтобы обучать детей в школах музыкальной грамоте и учить их сочинять примитивные мелодии. И вдруг я узнал, что для персональных компьютеров IBM появились музыкальные программы. Я сразу же приобрел IBM. Тогда это была большая редкость. Это были времена, когда за компьютер могли убить. Приходили домой грабители и убивали, если дома был компьютер, потому что он стоил огромных денег. Это были еще 80-е годы. Тем не менее, я купил такой компьютер, достал программу, и дальше уже мой опыт общения с компьютером и с музыкальными программами развивался уже по современной линии. Ну, а сейчас я работаю просто в своей домашней персональной студии. У меня стоит обычный 486 IBM, но к нему довольно много разных музыкальных процессоров звуковых, процессоров обработки звука, два сэмплера. И дома я пишу музыку и делаю так называемый мастер-тейп. То есть я даю на фирму, которая выпускает пластинки, уже готовую запись, с которой можно печатать компакт-диски. Так я сделал один из последних своих компакт-дисков, который называется «Горы Кемерии», где все сыграно мною за все инструменты, сыграно руками в реальном времени на клавиатуре. И вот сейчас я хотел бы показать одну из пьес с этого диска, которая называется «Юность героя».

0: волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Компьютер и музыка», записанную в московской квартире Алексея Козлова. Алексей Семенович у нашего микрофона.
1: Ну, а сейчас я попытаюсь объяснить, как записывается музыка при помощи компьютера. В программе, которая называется Cubase, на экране видно множество треков или дорожек, на каждой из которых будет записан свой инструмент. Эти инструменты берутся как бы из звукового модуля. А звуки извлекаются при помощи клавиатуры, которая соединена с этим модулем. И в зависимости от трека, то есть номера канала, по которому пойдет звук, и зависит тембр. Я все время переставляю номер трека, а играю на одних и тех же клавишах, извлекая разные звуки. И вот сначала я прописываю по одному каналу 8 тактов своей будущей пьесы. Вначале прописываются барабаны, то есть даже хай-хет. Затем малый и большой барабан. Затем различные дополнительные ударные инструменты, перкашен, бас-гитара, клавиши, струнные и тема. Что значит прописывается? Если я поставлю ограничители в начале и в конце вот этого восьмитактового куска, то компьютер будет все время играть эти 8 тактов, перескакивая с последнего такта снова на первый. И так образуется так называемое кольцо. И когда я записал барабаны 8 тактов, он возвращается на первый такт и играет мне эти барабаны, а я перехожу на следующую дорожку и записываю, например, бас-гитару. Затем я уже слышу, как играет бас-гитара с барабанами. Перехожу на следующую дорожку и, слушая то, что я только что записал, наигрываю клавишные инструменты. Перехожу дальше и добавляю к звучащему уже произведению, например, мелодию.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Компьютер и музыка», которую подготовил, не выходя из своей московской квартиры, Алексей Козлов.

сейчас в качестве примера мне хотелось бы показать, как я записывал первые 8 тактов своей пьесы «Ностальгия». Вначале я прописал только удары палочкой по хай-хету. Затем, уже слушая эти звуки, я наиграл за большой и малый барабаны, то есть за ударную установку.

Ну, а сейчас вы слышите, как я наиграл уже поверх всего этого партию струнных, электронных струнных инструментов.

И вот когда получена вот вся эта фонограмма, мне осталось только взять саксофон и сыграть уже через микрофон, не электронным путем, но в хард-диск компьютера основную мелодию темы «Ностальгия». И вот так это и звучит все вместе.

Ну а теперь я хотел бы упомянуть о самых последних достижениях компьютерной технологии в создании музыки. Это так называемый hard disk recording, то есть запись музыки не на пленку, а прямо в хард-диск самого компьютера. Что это дает? Это дает возможность хранить акустические звуки, ну, например, песню, напетую певицей, партию, сыгранную на саксофоне, через микрофон, но в электронном виде, в виде волны или вейв-файла, который можно при помощи особых компьютерных редакторов исправлять. Вот вдумайтесь в смысл этого. Плохая певица приходит на студию и с первого раза напевает песню, которую она принесла с собой. Напевает ее плохо, напевает неритмично, то есть не вовремя, не попадает в ритм. А самое главное, не стройно. Она фальшивит. То, что она напела, остается в виде звукового файла в компьютере. Звукорежиссер, владеющий этой технологией, садится за компьютер и исправляет все ошибки. Он подтягивает неверно взятые ноты в то место, где они должны быть, то есть делает пение ритмичным. Он подтягивает неверно взятые звуки, делая из фальшивых точные. Более того, он может даже заменить тембр самого голоса. Таким образом, непрофессионал может превратиться в профессионала при помощи работы звукорежиссера, умеющего обращаться с компьютером. Эта работа сложная и высокооплачиваемая. Поэтому и появляется у нас масса певиц и певцов, у которых есть много денег. Ну, например, дочка банкира или жена бандита, или подруга предпринимателя, которая захотела, чтобы ее видели с экрана. И тогда оплачивается вот такая запись. Затем оплачивается уже съемка клипа. Затем оплачивается экранное время в телевидении. И вот мы с вами смотрим на эту певицу. И постепенно миллионы людей начинают считать ее звездой. Вот так и рождаются звезды. Но живьем эта певица на концерте не сможет спеть ничего, только под собственную фонограмму. Это тоже плоды современной компьютерной цивилизации. Таким образом и подменяются настоящие ценности фальшивыми. Это обратная сторона медали так называемого прогресса. Говоря о современной электронно-компьютерной музыке, нельзя не упомянуть про тот вид музыкального искусства современного, который использует не столько ноты, сколько различные звуки. Ненотируемые звуки, то есть то, что нельзя изобразить в виде обычной ноты. Они не имеют высоты. Ну, просто говоря, можно их назвать шумами, но это не совсем так. Существует целое искусство по созданию таких звуков, а самое главное, существует искусство по созданию некой музыки, которая составляется из таких звуков. Ну а сейчас я хотел бы показать фрагмент из пьесы известного французского композитора, которого зовут Пьер Бозвильвальд. Он является председателем французской ассоциации электронно-акустической музыки.

Музыка, которую вы только что слышали, достаточно элитарна и рассчитана на любителей вот такой особой эстетики. Компьютер применяется композиторами в практической жизни, чаще в более простой музыке, в более коммерческой музыке. При написании фонограмм для коротких видеофильмов, видеоклипов и особенно рекламных роликов. Мне приходилось писать много музыки для рекламы, и я сталкивался с этой проблемой. Обычно режиссер отдает композитору обычную видеокассету, где уже есть смонтированный вариант будущего ролика, но без звука. Вот, например, я однажды писал музыку к какому-то видеоролику, где рекламировался апельсиновый сок. При этом сверху неожиданно падали апельсины и ударялись о поверхность стола. И вот нужно было попасть звуком падения удара апельсина о стол в каждый такой момент. Если бы я это делал при помощи обычной магнитофонной пленки, то ничего бы не получилось. Я промучился бы вообще очень долго и отказался бы. Я, глядя на вот эти падающие апельсины, нажимал быстро пальцем на клавишу, приблизительно в том месте, где они падали. А падали они совершенно нелогично и неожиданно. И, конечно, там были неточности. Но компьютерная программа помогает увидеть на экране всю картинку, где изображено в виде такой линии, как бы вот временные такие данные, и в виде ноточек, таких точек, те места, где должен быть звук. И когда я сравниваю это с изображением, я просто могу сдвинуть при помощи специального курсора. Я беру как бы пальчиком и сдвигаю эту ноту в ту или другую сторону, ставя ее на место. И таким образом моя работа по синхронизации сокращается. Это делается довольно быстро. Мне хотелось бы упомянуть еще об одном очень интересном аспекте работы композитора и аранжировщика с компьютером. Где-то год назад я начал делать программу совместно со струнным квартетом имени Шостаковича. Чисто акустическую программу. Мне немного надоело играть громкую музыку, стоя на сцене рядом с мощнейшими колонками, после чего долго звенит в ушах. Захотелось поиграть тихую акустическую музыку без всяких микрофонов. И вот я взялся за эту работу. Она была связана с написанием аранжировок совершенно нового типа. Мне надо было брать классические произведения или известные джазовые произведения и делать из них свои композиции для четырех струнных инструментов и саксофона. Это был эксперимент. Мне надо было все время проверять, что я делаю, как это будет звучать, потому что иногда мне приходилось брать ноты известных произведений, ну, например, Пафаны, Фаре или «Лунный свет» Клода Дебюсси. Это симфонические произведения, написанные для огромного количества инструментов. Моя задача состояла в том, чтобы, не обедняя саму партитуру, заставить звучать ее в исполнении всего 5 голосов, то есть 4 струнных и я на саксофоне. Проверять все свои новые опыты на солидных известных музыкантах

играть. И я получал от своих коллег, от членов этого квартета, которые являются все профессорами Московской консерватории именно по классу квартета, это особое искусство, я получал от них колоссально нужные мне ценные советы, потому что для меня это было совершенно новое искусство, новая наука, как писать для квартета. И то, что мне казалось дома, когда я слушал через компьютер, нормальным, оказывалось в жизни все-таки не всегда приемлемым. И вот здесь компьютер опять меня выручал. И вот сейчас я хочу показать, как это происходило. Сначала прозвучит небольшой отрывок компьютерной фонограммы, которая была сделана мною, и исполняет ее компьютер, имитируя струнные инструменты. Произведение, которое прозвучит, или фрагмент его, это Павана французского композитора Габриэля Форе.

Итак, мы сравниваем компьютерную фонограмму без саксофона, а затем акустическое звучание, студийную запись натуральных инструментов квартета имени Шостаковича, и я играю там на альт-саксофоне.

Развитие компьютерной технологии имело не только положительные последствия, но и отрицательные тоже. Мне кажется, одним из таких отрицательных последствий является падение мелодизма в современной популярной песне, вообще в современной популярной музыке. Если раньше, в 30-е, 40-е годы и дальше, популярные песни были очень мелодичны и имели сложную гармонию, достаточно вспомнить музыку Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Ричарда Роджерса и многих других, то постепенно мелодия стала упрощаться, гармония стала упрощаться, и вот уже в последние 10 лет мы видим, в общем-то, вырождение мелодизма. В чем дело? Почему так произошло? Мне кажется, что одна из причин в том, что сама профессия композитора как бы перешла из рук действительно композитора в руки аранжировщика, а в последнее время и вообще в руки диск-джокея. Композитор – это человек, выделяющийся среди других музыкантов особым даром. Он может сочинить запоминающуюся мелодию. Это дано не всякому. Есть много талантливых музыкантов, исполнителей, аранжировщиков, но они не могут этого сделать. Композитор может буквально несколько нот придумать и их

будет петь вся страна. И раньше композитор никому не передавал свои функции, он сам сочинял. Но раньше это делалось как? Он играл на рояле и тут же записывал это на ноты. А затем эти ноты уже переходили к исполнителям. Вот когда появились электронные средства записи и компьютерные технологии, то аранжировщики, то есть люди, которые делают аранжировки уже после того, как композитор сочинил, аранжировщики завладели этой технологией, они прочно осели в студиях, и все больше и больше сочинение музыки стало переходить в их руки. Но так как аранжировщик – это не композитор, это скорее повар, который может приготовить вкусное блюдо из очень доброкачественного продукта. Не более того. Но когда у него нет продукта, то ничего он приготовить не может. И вот аранжировщики, которые взялись за сочинение музыки, у них не было главного – мелодии. В современной поп-музыке есть все. Очень богатые тембры, очень насыщенные ритмические структуры, фактуры, сочетание разных инструментов. Но нет мелодии. Сейчас мы не можем спеть ни одной из последних популярных песен. Одним из ярких примеров того, что происходит сейчас с мелодизмом в поп-музыке, является судьба Стиви Вандера и его песен. Вы знаете, что Стиви Вандер является одним из основных композиторов-мелодистов последних десятилетий и последний из магикан из этого племени. И вот сейчас мы практически не видим его уже в сфере поп-бизнеса, в хит-парадах. Все объясняется очень просто. Мелодичные песни сейчас сажают бизнес. Они отнимают доходы у тех, кто торгует компакт-дисками и синглами. Это естественно. Публика, которая приходит в магазин и покупает очередную пластинку, идет домой, слушает ее. И если это мелодичная музыка, мелодичные песни, то слушатель идет за следующей пластинкой в магазин не скоро, пока эта музыка ему не надоест. А вот если покупается музыка без мелодий, она начинена только фоном, только ритмической основой, то она довольно быстро надоедает, и таким образом покупатели ходят за пластинками практически каждую неделю. Стоит появиться мелодичной музыке, сейчас доходы предпринимателей начнут падать. И сейчас, когда формируются вкусы публики при помощи хит-парадов, сознательно выдавливаются как бы из этой сферы те, кто сочиняет мелодичную музыку. В заключение нашей передачи мне вновь хотелось бы вернуться к тому, что называют компьютерной музыкой. Вы сейчас услышите пьесу, которая исполняется компьютером, но сочинил ее я. И наиграл ее я руками в реальном времени, одну партию за другой, за все инструменты. И компьютер помог мне услышать это. Он мне это воспроизвел, ничего за меня не придумывая. И никто, кроме композитора, ничего не может придумать. Вы услышите пьесу, которая называется «Легенда».

сайт «Радио Свобода». Вы слушали программу «Компьютер и музыка», которую записал в своем рабочем кабинете в Москве Алексей Козлов. Прозвучали фрагменты произведений Пьера Бозвьевальда, Габриэля Форе и компьютерные композиции Алексея Козлова «Юность героя», «Ностальгия» и «Легенда». Передачу подготовили к эфиру режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Россия вчера, сегодня, завтра», которую почти 40 лет назад вел Глеб Рар. Он включил в передачу чтение статьи Зинаиды Алексеевны Шаховской «Новые русисты», посвященную взгляду западных историков и литературоведов на отечественную историю. Статья полемическая. Слово «русофобия» тогда еще не было в ходу, но дискуссия уже шла полным ходом. Сегодняшнему слушателю есть над чем поразмышлять. Эфир 9 января 80-го года.
1: «Да не подумают, чтобы я считал русскую историю историей святого народа. Нет, конечно, это народ грешный. Безгрешного народа не может быть». Эти слова славянофила Константина Аксакова, Зинаида Шаховская, долголетний главный редактор парижской газеты «Русская мысль», а ныне почетный директор издательства этой газеты, взяла эпиграфом к своей статье «Новые русисты», опубликованной в рождественском номере «Русской мысли». Статья во многих отношениях злободневная и своевременная. Познакомим с ней наших слушателей.
2: Лет 10 тому назад появилась в свободном мире особая разновидность русистов. Будь они иностранцами или выходцами из Советского Союза, они как будто обрекли себя на описание самых мрачных сторон России. Я даже чувствую к ним известную жалость. Как ужасно должно быть потратить несколько лет своей жизни, а для иностранцев немало лет и на преодоление трудностей русского языка, для того, чтобы отыскивать все, что ни на есть плохого в истории или характере россиян. Да еще впоследствии быть приговоренными внушать студентам до выхода на пенсию, что нет русской культуры, а есть только русская дикость, бессмыслица и небытие, то есть учить не культуре. Пользуясь тем, что о России, Западу уж не так много известно, читателям книг и статей преподносятся обычно избранные крохи, всегда неблагоприятных о ней свидетельств, а зачастую и ложь. Со скучным единообразием подбор цитат и выбор источников всегда один и тот же. Кюстин, Алиарий. Их не обойти. Но почему не отметить и то, что оба автора давали и положительные отзывы? Кюстин признал русский народ умным и талантливым. Можно было бы и отметить тот факт, что Кюстин по-русски не говорил, провел в России малое время, встречал больше светских людей и, несмотря на малую знатность своей фамилии, был обласкан русским двором, славившимся благосклонностью к иностранцам. Не из этих двух источников мог Кюстин узнать о положении дел в России. Логично думать, что информация об отрицательных сторонах жизни там была дана ему на Западе, людьми более чем он знакомыми с нею, но имевшими с Россией особые счеты. Может быть, польскими мигрантами, не виню их за это после раздела Польши, требовать от них любви к России было бы неблагоразумно. Алиарий, попавший в Московию вскоре после смутного времени, дает интересные сведения об этой эпохе. По-западному практичный, он отмечает цены на продукты потребления, но иногда пишет о том, что царь навещал тюрьмы и раздавал узникам тулупы. Алиарий справедливо бранит русских за грязь, но ведь и пышность французских дворцов чистотой никак не отличалась. В России были хоть бани. Приблизительно в это же время, что Алиарий, посетил Московию диакон Павел Алепский. Как православный, он был в ней своим. Как человек образованный и любознательный, он тоже описал то, что видел. И ловкость тульских литейщиков, и щедрость бояр, презревавших в своих домах множество бедных. Но диакона Павла новые русисты не упоминают. Редко встречаются у них и цитаты из Коллинса, Мейерберга, Мьеже, Кульперера и других. И уж, конечно, замечательные русские люди прошлых веков начисто замурованы в их памяти. Фёдор Ртищев, милостивый, просветитель и основатель первой помощи раненым воинам, начал с того, что подбирал их в свою повозку, а сам шел пешком. Афанасий Ордын-Нащёкин, умерший в Схиме, великий государственный человек и, по западным масштабам, первый русский министр иностранных дел. Когда сын его, юноша, убежал в Польшу, Ордын-Нащёкин просил Алексея Михайловича разрешения отойти от дел, считая себя опозоренным. Но царь утешал его, что, мол, молодой птенец не делает, а потом возвращается в гнездо свое. Не упоминается имя и стриженный поп Юрий Крыжанич, хорват и католик, с несчастной судьбой и необыкновенной любовью к славянским народам. Да и в XVIII и в XIX веках посетители России писали о ней много хорошего. Взять хотя бы Берлиоза. Совсем немало свидетельств о положительных сторонах русской жизни. Были и на Западе люди, любящие Россию и ее народ. Для равновесия следовало бы приводить и их отзывы. Иногда мне кажется, что иностранные хулители русского народа не знают собственной истории. Так, меня очень насмешил один член английского парламента, консерватор, принесший мне написанную им книгу, обличающую Россию «Добро бы СССР» в колониализме во всех прошлых веках. Я приняла это за доказательство британского юмора, ибо ведь это над английской империей солнце никогда не заходило. Завоеванием чужой территории образовались и Франция, и Англия, и Австро-Венгрия, а затем, перемахнув через моря и океаны, западные государства колонизировали остальные части света. Португалия и Испания, Франция и Англия, Италия и Германия, Голландия и Бельгия, исключение – Швейцария и Люксембург.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Галина Зотова продолжит сейчас чтение статьи Зинаиды Алексеевны Шаховской «Новые русисты», которая появилась в рождественском номере парижской газеты «Русская мысль».
2: Россия никогда не выходила из соседства. Часто от соседей – татар, шведов, поляков, ливонских рыцарей – обороняясь. Сергей Соловьев, Забелин и Ключевский отмечают этот необыкновенный процесс колонизации безбрежных пространств, как бы естественно открывающихся. Данилевский подчеркивает особенность порядка возрастания русского государства, не терпящего территориальных разрывов, не знающего слова «колония» и расширяющегося и принимающего в себя кровь инородцев. Расизмом Россия не страдала уже с древних времен и всегда даровала всем племенам, в нее включавшимся, русское гражданство, чего западные колонизаторы не делали. Русификация? Но в образовании всякого государства единство языка всегда считалось необходимым условием народного единства. Бретонцы, каталонцы, баски, эльзасцы, корсиканцы принуждены были учиться французскому. Не было в старой России международной торговли невольниками до XIX века, на которой зарабатывал либеральный Вольтер. Не было в ней и депортации местного населения, в чем так виноват Советский Союз. Англичане в 1750-е годы депортировали акадийцев, французских поселенцев в Канаде, живших там с 1604 года, и еще в начале 20-го их потомки, каджины, не имели права в Луизиане учиться французскому языку. Социальное устройство России было отвратительно, но в XIX веке и во Франции, и в Англии оно было совершенно ужасно. Диккенс, Золя. Перед войной 1914 года в Великобритании семья рабочего должна была существовать на 1 фунт в неделю, и 25% детей умирали, не достигнув 18-летнего возраста. В 1904 году в Соединенных Штатах Америки еще линчевали негров. Это похуже, чем отвратительные погромы на Украине евреев или в 1914-м, в России же немецких магазинов. Если не ошибаюсь, и там не было человеческих жертв. Толпы всегда безумны и беспощадны. Но в «Чикаго Трибьюн» от 29 марта 1904 года можно было прочесть такое. «Нельзя черным убийцам давать преимущество суда присяжных. Это конституционное право белого, а не черного человека». Суд над Бейлисом показал, что не так уж было плохо правосудие в России. не могут простить Николаю I повешенных декабристов. Отметим, что в России XIX века не нашлось палача, и пришлось для казни декабристов выписывать такого мастера из Швеции. Но во Франции в начале 60-х годов нашего века при де Голле были расстреляны Дегельдер, Пихт, Довекар и Бастиан Тьерри за неудавшееся покушение, а генералы Салан и Жухо только что чудом избежали такой участи при полном равнодушии просвещенной и либеральной французской интеллигенции. О да, вся русская история полна всякой мерзости, но притча о соломинке и бревне вечна, как все евангельские истины. Надо осуждать, надо бороться против зла, в котором мы живем, а прошлое изучать беспристрастно. Прошлым нельзя унижать ни одну страну, ни один народ, ничьи ризы не белы. Иногда пристрастие приводит к комическим утверждениям. В начале 60-х годов я принимала участие в малом круглом столе французского радио с ныне покойными Эмилем Серваншрейбером, отцом Жан-Жака Серваншрейбера, и сенатором Шмитленом, тогда председателем Общества франко-советской дружбы. Беседа была о России и о Советском Союзе. И в пылу своего увлечения советским опытом, хотя оба мои собеседника коммунистами не были, они договорились до такого. Так слаба была царская Россия, что война 14 года закончилась постыдным миром, тогда как Красная Армия, Армия Народная, победоносно вошла в Берлин. Мне пришлось напомнить, что Брест-Литовский мир был подписан не царским правительством, и что именно во Вторую мировую войну, впервые за всю историю России, целые армии сдавались в плен неприятелю и переходили на его сторону.
1: Говорит Радио Свобода. Зинаида Алексеевна Шаховская имеет, по-видимому, в виду тот факт, что в первые месяцы войны сдавались немцам сотни тысяч солдат и офицеров Красной Армии, а затем многие из них вступали в добровольческие отряды, а в конце войны и в русскую освободительную армию генерала Власова, которые сражались или готовы были сражаться против Сталина хотя бы и в союзе с нацистами. Продолжим чтение статьи Зинаиды Шаховской «Новые русисты».
2: Возвращаясь к запискам путешественников по чужим странам и к литературным персонажам, легко убеждаешься, что чужие редко хвалимы и любимы и путешественниками, и писателями. Чего только не писал фон Визин о французах. Корыстолюбие неразумное. Разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присоединяет бессмертное тщеславие. Тому, кто врет неумолкно, тут дают титул «эмабль». В Германии наш путешественник тоже находит, что все генерально хуже, чем наше, и что мы большие люди, чем немцы. Герцен видит Запад гнилым. Белинский французов честит развратными извергами. Молодой Толстой поражен развратом французов. У Пушкина все французы трусливы и смешны. У романиста Толстого они легкомысленны и безнравственны. Немцы в русской литературе всегда комичны, сентиментальны и тупы. Англичане, кроме как у Лескова, похожи на островитян Замятина. По счастью, ни один русский историк или литературовед не пользовался такими поверхностными или эмоциональными суждениями, чтобы придать своим работам специфический негативный оттенок. Нельзя ли ждать и от тех западных или бывших советских русистов, о которых тут идет речь, такого же научного, а не пропагандистского подхода?
0: Это был фрагмент из передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» 80-го года. Звучал отрывок из статьи Зинаиды Алексеевны Шаховской «Новые русисты», опубликованной на страницах парижского еженедельника «Русская мысль». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Недовольство растет, но недовольствовать нельзя даже по согласованию. Чем еще силовики пугают недовольных?
10: Всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
1: Взлеты и падения системных оппозиционеров. Почему у них не получается сдержать настоящий протест? И что им по-прежнему дозволено? Закончились выборы, и, кажется, страна возвращается к привычной спокойной стабильности. А вам так не кажется? Ну, социология и даже, кстати, не государственная, по крайней мере, так и говорят. Большинство населения довольно заданным курсом. Рост тревоги и падение рейтингов даже президента остановились. Есть только две группы, которые больше других недовольны курсом, отмечает независимый Левада-центр. Это граждане, которые хотели голосовать за Яблоко, и граждане, которые голосовали за КПРФ. У последней партии таких недовольных сторонников примерно половина, пишет директор центра Денис Волков. Но кажется, именно КПРФ выпустить недовольство проще всех. Им ведь разрешено, например, проводить встречи на улице. В Москве, напомню, уже 6-й год ковидные ограничения. И вот Москва, центр, да и повод для встречи уже не особенно-то политический – но 60 человек почему-то в автозаках. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, и Дмитрий Новиков расскажет подробности.
11: Это центр Москвы. Сотрудники ОМОНа задерживают участников разрешенного властями митинга. Акция, в которой участвовали по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек, была приурочена к годовщине октябрьских событий 1993 года, противостоянию Кремля и парламента. Но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
12: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас налоги, каждый день наши пенсии, каждый день судебные приставы, каждый день издеваются над нами, как хотят. Ну сколько вы хотите это еще продолжать? Вам не хочется, чтобы мы жили?
13: Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир!
11: Митингующие, а в основном это были сторонники КПРФ, называли итоги голосования в Госдуму нечестными. Во время акции присутствующие потребовали освобождения политзаключенных. По словам очевидцев, применение силы со стороны ОМОНа началось после того, как участники акции стали скандировать «Долой царя». Митингующие в Москве также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался от властей разрешения проведения в своем городе митинга против фальсификации на выборах. 2 октября его задержали сотрудники ФСБ в Ижевске. А в день акции стало известно, что против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Глава московского молодежного отделения КПРФ Дарья Багина считает, что наркотики ему подбросили при обыске сами сотрудники ФСБ.
14: Я до сих пор не обладаю информацией, ни адвокат, ни его родственники, где конкретно он на данный момент находится, не подвергается ли он пыткам.
11: По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа провели 2 волны задержаний. Около 60 участников митинга увезли в полицейские участки. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». В пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования, однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
15: Что было в предыдущие два года? У нас украли свободный интернет!
16: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
17: Да, здравствуйте. Мне, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
16: Ну, попросим коллег.
17: Я здесь.
16: Да. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
17: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским истеблишментом, и в частности Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали с верхушки КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на стадион, и которые подвергались там пыткам, и, кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, сделала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов, да. Но на акцию пришла молодежь, как видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот, и люди почувствовали возможность высказаться, да, раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует, да, то есть а молодежь волнует там не столько 93-й год, у них у многих, наверное, есть как бы позиция, да, то есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов, этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников, это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России, как бы почему ее не появилось, наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот. Но в реальности их волнует не только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы то, что происходит на их глазах, да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий, так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активностей, они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как отреагировали.
16: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы?
17: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции. Да? То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль – это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формат встречи с депутатом, да? И позволить как бы людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают, некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ, да, и соответственно, как бы провести такое мероприятие, люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи, и вот что дальше, это постепенно 1-2 встречи, это так уляжет, традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются. Даже как бы, такой формат как бы, они не готовы предоставлять людям. И именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы, любая такая как бы, возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы что-то прокричать там, как бы после того, как выскажется специальные организаторы потранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
16: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям... Точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила. На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
17: Ну, мы видим, ну, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться... даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протестные настроения людей и как бы занимайтесь этим, да, и мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то, что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да. То есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот, правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. Либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гонго-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Ну, вот два конкретных примера.
16: А польза от этого есть? Я имею в виду не польза с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит? К изменению?
17: Ну, Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что скорее как бы пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области, дестигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
16: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
18: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Признание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
19: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе и татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
18: Когда-то настоящая оппозиция, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
20: Господину Ельцину не удалось не только нас расколоть, но и не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
18: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходят. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через 3 года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместо Зюганова, набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов, но и с ним новых не прибавляется.
20: Тут с интернетом водится. Говорил, и в том числе больших кабинетов, вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
18: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области с тушей лося в машине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
21: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
18: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 22 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. В бюллетень его вернули только на апелляции.
22: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий. чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
18: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. По жалобе из партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
0: «Чувствую себя хорошо. А пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи».
18: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5-процентный барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России», «СССРам» и коммунистам. А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, «более чем адекватное».
16: Ну, мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
16: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
2: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной и несистемной партии сейчас практически уходит в небытие. И несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, в экстремистское или террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти только раз пять проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей в целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют, да, они протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть эта идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает. Но в целом патриотизм необходим, значит, возврата к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад... Опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе, имеют протестную позицию, протестное настроение, они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
16: Потеряли связь мы с политологом Русланом Айсеновым. Сейчас мы его присоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствуют тому, что заявлено в официальных лозунгах партии, что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на, в кавычках, протесты. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность, скорее, этих выборов. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела. Специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили. И почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи, не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические, то есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть 2 уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. И вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Айсену, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть 2 дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
2: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы, и им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот, занимаются противоправными действиями и просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятная – очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как какие-то страшные, выражаясь криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом. А здесь, качественно, иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
16: Можно ли это воспринимать как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
2: Я думаю, что да. Я думаю, это есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
16: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи. Например, вот статья о коррупции, проект пишет, что на самолетах летают по 36 тысяч долларов за вылет, а зарплаты депутата не соответствуют. Им есть какой-то сигнал?
2: Ну, эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, что санкционеров там уже нет.
16: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Айсин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную.
3: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
3: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
2: Страх какой-то, что я там, например, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корежить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему. То есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прямо уже начинает трясти от этого всего.
3: Для начала я напомню вам, что же такое «Московское дело», по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
2: Осудили нас очень быстро. То есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода. Здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там, и так далее. Говорит, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протестов в нашу поддержку. И постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
3: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов московского дела. Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
5: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая

0: августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
1: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
2: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные, близкие. Ребята из Мытищи, это от партии «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит, ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
3: Если там правда с днем рождения, то без проблем. Пойдемте. Идите. Ребята, смотрите, что там написано.
4: С днем рождения, посмотрите, что написано.
3: Посмотрите, что там написано.
4: Да.
2: Жена, в общем, взяла плакат, там плакат, по-моему, 20 с лишним метров, они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров. Говорит, связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
3: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
2: Туда приехали журналисты, там много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи на машине, в общем, Оксимирон.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительно харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот, и о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
0: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
1: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
0: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: обезьян мироздания и расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени – всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже вот по словам это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное, я не знаю, применять.

0: Никакие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но, тем не менее, там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц. Как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще. То есть окон не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла. Вот они вот прям вот такие искореженные все, матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл две недели, получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала, кидаешь ей, там, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня, я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре там и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там и вот как бы сколько там пробыл, я не переоделся, ничего, так в каком виде приехал, так и уехал, потому что там мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа, я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думал, это шутки ребята как бы шутят. И тут как бы понятно, что было не сладко, да? Но я думал, что это неправда, думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку анальгин, дали вот за сутки, по-моему, там на вторые только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалась кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, вообще убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
4: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
6: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
7: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
8: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
9: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
10: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
0: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» опубликовала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация, какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это на, получается, на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, не знаю, там видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе, то есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его, избили как бы до смерти, все.
1: В самом конце XIX века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
0: Когда мы, вот, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, ну, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже... Это было, наверное, уже 3 часа ночи. Там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже вот держался, просто я присел на... За дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо. Здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно. Сделай что-нибудь, дайте какую-нибудь таблетку, терпи до конца, ну, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо как бы не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно вот Маргарите. Была там Маргарита, кто вот постоянно писала, то есть, если что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы. Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, типа, вот из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом. Говорю, в смысле, что? Как бы я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, ну, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли. Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно. Опять проходит 5 минут, опять забирают. Приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления ФСИНа там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой, ради победы духа, воли или сердца, мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которую я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
0: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит: «Распишитесь, говорит, в субботу работаем». Я встаю прямо посреди швейного производства, говорю: «Народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было». Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще семеро человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти цеха и говорю: «Так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мы принципиально». Ну, здесь уже получается управа, ну, то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну, вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить, там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну, давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге, давайте всех. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит: «Что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать?» Один говорит: «У меня стирка», другой: «Еще чего-то». Я говорю: «Я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу». Говорит: «Какой еще шаббат, говорит, ты что, гонишь?» Типа. Ну, я объясняю ему, говорит: «Почему я об этом не знаю?» Я говорю: «Я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, в шаббат не работаю, значит, я предупредил». Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблему, не ко мне, к сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь, все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит: «Ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем», говорит. Ну, я говорю: «Ну, не вариант», говорю. «Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье», говорит. «В воскресенье, говорю, мое день рождения», говорю, «не могу, извините». Я, говорит, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит, поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Ну, тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо кого объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Сижу, думаю, что делать. Как бы. Я говорю: «В течение сутки вам привезут телевизор». Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться. Говорит: «Ты что, смеешься?» Говорит: «Мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут». Я говорю: «Знаете, передача есть, время покажет». Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю: «Послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич». Говорю: «Я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь». Смотрит на меня, смотрит, говорит: «Ты это сделаешь?» Говорит: «Я еще сильнее людей буду крепить». Я звоню адвокату, говорю: «Так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация». Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, Беру картон, написал «Я не раб». Оделся хорошо. Пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда. Кто-то мне приносит там носки, кто-то варежки, кто-то шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите: «Беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь». Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел, зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта. Приходит сотрудник администрации, там: «Ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь». И ходит, как бы, этот самый, пытается на меня, ну, давить. Я говорю: «Извините, я никакого цирка не устраивал». Сижу, смотрю на него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Вижу какие-то жесты, ну, как-то краем глаз. Все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там. Ну, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц якобы проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит: «Ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться». Говорит. Когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто, в общем, с администрации 100% подконтрольные. Сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорю: «Что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили?» Я говорю: «Почему?» «Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче». Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые я хотел прочитать. И там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит: «Забери, говорит, срочно отсюда всех книги твои». «Почему?» «А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда».
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
12: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 11 июня 1998 года.
19: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название «Концерт в Спасо-хаус». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта, уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы якобы в АБХСС после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина-следователь вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что это женщина-следователь. Ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаз-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаусе в день католического Рождества.

концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей, американской, нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».

говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года, тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию «Иуды», и арию «Иисуса», и основную арию «Марии» из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию «Марии», которая называется «Everything's All Right».

Надо сказать, что я не впервые был уже в Спасахаузе и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 1971 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя, ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего. И обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.

говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

0: на этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с Арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки, слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
1: As his first performance with well-known jazz rock hit Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance again. Sergei Kozlov.

и закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил 2 ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Коновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спасахауза.

your motives. We know that your feelings, that isn't platonic. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали вторую передачу из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо Хаус. Передачу подготовил и вел Алексей Козлов. You found him where you want him.

0: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 18 июня 1998 года.
1: Предлагаем вашему вниманию очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжаю рассказ об ансамбле «Арсенал», о первых годах его профессиональной работы. Весной 1976 года нас наконец-то взяли на работу в Калининградскую областную филармонию, и мы начали разъезжать по Советскому Союзу. Правда, нас не пускали работать в Москве. В первые месяцы нашей профессиональной гастрольной работы нам приходилось нелегко. Часто из городов, где мы побывали с концертами, в Министерство культуры РСФСР приходили телеги от работников культуры области с недоумением, почему такую музыку разрешают официально играть от Калининградской областной филармонии. И вот здесь, осенью 1976 года, нас пригласили выступить на очень ответственном вечере. Это был торжественный вечер в доме посла Соединенных Штатов в Москве в Спасо-хаузе в честь 200-летия Соединенных Штатов. На этот раз приглашение последовало не от работников посольства, а от высоких советских чиновников, от заместителя министра культуры СССР. Почему же произошло такое чудо? Дело в том, что летом 1976 года, как раз накануне этого торжественного праздника, посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Уолтер Стессел покидал Москву, так как срок его пребывания здесь закончился. И он пригласил меня в числе своих друзей, знакомых на прощальный вечер, который он устроил в Спасо-хаузе. И там я улучил минуту, чтобы поблагодарить его за вот то приглашение на концерт к ним в 1974 году, и хотел сказать ему какие-то теплые слова. И он спросил меня, может ли он как-нибудь помочь мне и моему ансамблю. Я сказал, что вряд ли. Чем больше он будет стараться нам помогать, тем больше наши власти обозлятся, и нам будет еще хуже. Но он сказал, что он, наверное, придумает какой-то способ. И действительно, так оно и произошло. Уезжая, он поручил одной женщине, которая оставалась работать, его секретарь, написать письмо министру культуры СССР, товарищу Демичеву, с просьбой, чтобы на торжественном вечере в честь 200-летия Соединенных Штатов, который состоится уже без него здесь, чтобы на этом вечере играл ансамбль «Арсенал», представляя историю американской музыкальной культуры. Вот такое письмо было отправлено. И в результате этого я получил дома официальное приглашение к заместителю министра культуры, товарищу Дюжеву. Впервые в жизни я попал на прием такого уровня. Я постарался нарядиться в костюм с галстуком, чтобы не быть похожим на хиппи. Товарищ Дюжев разговаривал со мной крайне почтительно, без всякого пренебрежения, и сказал, что они согласны удовлетворить просьбу мистера Стессела, что они доверяют мне и моему ансамблю, они слышали много хорошего о нас, и что я должен по этому поводу встретиться с советником посла по культуре Раймондом Бенсоном, что у меня будет официальное приглашение в американское посольство, где он проживает, чтобы я не беспокоился, что меня будут преследовать, я должен провести с ним официальные переговоры от советской стороны о структуре концерта, который будет дан в честь этого праздника. Более того, я узнал, что на этом концерте будут присутствовать не американские и прочие иностранные дипломаты, а в основном советские чиновники и представители общественности, науки, культуры. То есть все те люди, от кого зависит общественное мнение в нашей стране, а значит и наша профессиональная судьба. Ведь «Арсенал» вместе со мной никогда не собирался куда-то уезжать. И мы хотели как можно скорее выйти из этого подполья, стать официальным коллективом и просто обогатить отечественную культуру новым жанром, который называется джаз-рок. Вести этот концерт пригласили Леонида Переверзева, одного из самых выдающихся наших знатоков джаза американского, моего старого приятеля еще по ранним годам подполья первых джаз-клубов. И вот вместе с ним мы отправились к мистеру Бенсону в американское посольство, чтобы обсудить программу будущего концерта. И вот здесь и возникли проблемы. Сразу же выяснилось, что мистер Бенсон не такой уж большой любитель джаза. Он даже не скрывал этого. У него все время играла классическая музыка в его апартаментах. Потом возникла главная проблема. Он сказал, чтобы мы исполняли
музыку в двух отделениях. В первом отделении традиционный американский джаз, начиная от блюза и диксиленда до хард-бопа. А во втором отделении современную музыку типа рок, джаз-рок и поп. И вот здесь я сказал, что для нас очень важным является исполнить свою музыку, потому что на концерте будут присутствовать в основном советские чиновники, и нам важно показать им, что мы не простые подражатели американской музыки, а что мы самостоятельный коллектив, что мы пишем и исполняем свою музыку. На что Бенсон сказал категорически, что нет, это концерт американской музыки, посвященный истории Америки и так далее. Мы стали настаивать, объясняя ему, что политически это даже очень важно, если мы сыграем свою музыку. И вот здесь я применил демагогический ход. Я сказал, что это произведет впечатление на всех гостей, так как наша музыка, в общем, похожа на американскую, является ее продолжением, что говорит об ее влиятельности, о влиянии вообще американской культуры на развитие мировой культуры. И тут он сломался. И тогда мы решили сделать концерт в трех отделениях. В первом – джазовая музыка. Во втором – музыка арсенала, и в третьем – современная американская музыка, рок и поп.

0: Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
1: Приблизительно так и начался концерт. То, что прозвучало сейчас, это был «Негритянский блюз», который спел Игорь Саульский. Эта запись относится к тому периоду существования «Арсенала», но не к этому концерту, поскольку концерт этот не записывался. И вот после блюза настала очередь «Диксиленда», но «Арсенал» не мог исполнять «Диксиленд», не было полного набора инструментов, и поэтому, чтобы заполнить эту пустующую нишу, мы пригласили сыграть один номер известный московский Dixieland Band Владислава Грачева. Затем мы исполнили пьесу в стиле свинг, затем в стиле бибоп и хардбоп, после чего сделали небольшой перерыв. И вот потом настало второе отделение, которое предназначалось нашей собственной музыке. Мы исполнили там две моих композиции, и я вставил еще замечательную пьесу «Куявяк». Это название польского народного танца, который обработал выдающийся польский джазмен Збигнев Намысловский. Таким образом, мы показали такую российскую и польскую джазовую культуру. Я специально отобрал для второго отделения пьесы непростые, содержащие элементы самых разных культур, от фольклора до авангарда. Мне хотелось бы представить три фрагмента сюиты «Ля бемоль мажор», написанной мной тогда, чтобы у вас сложилось впечатление о том, вот как звучал «Арсенал» тогда для высоких гостей в доме посла.

Как вы, наверное, уже заметили, во-первых, это уже чисто инструментальная музыка. Но, во-вторых, музыка уже непростая по сравнению с первым репертуаром ансамбля «Арсенал». Здесь и полиметрия, сочетание разных ритмических размеров, и непростые гармонии, и сложные басовые партии. И вообще музыка эта требует высокого профессионализма. И не зря к этому времени в ансамбле «Арсенал» сосредоточились только профессионалы, в основном студенты Московской консерватории Института имени Гнесина. Так мы начали второе отделение, а дальше мы решили показать еще более сложную музыку, которая даже уже не относится чисто к джазу, а скорее где-то находится на грани с современным авангардом.

Но вслед за этой частью началась совсем другая музыка. Это был один из немногих моих экспериментов с русским языком. Я вообще считаю, что джаз и рок надо петь только на английском. Но здесь я сделал исключение. Мне очень понравился текст, который я нашел в поэзии Расула Гамзатова. Это его стихотворение «Молитва» в переводе Иосифа Козловского. В этой части «Сюита ля бемоль мажор» поют Мехрдад Бади и Тамара Кверквелия.

А в третьем отделении концерта мы, согласно договоренности, исполнили хиты из американской поп-музыки, включив туда, конечно, отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar» и песни известных исполнителей.

0: doubt the pain I'm burning in.
1: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

это пел замечательный солист Арсенала Мехрдад Бади, очень популярный тогда в нашей стране. Он, к сожалению, уже в конце 70-х годов эмигрировал в Англию, где и по сей день прекрасно себя чувствует, не бросил музыку, поет и, насколько я понял, популярен в каких-то кругах в Лондоне. Ну, а концерт этот, в общем, прошел очень успешно для ансамбля «Арсенал». После этого наша официальная карьера укрепилась. Более того, в Министерстве культуры РСФСР появился такой как бы раздел музыки, джаз-рок. Появились специальные ставки для джазовых музыкантов. Мы пробили нишу для музыки такого рода, официальную нишу. И это было очень важно тогда. Вслед за нами начали работать многие джазовые коллективы и коллективы, которые стали играть тоже джаз-рок.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Писатели у микрофона». Парижанин Владимир Максимов с темой «Диссиденты на Западе». Эфир 13 января 80-го года.
1: Говорит Радио Свобода. Писатели у микрофона. Владимир Емельянович Максимов говорит сегодня о той позиции, которую занимают диссиденты, оказавшиеся на Западе, и которую, точнее всего, можно определить словами Владимира Буковского. «Мы не из правого лагеря, мы не из левого лагеря, мы из концлагеря».
2: Я позволю себе подразделить сегодняшнюю тему на отдельные вопросы, в меру своих возможностей и взглядов ответить на них как можно короче и определённей, и ответить не только нашему слушателю, но, может быть, в какой-то степени и самому себе. В историческом смысле современное русское диссидентство, или как его еще у нас называют демократическое движение, коренится в давней традиции нашей отечественной интеллигенции, традиции нравственного сопротивления любым видам насилия и лжи. Этот фундаментальный символ веры заложен в основе лучшей русской литературы и общественной мысли от Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского до Соловьева, отца Сергея Булгакова, Лоскова и Бахтина. Цель нашего диссидентства, на мой взгляд, не в завоевании политической власти, а в изменении нравственной атмосферы внутри общества, которое, разумеется, в случае успеха сможет само по себе привести к изменению его политической структуры. И в этом, по моему убеждению, коренное отличие нашего сопротивления от левой и правой оппозиции на Западе. Недаром Владимир Буковский исчерпывающе определил кредо русского демократического движения. Мы не из левого лагеря, мы не из правого лагеря, мы из концлагеря. Сейчас вокруг нас, вокруг нашей программы, вокруг группы «Континента», например, объединяются те, кто еще совсем недавно с оружием в руках содействовал установлению в своих странах так называемых прогрессивных диктатур. Бывшие вьетнамские и камбоджийские маки, кубинские революционеры, порвавшие с режимом Кастро, недавние маоисты из Китая. Все они теперь разделяют высказанное недавно Александром Солженицыным положение. Чтобы отогнать собак, не зови на помощь волков. Волки съедят сначала собак, а потом возьмутся из-за тебя. Возьмите хотя бы самый последний пример. Все мы сочувствовали борьбе иранской демократии против режима Шаха. Но согласитесь, чем же отличается революционер Хомейни от своего коронованного предшественника, если он начинает и продолжает свою государственную деятельность без судных расстрелов? Если события в Иране будут развиваться в том же направлении, то я беру на себя смелость утверждать, что в течение года-двух и сам Хомейни будет казнен своими недавними приверженцами. Подавляющая же часть нашего демократического движения, если не вся, это дети и внуки тех, кто, к сожалению, своими руками сделал русскую революцию или участвовал затем в Октябрьском перевороте. Поэтому, естественно, наши симпатии на Западе всегда на стороне угнетенных, на стороне трудящихся в их борьбе за человеческие права. В сфере же общественной и политической наблюдается опасная, на мой взгляд, тенденция. Некоторые и зачастую весьма влиятельные круги на Западе склонны использовать восточноевропейских и русских диссидентов в своих узкопартийных эгоистических интересах, тактически эксплуатируя их злободневный потенциал и, что самое печальное, намеренно противопоставляя их друг другу. В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших друзей от лукавого соблазна использовать мучительные проблемы и трагические противоречия современной России во имя собственных партийных или злободневных интересов. К сожалению, на Западе нам часто приходится читать и слышать, как в пылу политической полемики западные интеллектуалы берут на вооружение аргументацию русских писателей и мигрантов, вырывая из общего контекста их книг и выступлений отдельные места с тем, чтобы только любой ценой опровергнуть своего оппонента. Не говоря уже о том, что подобная практика по меньшей мере неделикатна в отношении изгнанников вообще, беру на себя смелость утверждать, что это к тому же и не соответствует действительному положению вещей. Нельзя, к примеру, я беру наиболее близкую мне область, литературу, противопоставлять большому прозаику, если хотите, поэту Александру Солженицыну, сатирика и философа Александра Зиновьева, а ему, в свою очередь, романиста Виктора Некрасова и так далее, и тому подобное. У каждого из них своя партитура в том оркестре надежды, который исполняет сегодня вещую симфонию духовного сопротивления в своей стране. Образно говоря, неправомерно противопоставлять дирижера скрипачу, скрипача пианисту, а пианиста всему музыкальному содружеству в целом. Все мы делаем одно дело, каждый по-своему и в меру своих сил и талантов. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что борьба за права человека может и должна стать борьбой за переустройство современного общества на более справедливых началах. Борьбой, объединяющей все подлинно демократические силы в мире, и русское сопротивление всегда готово к такому взаимодействию со своими западными единомышленниками. Но при одном категорическом условии, что человеческая жизнь, вне зависимости от ее социального содержания, будет высшей ценностью этой борьбы, принципиально не принимающей насилие как средство для достижения своей цели, ибо любое насилие, какими бы благородными лозунгами оно ни прикрывалось, порождает только насилие, причем еще более всеобъемлющее и гнусное. Мы, участники движения за права человека во всем мире, можем и должны найти принципиально новые пути для достижения своих целей в глобальном масштабе. И нельзя не согласиться с выдающимся французским поэтом, академиком Пьером Эммануэлем, заявившим недавно на страницах газеты «Фигаро». Да, думать вместе, подготовить новую идею политики, сознательное, по ту сторону марксизма во всех областях общественной жизни, культуры и философии. Тогда очень скоро мир увидит, что мавзолей Ленина содержит лишь застывшую мумию, перед которой президенты мира, называемого свободным, смогут воздержаться от ритуальных унижений. Воистину так.
0: Владимир Максимов, выступление у микрофона «Свободы» 13 января 1980 года. И еще один архивный фрагмент. Год Московской Олимпиады начался с бурных дискуссий о допустимости участия спортсменов в стране-агрессоре. На эту тему в Нью-Йорке размышляет наш спортивный комментатор Евгений Рубин.
3: Для начала хочу процитировать газету «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Греции Константин Караманлис заявил, что он намерен в ближайшее время сформулировать предложение о том, чтобы Олимпийские игры постоянно проходили в Греции, где они и родились в античные времена, чтобы спасти их от политической и коммерческой эксплуатации. Не знаю, насколько подготовлен советский любитель спорта к такому обороту дела. Может, для него это предложение окажется нежданным. Но над спортивным миром идея найти Олимпиаде постоянную обитель и найти ее именно в Греции витает уже довольно давно. Впрочем, однажды я прочитал об этом коротенькую заметку в газете «Советский спорт». Она занимала не больше полусотни строк, но и в ней нашлось место представить эту затею бессмысленной. А заодно там было сказано, что план сделать игры оседлыми не имеет будущего, уже хотя бы потому, что греки, которым навязывают Олимпиаду, против того, чтобы стать ее постоянными хозяевами. Нет, оказывается, не против. Даже совсем оказывается наоборот. История последних Олимпиад – это не только, и даже, пожалуй, не столько история борьбы, побед и поражений на спортивных аренах, борьбы, видимой всем, сколько история иных, закулисных схваток. Их не видит зритель, но ими пронизана атмосфера Олимпиад. В них втянуты ведущие политические силы. В их пекло брошены несметные деньги. Ну а коли так, есть и невидимые миру победы и поражения. Победы торжествуют сильные и богатые державы, а тем, кто поменьше и победней, уготованы лишь поражения. В частности, денежные и политические страсти лежат в основе борьбы за место проведения каждой из Олимпиад. Вот почему нашлись люди, из тех, кого заботит будущее олимпийского движения, которые предложили идею вернуть Греции и ее детище. Кстати, Эту идею одобрил в беседе с руководителями Американского олимпийского комитета президент Джимми Картер. Еще раз процитируем греческого премьера Константина Караманлиса. Вот что он пишет по этому поводу. «Олимпийская идея в опасности. Ее грозит разрушить коррупция, порожденная вмешательством политики и коммерции. Более того, это дело становится монополией крупных стран, поскольку громадные расходы, которых требует в наши дни проведение Олимпиад, лишают малые страны возможности требовать для себя высокой чести быть ее хозяевами». «Я верю», — продолжает глава греческого правительства, «что Олимпийские игры можно спасти, лишь определив раз и навсегда место их проведения». Ну, а что может быть естественнее, коли речь идет о таком месте, чем родина игр и их постоянный дом в древности? Да и самой что ни на есть житейской точки зрения, с точки зрения простого здравого смысла, разумно всегда проводить Олимпиаду в одной и той же стране, в одном и том же городе. Власти Монреаля утверждают, что и сегодня они не выплатили долги, которые сделали в связи с последней Олимпиадой. Олимпиада ведь не может быть частой гостьей страны, а тем более города. Значит, ни один город, взявшийся ее проводить, не может рассчитывать на уже построенные стадионы, залы, отели, дороги. Приходится снова и снова идти на колоссальные расходы. И каждые 4 года все строится заново, в том числе и телецентры. Так не проще ли раз в 4-летие модернизировать то, что уже сделано и еще не успело устареть? И чтобы и сооружение новых арен, и усовершенствование старых было делом не одной страны, страны-хозяйки очередных игр, а заботой всех олимпийских стран вместе. Итак, идея возвращения игр в Грецию, возвращения навсегда, насовсем, витает в воздухе уже давно. Но газета «Советский спорт», сообщившая в конце прошлого года, что сами-то греки ее не поддерживают, не уклонилась от истины. Верно, до последнего времени греческие власти помалкивали на эту тему. Почему же заговорили именно теперь, не раньше и не позже? Да потому что именно теперь так остро обсуждает весь мир вопрос о бойкоте Московской Олимпиады. Вопрос, возникший в связи со вторжением советских войск в Афганистан. Да, слова «бойкот Московской Олимпиады» не сходят в эти дни со страниц мировой печати. И сам этот факт, независимо от его политической оценки, свидетельство растущего влияния политики на олимпийское движение.
0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне. Что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой. Учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю Третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, знаете, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать щетильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Тут системное заболевание.
1: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общемировая
1: это
0: тенденция,
1: есть...
0: да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
0: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. То есть, они же все под уголовным делом.
1: Ну, смотрите,
0: так или иначе, уход из власти невозможен.
1: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
0: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
0: И смотрите, вот тут, но когда... тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, и с холодной войной, или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
0: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке.
1: Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
0: Но,
1: я бы не назвал это пацифизмом.
0: Я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть те, которые за мир без правил,
1: есть
0: те, которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир по правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
0: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее, устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
0: Ну да, до просвещения, да, до Канта, это не хаос. Я думаю, такой,
1: понимаете,
0: такой,
1: это не хаос. Вопрос это не все-таки ставил. Далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это... Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское... as granted, то есть, он воспринимал это как должное.
0: Само собой разумеющееся.
1: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить, порядок второго порядка, то есть, мировой порядок второго уровня...
0: Ну, нормативный. Уровня, давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
1: Да, можно и так, но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
0: нахватался, не умею, известных, так сказать,
1: да, ходульных. То есть, мы воспринимали, мы поколение, скажем, предшествующие миллениалы, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
0: Паскаль, мыслящий тростник.
1: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого тонкого
0: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
1: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам кажется, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
0: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, вы знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма. Не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
1: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
0: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрушит. Рулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония. Которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
0: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания на самом деле изоляционистов, не изоляционистов, вообще надо им лезть там в это все или не надо. То есть там все было на флажке. Но тем не менее проявились люди, которые сказали, да, что... А сила, ценности, действия. То есть я должен действовать.
0: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
0: имели.
1: У нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
0: Да.
1: И они готовы действовать.
0: В общем, да, если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилль и Рузвельт
1: нету. Даже частично есть коммунисты в виде там Пропалестайна и всего прочего.
0: Да.
1: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
0: Добра
1: есть
0: с кулаками.
1: Есть вязкое, да. Мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
0: Да.
1: А так слоника не продать.
0: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это такое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас война, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
1: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда можно бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего, тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
0: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих десятилетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться, Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления. И мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление. Но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть, выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть, первый путь – это уход Америки. Он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам.
5: Угу.
1: Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно,

0: может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Руби, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно не вот, раз и не два за последние
0: мы с вами,
1: лет 300.
0: Мы с вами приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой». А второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готовы.
0: Нету.
1: Я вижу распад, есть, образом, я вижу распад вокруг. Да,
0: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот, при которой... Знаете, как в этом фильме там «Don't look up». Все, вот, дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться... то, значит, и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны. Может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, Третьей, Четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийское знаменитое: сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с

0: Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе. То есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелится в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная.
1: Угу.
0: И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там
1: Азию.
0: Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка с субсахарской.
0: Африка,

0: социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Куда для начала в Дубай, да, как раз, если залив
0: он шел для начала в Дубай. Ехали в залив. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китае, при всем при том, довольно жестко контролируют территорию. То есть люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть пока все хорошо-хорошо, но как бы если не хорошо…
1: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью. Да. Это, конечно, другая цивилизация.
0: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
1: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
0: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантастическая вещь. Да. И я дальше... Спрашиваю, сколько народу тут жило? Говорит, так, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
1: Да.
0: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, слышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать
1: это и открывать нечего. Не соответствует всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
0: и только увеселительные корабли могли быть. И вот эта простая вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
1: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
0: слушайте, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоит. Проходит 2 года, и вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, почитать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны

0: рекомендации, ресторанная критика. В каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
1: Это мне многое говорит.
0: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора. О России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
4: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bet, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовал абсолютно чадаевской формуле.
0: Как Чадаев, да-да.
4: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское в высоких светах. Там спрашивают одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, в ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп. Пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
0: Ну, прямо да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
4: конечно,
0: поехать.
4: Конечно, конечно. Да.
0: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие собственно, на тренды, что, вашего... что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов? Потому что сейчас я гляжу, нет, то, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина,
4: смотрите,
0: как будто живем.
4: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного опыта, из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это вы видите вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он ну, самостоятельный идеолог, при всем при том он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 9-11 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система.
0: Реформа.
4: Все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову.
0: Шнурову.
4: Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения, она живет именно в этих терминах.
0: Ну, подсознание такое, да, как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
4: Вот это один. Или это да. Постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или... Сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно. Это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
0: да, у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Вот действительно такое смещены субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина
4: да.
0: Объективна.
4: Я читал у вас. Это правда.
0: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
4: Так то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас ну, Трамп формулирует давайте стандарт. Лучше, ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
0: Да.
4: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
0: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
4: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живу. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
4: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
4: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим... с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
4: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы, либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да, да. Да,
4: понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
4: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да, в этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
4: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
4: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда... карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Потому, ну да, потому что тогда
4: если
0: ресурсов...
4: разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
9: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yeah, Yeah, Yes». Да, Группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в ЕЕС — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив EES во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote Your Letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучи за свакого», «Нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца – Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» – «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jethro Tull. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the Stars Are Gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Mark Almond и Dave Bowles of Cell. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что манушей — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти манушей из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны несколько более приемлемые для жизни и творчества. Manouche Music Tom 1 — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении Dilruba Trio. Dilruba Trio — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прямо скажем, не очень широко известная.

Эсидараб и Фела Салтана «Гулулу», альбом «Труа». Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же, Франции и, опять же, Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy». Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka

«Индийская цыганка» в исполнении группы «Трай Парадайз» с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторые правила, в общем-то, до которых даже России далеко, и Северная Корея. Например, с женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить, а вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук», называется «Braids

Махса Вагдад, «Тысяча птиц», поют твою песню, альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолк-троника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый шестой альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электронщик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Lady Tron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 1976 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересные и качественные. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это седьмой у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши и пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
13: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналам запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
16: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и Легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
13: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
17: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
13: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
17: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
13: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
17: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
13: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, но и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
17: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой, И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
13: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
17: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
13: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
17: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
13: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию, и насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
18: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
13: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что Что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которое заинтересовано и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
19: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
13: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
19: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта, даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи, потому что семья была многодетной.
13: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
19: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в Общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
13: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
19: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
13: В частной клинике имеете в виду?
19: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
13: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
19: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение ее в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение. Женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро.

0: такой практики, то, скорее всего, она не сможет делать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно, а сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет. Что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советские периоды было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз, в другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.

0: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступая за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже четвертая по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи, или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. «Коммерсант» пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И, в частности, я прямо процитирую член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике. Она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
3: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Но, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
2: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
3: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрения дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
2: Ну, ладно. А что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово. Это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
3: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
2: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
3: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
2: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
3: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
2: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
3: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
2: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
3: Проверить. Если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно.
2: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
3: Вы знаете, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматриваются судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что... Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
2: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
8: Свобода – это возможность выбора.
9: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот, вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную.
10: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
11: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что ну, все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
10: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
9: страх какой-то, что я там, например, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корожить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему, то есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прямо уже начинает трясти от этого всего.
10: Для начала я напомню вам, что же такое московское дело, по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
9: Осудили нас очень быстро, то есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода, здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее, говорит, ну, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протеста, ну, в нашу поддержку, и постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
10: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов «Московского дела». Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
7: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: «У вас упало». А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме, за рукав. Ну, типа, смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
10: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
9: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные, близкие. Ребята из Мытищи, это партия «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит, ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
12: Если там правда с днем рождения, то без проблем. Пойдемте. Идите. Ребята, смотрите, что там написано.
13: С днем рождения, посмотрите, что написано.
12: Смотри, что там.
13: Ты в рождении написано?
12: Да.
13: Ну вот, я же говорю.
9: Жена, в общем, взяла плакат. Там плакат, по-моему, 20 с лишним метров. Они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров. Говорит, связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
12: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот, там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
9: Туда приехали журналисты, там много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там, моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи на моей машине, в общем, Оксимирона.

0: Оксимирон.
1: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
2: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительных, харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот, и о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
1: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
2: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
1: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: Изъян мироздания и расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени, всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже, вот по словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, применить, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но тем не менее, там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц, как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть окон не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. Две недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала, кидаешь ей, там присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня. Я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего, так в каком виде приехал, так и уехал, потому что там мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа, я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думал, это шутки ребята как бы шутят. И тут как бы понятно, что было не сладко, да? Но я думал, что это неправда, думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку анальгин, дали вот за сутки, по-моему, там на вторые только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалось... кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, блин, вообще убьют, там, не знаю, выкинуть тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
2: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» опубликовала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация, какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это на, получается, на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, не знаю, там, видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе. То есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его и избили как бы до смерти, все.
1: В самом конце XIX века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
2: Когда мы, вот, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, ну, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже... Это было, наверное, уже 3 часа ночи. Там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже вот держался, просто я присел на... За дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо. Здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно. Сделай что-нибудь, дайте какую-нибудь таблетку, терпи до конца, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо как бы не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно вот Маргарите. Была там Маргарита, кто вот постоянно писала, то есть, и что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы? Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Как, что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, типа, вот из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Я говорю, в смысле, что? Как, я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, ну, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли? Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно, опять проходит 5 минут, опять забирают, приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления в СИНа там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой ради победы духа, воли или сердца мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которую я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
2: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит: «Распишитесь, говорит, в субботу работаем». Я встаю прямо посреди швейного производства, говорю: «Народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было». Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще семеро человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти, как их, цеха, и говорю: «Так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мы принципиально». Ну, здесь уже, получается, управа, ну, то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну, вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить, там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну, давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге, давайте все. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит: «Что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать?» Один говорит: «У меня стирка», другой еще чего-то. Я говорю: «Я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу». Говорит: «Какой еще шаббат, говорит, ты что, гонишь?» Типа. Ну, я объясняю ему, говорит: «Почему я об этом не знаю?» Я говорю: «Я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, шаббат не работаю, значит, я предупредил». Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблему, не ко мне, это сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь, все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит: «Ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем», говорит. Ну, я говорю: «Ну, не вариант», говорю. «Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье», говорит. «В воскресенье, говорю, мое день рождения», говорю, «не могу, извините». Я, говорит, тебя услышал. «Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет». Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит, поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Ну, тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо, как бы, объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Сижу, думаю, что делать, как бы. Я говорю: «В течение сутки вам привезут телевизор». Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться. Говорит: «Ты что, смеешься?» Говорит: «Мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала», говорит, «никогда в жизни тебе ничего не вернут». Я говорю: «Знаете, передача есть, время покажет», говорю. И разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит на меня, смотрит, говорит, ты это сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб», оделся хорошо, пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда, кто-то мне приносит там носки, кто-то варежки, кто-то шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел и зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта, приходит сотрудник администрации, там, ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Ну и ходит, как бы, этот самый, пытается на меня, ну, давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю у него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Ну, вижу какие-то жесты, ну, как-то краем глаз. И все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там. Ну, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц якобы проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит. Когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто вот, там, с администрации 100% как подконтрольные, сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорит, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослуживцам, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые я хотел прочитать. И там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда все книги. Книги твои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
14: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны, задача фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
2: Ну, если мы говорим про бюджет текущего года, ну, во-первых, мы же не видим, у нас нет разбивки расходов по месяцам. Мы там знаем за прошлый год разбивку, поэтому не знаем. В целом, надо полагать, что из-за войны, ну, цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27, что ли, процентов или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы. Поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор. Но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану. И, видимо, там по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану. Ну, короче, около. А дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если по году опубликуют.
1: Ну, хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
2: Во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну наверное, у половины стран ОСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицит, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого. Да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
2: Смотрите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю, 5, даже меньше, 4. 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатит большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больший по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Но там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму может быть и... В смысле, на большую сумму может быть и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей – это достаточно прилично. И это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он тут скорее России догоняет. То есть это вот всю вот этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, Новой Зеландии, короче, везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там, сейчас аналогично обсуждается, там, 3 евро разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Это, да. Это то, что это покупает ширпотреб и электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня? И какие каналы вывоза остаются ключевыми?
2: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции.

0: за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Ну, если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, и при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно там все это, незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам. А что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да? А что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет такой истории. Да? Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России? И говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: Ну, в смысле, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывезти ее за рубеж? Тут... Итак, Россия один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там, через Армению. У нас благодаря санкциям Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото, вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому... стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо. А вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести. Ну,
1: хорошо, если в рублях вывозят или переводят это в евро, в доллары, вот в юани. Это все-таки же наличка же
0: если
1: тоже
0: человек... Уходит. Подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото, это... Есть еще, кстати, крипта.
0: Нет, ну, золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала.

0: А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор, но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы, ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще, или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркета. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании. Нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркет, и той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, и это просто, я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на, ну, нормальной такой экспортной выручки. Не про то, что там кто-то продал там за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металлы, вот то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций. Ну, то есть у вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос, войну какого масштаба?
1: Ну, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
0: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там, с начала войны, там, реальные располагаемые с учетом инфляции, выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост – это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила, там, условно, 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП – это, ну, то есть, меньше, чем последние там, 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот, Клюге считает, что вообще вот, это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит. Он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинят НПЗ, какие-то кораблики никуда не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупной экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, семью с половинами и десятью, плюс-минус. Это уже немножко такой другой коленкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, минимум пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечательный, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там два года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в два раза, и это будет там 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока это, да. если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вот, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего, вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили, вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду. в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там, покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это просто... Это, ну, там, в несколько раз должно быть сокращение там, глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбаком.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная, а здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, ну, не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это, как бы, в общем, разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Но вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально, с учетом того, что у нас перебой с бензином?
2: Но бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года. Поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбаков. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 11 июня 1998 года.
3: Говорит «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название «Концерт в Спасо-хаус». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы, якобы в АБХСС, после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки, и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина-следователь вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что это женщина-следователь. Ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаз-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаусе в день католического Рождества.

И вот концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей американской нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».

говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года, тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию «Иуды», и арию «Иисуса», и основную арию «Марии» из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию «Марии», которая называется «Everything's All Right».

Надо сказать, что я не впервые был уже в Спасо-хаузе и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 71 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов, мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя, ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего. И обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.

Говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

0: на этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с Арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки, слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
1: Many things, but let me affirm that the best piece of work he made is his son, Sergei, who now has his first performance with well-known jazz rock hit, Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance again. Сергей Козлов.

Как закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил две ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Коновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спасахауза.

«Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 18 июня 1998 года. Предлагаем вашему вниманию очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжаю рассказ об ансамбле «Арсенал», о первых годах его профессиональной работы. Весной 76 года нас наконец-то взяли на работу в Калининградскую областную филармонию, и мы начали разъезжать по Советскому Союзу. Правда, нас не пускали работать в Москве. В первые месяцы нашей профессиональной гастрольной работы нам приходилось нелегко. Часто из городов, где мы побывали с концертами, в Министерство культуры РСФСР приходили телеги от работников культуры области с недоумением, почему такую музыку разрешают официально играть от Калининградской областной филармонии. И вот здесь, осенью 76 года, нас пригласили выступить на очень ответственном вечере. Это был торжественный вечер в доме посла Соединенных Штатов в Москве в Спасо-хаузе в честь 200-летия Соединенных Штатов. На этот раз приглашение последовало не от работников посольства, а от высоких советских чиновников, от заместителя министра культуры СССР. Почему же произошло такое чудо? Дело в том, что летом 1976 года, как раз накануне этого торжественного праздника, посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Уолтер Стессел покидал Москву, так как срок его пребывания здесь закончился. И он пригласил меня в числе своих друзей, знакомых на прощальный вечер, который он устроил в Спасо-хаузе. И там я улучил минуту, чтобы поблагодарить его за вот то приглашение на концерт к ним в 1974 году, и хотел сказать ему какие-то теплые слова. И он спросил меня, может ли он как-нибудь помочь мне и моему ансамблю. Я сказал, что вряд ли. Чем больше он будет стараться нам помогать, тем больше наши власти обозлятся, и нам будет еще хуже. Но он сказал, что он, наверное, придумает какой-то способ. И действительно, так оно и произошло. Уезжая, он поручил одной женщине, которая оставалась работать, его секретарь, написать письмо министру культуры СССР, товарищу Демичеву, с просьбой, чтобы на торжественном вечере в честь 200-летия Соединенных Штатов, который состоится уже без него здесь, чтобы на этом вечере играл ансамбль «Арсенал», представляя историю американской музыкальной культуры. Вот такое письмо было отправлено. И в результате этого я получил дома официальное приглашение к заместителю министра культуры, товарищу Дюжеву. Впервые в жизни я попал на прием такого уровня. Я постарался нарядиться в костюм с галстуком, чтобы не быть похожим на хиппи. Товарищ Дюжев разговаривал со мной крайне почтительно, без всякого пренебрежения, и сказал, что они согласны удовлетворить просьбу мистера Стессела, что они доверяют мне и моему ансамблю, они слышали много хорошего о нас, и что я должен по этому поводу встретиться с советником посла по культуре Раймондом Бенсоном, что у меня будет официальное приглашение в американское посольство, где он проживает, чтобы я не беспокоился, что меня будут преследовать, я должен провести с ним официальные переговоры от советской стороны о структуре концерта, который будет дан в честь этого праздника. Более того, я узнал, что на этом концерте будут присутствовать не американские и прочие иностранные дипломаты, а в основном советские чиновники и представители общественности, науки, культуры. То есть все те люди, от кого зависит общественное мнение в нашей стране, а значит и наша профессиональная судьба. Ведь «Арсенал» вместе со мной никогда не собирался куда-то уезжать. И мы хотели как можно скорее выйти из этого подполья, стать официальным коллективом и просто обогатить отечественную культуру новым жанром, который называется джаз-рок. Вести этот концерт пригласили Леонида Переверзева, одного из самых выдающихся наших знатоков джаза американского, моего старого приятеля еще по ранним годам подполья первых джаз-клубов. И вот вместе с ним мы отправились к мистеру Бенсону в американское посольство, чтобы обсудить программу будущего концерта. И вот здесь и возникли проблемы. Сразу же выяснилось, что мистер Бенсон не такой уж большой любитель джаза. Он даже не скрывал этого. У него все время играла классическая музыка в его апартаментах. Потом возникла главная проблема. Он сказал, чтобы мы исполняли
музыку в двух отделениях. В первом отделении традиционный американский джаз, начиная от блюза и диксиленда до хард-бопа. А во втором отделении современную музыку типа рок, джаз-рок и поп. И вот здесь я сказал, что для нас очень важным является исполнить свою музыку, потому что на концерте будут присутствовать в основном советские чиновники, и нам важно показать им, что мы не простые подражатели американской музыки, а что мы самостоятельный коллектив, что мы пишем и исполняем свою музыку. На что Бенсон сказал категорически, что нет, это концерт американской музыки, посвященный истории Америки и так далее. Мы стали настаивать, объясняя ему, что политически это даже очень важно, если мы сыграем свою музыку. И вот здесь я применил демагогический ход. Я сказал, что это произведет впечатление на всех гостей, так как наша музыка, в общем, похожа на американскую, является ее продолжением, что говорит об ее влиятельности, о влиянии вообще американской культуры на развитие мировой культуры. И тут он сломался. И тогда мы решили сделать концерт в трех отделениях. В первом – джазовая музыка. Во втором – музыка арсенала. И в третьем – современная американская музыка, рок и поп.

0: Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
1: Приблизительно так и начался концерт. То, что прозвучало сейчас, это был негритянский блюз, который спел Игорь Саульский. Эта запись относится к тому периоду существования «Арсенала», но не к этому концерту, поскольку концерт этот не записывался. И вот после блюза настала очередь «Диксиленда». Но «Арсенал» не мог исполнять «Диксиленд», не было полного набора инструментов, и поэтому, чтобы заполнить эту пустующую нишу, мы пригласили сыграть один номер известный московский Dixieland Band Владислава Грачева. Затем мы исполнили пьесу в стиле свинг, затем в стиле бибоп и хардбоп, после чего сделали небольшой перерыв. И вот потом настало второе отделение, которое предназначалось нашей собственной музыке. Мы исполнили там две моих композиции, и я вставил еще замечательную пьесу «Куявяк». Это название польского народного танца, который обработал выдающийся польский джазмен Збигнев Намысловский. Таким образом, мы показали такую российскую и польскую джазовую культуру. Я специально отобрал для второго отделения пьесы непростые, содержащие элементы самых разных культур, от фольклора до авангарда. Мне хотелось бы представить три фрагмента сюиты «Ля бемоль мажор», написанной мной тогда, чтобы у вас сложилось впечатление о том, вот как звучал «Арсенал» тогда для высоких гостей в доме посла.

Как вы, наверное, уже заметили, во-первых, это уже чисто инструментальная музыка. Но, во-вторых, музыка уже непростая по сравнению с первым репертуаром ансамбля «Арсенал». Здесь и полиметрия, сочетание разных ритмических размеров, и непростые гармонии, и сложные басовые партии. И вообще музыка эта требует высокого профессионализма. И не зря к этому времени в ансамбле «Арсенал» сосредоточились только профессионалы, в основном студенты Московской консерватории Института имени Гнесиных. Так мы начали второе отделение, а дальше мы решили показать еще более сложную музыку, которая даже уже не относится чисто к джазу, а скорее где-то находится на грани с современным авангардом.

Но вслед за этой частью началась совсем другая музыка. Это был один из немногих моих экспериментов с русским языком. Я вообще считаю, что джаз и рок надо петь только на английском. Но здесь я сделал исключение. Мне очень понравился текст, который я нашел в поэзии Расула Гамзатова. Это его стихотворение «Молитва» в переводе Иосифа Козловского. В этой части «Сюита ля бемоль мажор» поют Мехрдад Бади и Тамара Кверквелия.

Ну а в третьем отделении концерта мы, согласно договоренности, исполнили хиты из американской поп-музыки, включив туда, конечно, отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar» и песни известных исполнителей.

Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.

Это пел замечательный солист Арсенала Мехрдад Бади, очень популярный тогда в нашей стране. Он, к сожалению, уже в конце 70-х годов эмигрировал в Англию, где и по сей день прекрасно себя чувствует, не бросил музыку, поет и, насколько я понял, популярен в каких-то кругах в Лондоне. Ну, а концерт этот, в общем, прошел очень успешно для ансамбля «Арсенал». После этого наша официальная карьера укрепилась. Более того, в Министерстве культуры РСФСР появился такой как бы раздел музыки, джаз-рок. Появились специальные ставки для джазовых музыкантов. Мы пробили нишу для музыки такого рода, официальную нишу. И это было очень важно тогда. Вслед за нами начали работать многие джазовые коллективы и коллективы.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.

0: нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Писатели у микрофона». Парижанин Владимир Максимов с темой «Диссиденты на Западе». Эфир 13 января 80-го года.
1: Говорит Радио Свобода. Писатели у микрофона. Владимир Емельянович Максимов говорит сегодня о той позиции, которую занимают диссиденты, оказавшиеся на Западе, и которую, точнее всего, можно определить словами Владимира Буковского. «Мы не из правого лагеря, мы не из левого лагеря, мы из концлагеря».
2: Я позволю себе подразделить сегодняшнюю тему на отдельные вопросы, в меру своих возможностей и взглядов ответить на них как можно короче и определенней, и ответить не только нашему слушателю, но, может быть, в какой-то степени и самому себе. В историческом смысле современное русское диссидентство, или как его еще у нас называют демократическое движение, коренится в давней традиции нашей отечественной интеллигенции, традиции нравственного сопротивления любым видам насилия и лжи. Этот фундаментальный символ веры заложен в основе лучшей русской литературы и общественной мысли от Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского до Соловьева, отца Сергея Булгакова, Лосского и Бахтина. Цель нашего диссидентства, на мой взгляд, не в завоевании политической власти, а в изменении нравственной атмосферы внутри общества, которое, разумеется, в случае успеха сможет само по себе привести к изменению его политической структуры. И в этом, по моему убеждению, коренное отличие нашего сопротивления от левой и правой оппозиции на Западе. Недаром Владимир Буковский исчерпывающе определил кредо русского демократического движения. Мы не из левого лагеря, мы не из правого лагеря, мы из концлагеря. Сейчас вокруг нас, вокруг нашей программы, вокруг группы «Континента», например, объединяются те, кто еще совсем недавно с оружием в руках содействовал установлению в своих странах так называемых прогрессивных диктатур. Бывшие вьетнамские и камбоджийские маки, кубинские революционеры, порвавшие с режимом Кастро, недавние маоисты из Китая. Все они теперь разделяют высказанное недавно Александром Солженицыным положение. Чтобы отогнать собак, не зови на помощь волков. Волки съедят сначала собак, а потом возьмутся из-за тебя. Возьмите хотя бы самый последний пример. Все мы сочувствовали борьбе иранской демократии против режима Шаха. Но согласитесь, чем же отличается революционер Хомейни от своего коронованного предшественника, если он начинает и продолжает свою государственную деятельность бессудных расстрелов. Если события в Иране будут развиваться в том же направлении, то я беру на себя смелость утверждать, что в течение года-двух и сам Хомейни будет казнен своими недавними приверженцами. Подавляющая же часть нашего демократического движения, если не вся, это дети и внуки тех, кто, к сожалению, своими руками сделал русскую революцию или участвовал затем в Октябрьском перевороте. Поэтому, естественно, наши симпатии на Западе всегда на стороне угнетенных, на стороне трудящихся в их борьбе за человеческие права. В сфере же общественной и политической наблюдается опасная, на мой взгляд, тенденция. Некоторые и зачастую весьма влиятельные круги на Западе склонны использовать восточноевропейских и русских диссидентов в своих узкопартийных эгоистических интересах, тактически эксплуатируя их злободневный потенциал и, что самое печальное, намеренно противопоставляя их друг другу. В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших друзей от лукавого соблазна использовать мучительные проблемы и трагические противоречия современной России во имя собственных партийных или злободневных интересов. К сожалению, на Западе нам часто приходится читать и слышать, как в пылу политической полемики западные интеллектуалы берут на вооружение аргументацию русских писателей и эмигрантов, вырывая из общего контекста их книг и выступлений отдельные места с тем, чтобы только любой ценой опровергнуть своего оппонента. Не говоря уже о том, что подобная практика по меньшей мере неделикатна в отношении изгнанников вообще, беру на себя смелость утверждать, что это к тому же и не соответствует действительному положению вещей. Нельзя, к примеру, я беру наиболее близкую мне область, литературу, противопоставлять большому прозаику, если хотите, поэту Александру Солженицыну, сатирика и философа Александра Зиновьева, а ему, в свою очередь, романиста Виктора Некрасова и так далее, и тому подобное. У каждого из них своя партитура в том оркестре надежды, который исполняет сегодня вещую симфонию духовного сопротивления в своей стране. Образно говоря, неправомерно противопоставлять дирижера скрипачу, скрипача пианисту, а пианиста всему музыкальному содружеству в целом. Все мы делаем одно дело, каждый по-своему и в меру своих сил и талантов. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что борьба за права человека может и должна стать борьбой за переустройство современного общества на более справедливых началах. Борьбой, объединяющей все подлинно демократические силы в мире, и русское сопротивление всегда готово к такому взаимодействию со своими западными единомышленниками. Но при одном категорическом условии, что человеческая жизнь, вне зависимости от ее социального содержания, будет высшей ценностью этой борьбы, принципиально не принимающей насилие как средство для достижения своей цели, ибо любое насилие, какими бы благородными лозунгами оно ни прикрывалось, порождает только насилие, причем еще более всеобъемлющее и гнусное. Мы, участники движения за права человека во всем мире, можем и должны найти принципиально новые пути для достижения своих целей в глобальном масштабе. И нельзя не согласиться с выдающимся французским поэтом, академиком Пьером Эммануэлем, заявившим недавно на страницах газеты «Фигаро». Да, думать вместе, подготовить новую идею политики, сознательное, по ту сторону марксизма во всех областях общественной жизни, культуры и философии. Тогда очень скоро мир увидит, что мавзолей Ленина содержит лишь застывшую мумию, перед которой президенты мира, называемого свободным, смогут воздержаться от ритуальных унижений. Воистину так.
0: Владимир Максимов, выступление у микрофона «Свободы» 13 января 1980 года. И еще один архивный фрагмент. Год Московской Олимпиады начался с бурных дискуссий о допустимости участия спортсменов в стране-агрессоре. На эту тему в Нью-Йорке размышляет наш спортивный комментатор Евгений Рубин.
3: Для начала хочу процитировать газету «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Греции Константин Караманлис заявил, что он намерен в ближайшее время сформулировать предложение о том, чтобы Олимпийские игры постоянно проходили в Греции, где они и родились в античные времена, чтобы спасти их от политической и коммерческой эксплуатации. Не знаю, насколько подготовлен советский любитель спорта к такому обороту дела. Может, для него это предложение окажется нежданным. Но над спортивным миром идея найти Олимпиаде постоянную обитель и найти ее именно в Греции витает уже довольно давно. Впрочем, однажды я прочитал об этом коротенькую заметку в газете «Советский спорт». Она занимала не больше полусотни строк, но и в ней нашлось место представить эту затею бессмысленной. А заодно там было сказано, что план сделать игры оседлыми не имеет будущего, уже хотя бы потому, что греки, которым навязывают Олимпиаду, против того, чтобы стать ее постоянными хозяевами. Нет, оказывается, не против. Даже совсем оказывается наоборот. История последних Олимпиад – это не только и даже, пожалуй, не столько история борьбы, побед и поражений на спортивных аренах, борьбы, видимой всем, сколько история иных, закулисных схваток. Их не видит зритель, но ими пронизана атмосфера Олимпиад. В них втянуты ведущие политические силы. В их пекло брошены несметные деньги. Ну а коли так, есть и невидимые миру победы и поражения. Победы торжествуют сильные и богатые державы, а тем, кто поменьше и победней, уготованы лишь поражения. В частности, денежные и политические страсти – лежат в основе борьбы за место проведения каждой из Олимпиад. Вот почему нашлись люди, из тех, кого заботит будущее олимпийского движения, которые предложили идею вернуть Греции ее детище. Кстати, Эту идею одобрил в беседе с руководителями Американского олимпийского комитета президент Джимми Картер. Еще раз процитируем греческого премьера Константина Караманлиса. Вот что он пишет по этому поводу. «Олимпийская идея в опасности. Ее грозит разрушить коррупция, порожденная вмешательством политики и коммерции. Более того, это дело становится монополией крупных стран, поскольку громадные расходы, которых требует в наши дни проведения Олимпиад, лишают малые страны возможности требовать для себя высокой чести быть ее хозяевами». «Я верю», — продолжает глава греческого правительства, «что Олимпийские игры можно спасти, лишь определив раз и навсегда место их проведения». Ну, а что может быть естественнее, коли речь идет о таком месте, чем родина игр и их постоянный дом в древности? Да и самой что ни на есть житейской точки зрения, с точки зрения простого здравого смысла, разумно всегда проводить Олимпиаду в одной и той же стране, в одном и том же городе. Власти Монреаля утверждают, что и сегодня они не выплатили долги, которые сделали в связи с последней Олимпиадой. Олимпиада ведь не может быть частой гостьей страны, а тем более города. Значит, ни один город, взявшийся ее проводить, не может рассчитывать на уже построенные стадионы, залы, отели, дороги. Приходится снова и снова идти на колоссальные расходы. И каждые 4 года все строится заново, в том числе и телецентры. Так не проще ли раз в 4-летие модернизировать то, что уже сделано и еще не успело устареть? И чтобы и сооружение новых арен, и усовершенствование старых было делом не одной страны, страны-хозяйки очередных игр, а заботой всех олимпийских стран вместе. Итак, идея возвращения игр в Грецию, возвращения навсегда, насовсем, витает в воздухе уже давно. Но газета «Советский спорт», сообщившая в конце прошлого года, что сами-то греки ее не поддерживают, не уклонилась от истины. Верно, до последнего времени греческие власти помалкивали на эту тему. Почему же заговорили именно теперь, не раньше и не позже? Да потому что именно теперь так остро обсуждает весь мир вопрос о бойкоте Московской Олимпиады. Вопрос, возникший в связи со вторжением советских войск в Афганистан. Да, слова «бойкот Московской Олимпиады» не сходят в эти дни со страниц мировой печати. И сам этот факт, независимо от его политической оценки, свидетельство растущего влияния политики на олимпийское движение.
0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
6: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
6: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
7: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
6: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
7: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
6: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
7: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
6: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
5: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
6: А чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
5: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
7: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
5: В декретном отпуске к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила во брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запусков в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
6: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
5: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
6: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
5: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
6: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
5: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
7: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
5: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
6: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
5: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость, говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
6: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
5: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
6: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
5: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
7: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
5: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале. И вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею, даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
6: Разработчики у вас мужчины или женщины?
5: Разработчики у нас мужчины.
6: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть, что говорят?
5: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно, у меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло, да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
7: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
5: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
6: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
7: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот, вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную.
3: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что ну, все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
3: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
2: Страх какой-то, что я там, например, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Ну, больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корожить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему. То есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прям уже начинает трясти от этого всего.
3: Для начала я напомню вам, что же такое «Московское дело», по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
2: Осудили нас очень быстро. То есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода. Здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее. Говорит, ну, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протеста, ну, в нашу поддержку. И постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
3: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов «Московского дела». Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
5: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: у вас упало. А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме за рукав, ну типа смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
3: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
2: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные, близкие. Ребята из Мытищи, это от партии «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит: ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
6: Если там правда с днем рождения, то без проблем. Пойдемте. Идите. Ребята, смотрите, что там написано.
7: С днем рождения, посмотрите, что написано.
6: Посмотрите, что там.
7: Да. Ну вот, я же говорю.
2: Жена, в общем, взяла плакат, там плакат, по-моему, 20 с лишним метров, они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров, говорит. Связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
6: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
2: Туда приехали журналисты, там много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи на машине, в общем, Оксимирона.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительно харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот. И о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
0: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
1: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то воскресенье,

0: он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени, всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы-беглеца.
1: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже вот по словам это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, применить, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но тем не менее там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц. Как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть на, ну, окон не, ну, не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот, вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. 2 недели, да, 2 недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот, вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала, кидаешь ей, там, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня, я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего, вот так в каком виде приехал, так и уехал, потому что там мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа, я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думал, это шутки ребята как бы шутят. И тут как бы понятно, что было не сладко, да? Ну, я думал, что это неправда, думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку анальгин, дали вот за сутки, по-моему, там на вторые только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалась кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, блин, вообще убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
4: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
6: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
7: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
8: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
9: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
10: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play.

0: App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
2: Ну, вот здесь сейчас, недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» публиковала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация, какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, я не знаю, там, видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе, то есть я им не верю, сплошь, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что ты ему сделаешь. Вот что и случилось. Он отказался, видимо, перед ними там раздеваться на камеру. Вот они взяли его и избили до смерти, все.
1: В самом конце XIX века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года». Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед. В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
2: Когда мы, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже, это было, наверное, уже 3 часа ночи, там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже держался, просто я присел за дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо, здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно, сделай что-нибудь, дать какую-нибудь таблетку, терпи до конца, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно Маргарите, была там Маргарита, кто постоянно писала, то есть, если что, говорит, пиши, там, поможем, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Что тебя здесь убивает, режет? Что случилось? Говорит, из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Говорю, в смысле что? Я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли. Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно, опять проходит 5 минут, опять забирают, приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления ФСИНа по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой, ради победы духа, воли или сердца, мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которую я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
2: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит, распишитесь, говорит, в субботу работаем. Я встаю прямо посреди швейного производства, говорю, народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было. Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще семеро человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти каких цеха и говорю, так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мы принципиально. Но здесь уже получается управа, ну то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну вот в данном случае там ШИЗО, там могут избить там тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там он дальше, он приходит. Ну давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге давайте все. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит, что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать? Один говорит, у меня стирка, другой еще чего-то. Я говорю, я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу. Говорит, какой еще шаббат, говорит, ты что, гонишь? Типа? Ну, я объясняю ему, говорит, почему я об этом не знаю? Я говорю, я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, шаббат не работаю, значит, я предупредил. Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблему, не ко мне, к сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь, все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит, ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем, говорит. Ну, я говорю, ну, не вариант, говорю. Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье. Говорит. В воскресенье, говорю, мое день рождения. Говорю, не могу, извините. Я, говорю, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит, поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Вот тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо кого объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, что любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Значит, сижу, думаю, что делать, как бы. Я говорю, в течение сутки вам привезут телевизор. Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться, говорит, ты что, смеешься? Говорит, мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут. Я говорю, знаете, передача есть, время покажет. Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте вы меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит, меня смотрит, говорит, ты это сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб», оделся хорошо, пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда, кто-то мне приносит там носки, кто-то варежки, кто-то в шапке. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел и зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта. Приходит сотрудник администрации, там, ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Ну и ходит, как бы, этот самый, пытается на меня, ну, давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю на него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Ну, вижу какие-то жесты, ну, как-то краем глаз. Все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там, ну, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц якобы проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит. Когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто вот, с администрации 100% подконтрольные. Сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорю, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые хотел прочитать. Там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда всех книги твои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
8: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
9: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
8: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
9: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
8: Работать надо, а не преемников искать.
10: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
11: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
10: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
12: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
13: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника, скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
12: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
13: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личного доверия президента.
12: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюймин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
13: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
12: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
10: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
14: Добрый день.
10: Блестящее исследование, вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
14: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года. А к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком. И понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
10: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналей гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
14: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится, и не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
10: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
14: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
10: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль Елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее?
14: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
10: Как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
14: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там, в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза. Да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которая отмечалась совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
10: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении. Хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
14: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько, человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
10: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже, получается?
14: Ну, вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемники Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверие достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, А из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
10: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад? Все напомним в нашем сюжете.
15: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
16: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
17: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
16: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым. И внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках, Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
18: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
16: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Ну а после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
15: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
16: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерств Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюмина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин.
19: Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
16: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
20: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год, и нет темы неурожая.
16: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и арест многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
10: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
14: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности, и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор, и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да. И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
10: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ, прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
14: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квази-сдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок, так как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
10: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на Сирии, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России. Потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять. Я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную эмиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы у меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить час. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть... Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет, там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то... в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть, или как-то то есть, спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь, просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том, все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке, то есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как и Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают. Понимают как людей, нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают, и мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшен, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Белоруссии, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да, конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
2: Но это очень разные вещи.
1: Да, да, да.
2: Я что для сказать, вас иммигрант? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще

0: врачи, чем тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма. Но с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел. И это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет. Но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом. Она говорит, I'm local, я местная, так. Но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме «Очень хорошо», что когда ты 24 на 7 работаешь, не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24 на 7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. И это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там вначале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone. Она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый, да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить. Многие переживают разлуку с родственниками. Но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде, да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев очень много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
0: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная миграция. Значит, сначала, то есть, ну, важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы нормальная, ненормальная, потому что это очень странная ситуация, когда, с одной стороны, на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходят угрозы, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это. Но, с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу. Там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм в Первом канале. Так. Это была такая ловушка, это как к многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть. И при всем то, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22.

0: года к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Но вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
1: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и... Что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот... И как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит. Но это совсем не нормально. И это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
0: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
1: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то о активистах, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
0: Ну, если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
1: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавин. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы — это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно, и он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
0: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
1: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача — это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос, как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно, потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы... Не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
0: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
1: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас тысячи с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
0: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
1: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
0: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
1: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и, ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как Seven Up? Ты их собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью, что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
0: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
1: Да, вот. Нет, это
0: но
1: нет.
0: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
1: Да, уже, да. Да. И первую часть можно легально по всему миру, почти, но не в России, понятно, во многих частях мира посмотреть по Mubi, M-U-B-I, Mubi. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Mubi, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско, сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley, там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах, в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть в таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. Смотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов. И это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: «Говорит Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
1: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это, совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
0: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорная, Новоселки и Солнечногорская. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ, рассказывает журналист радио «Донбасс». Бас-реалии Наталья Неделько.
2: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера паблики Луганска публиковали фотографии Луганска без света, один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там напрямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас только-то, такие-то цифры мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам с украинской стороны. Но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовки к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется, люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
0: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь. Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из рожениц.
3: В перинатальный центр у Яшу привезла я, дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Ульяшка тоже вся в шоке, дождались. Сказали, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, то капец.
0: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать. Это болезнь, которую раньше мы могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее. Они словно армия». Конец цитаты. Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который предложил обращаться в Роспотребнадзор.
4: Главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресует задают обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
1: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках, в Шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя 3 суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том, что институт работает в прежнем режиме. Единственное, к ним поступает больше анализов, потому что сейчас людей, у которых есть какие-то признаки респираторных инфекций, их анализы отправляют сейчас в институт. Запрещают посещать больных. И когда речь идет о роддоме, у людей, там, которые с нами поделились, у них были заключены договоры на партнерские роды, и второго человека мужей не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелиховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет. Повестки, новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы, и власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать, по всему городу, по всем окрестностям собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что, какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезно, значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну, совершенно это противоположным образом понимается.
0: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
5: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидатов в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
6: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
5: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов – партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латышского и русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кульбергс «Латвию» на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
6: Мы предложили Кульбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кульбергс решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5-процентный барьер.
5: Скорее всего, не позовут возможное правительство Кульбергса и объединение «Суверенная власть» «Млада латыши». Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть» «Млада латыши», живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте национальное объединение и прогрессивные. Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Но прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список – «Новое единство», «Национальное объединение». Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов метров до 2030 года до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия ВОКС и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры. Полиция задержала 13 человек, легко ранены не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета New York Times пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза, если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны судного дня 1973 года. И сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
7: Садат добился своего, значит, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах. В переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот известно, что раньше Организация освобождения Палестины выдвигала требование о создании, например, какого-то смешанного палестинского государства, в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение. Или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий, выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. Теперь вот это больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джао Да клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сей пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать вас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг-оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, Маршейдер Кунст и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с Волков Трио первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был в Невлечике уже там, ну что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну как бы внутри самого этого места. И тогда я говорю, ну что странно, ты вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... А, естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужим. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого... как бы хозяев жизни, вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... Вот это все как бы закончилось на этом, потому что я, ну ты понимаешь, что ты вспоминаешь и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого, а оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю, и, в общем, много было хорошего и прекрасного, но... Желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите там... ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты. И как ты живешь. Поэтому эти говорят, вы уехали, вы там что-то всего... Для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, вы уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да. В Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но многих. То есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Ну, поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать, и в Америке. Мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет, просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходят, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то? Они,
1: ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, по-моему, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина, сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехала, потому что мой дом, вот показала фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы...

0: Ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Какой-то
1: 100%. А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
0: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
1: Не так?
0: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
1: ну, которые были довольно жестко подавлены,
0: вся эта жесть. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, вдруг я понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
1: На этом стыке находите.
0: И как ты
1: общие...
0: понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то, у вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой, живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в триумфальной арке, ты ходишь, как главный персонаж, наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
1: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
0: Ну, да, лишним... Вот иммигрантом, понимаете?
1: Да.
0: Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, с Сашей, с Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соне там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
1: называется. С балконами, да-да-да.
0: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слышала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе, она как бы обобщалась с какими-то духами там луны. И... когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я... Саша там повесил свое какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашел? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын. Ходит, там что-нибудь быта никакого взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими. С точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, там, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, приключение, они удирают, это такое, в принципе, род мови история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жизнь легка. Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зальцман. Мы писали сочинения, в сущности мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе, ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такой? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустные, весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да?
0: Да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России, до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: десятых. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы все время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый.
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, но просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Ну, я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, что как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гендельсом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы, у нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова, мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, а сейчас я продолжаю искать эти... Ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, тролевали, какая-то жизнь. у них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Там много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить
0: историю.
1: Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто это... еще раз писали до войны, за год.
1: Да. То есть, Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, все отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу. Я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара,
1: нет,
0: бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще
0: все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, да, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то,
0: да, действие. Да.

0: Но есть что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
13: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
12: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
13: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
12: Работать надо, а не преемников искать.
14: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си, как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
15: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
14: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
16: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
17: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника. Скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
16: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
17: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личности. Доверия президента.
16: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюймин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
17: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
16: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи центра NEST пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
14: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник центра NEST, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
18: Добрый день.
14: Блестящее исследование. Вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
18: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года, а к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
14: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
18: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится, и не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
14: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
18: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
14: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль Елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее.
18: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
14: Как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
18: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которое отмечалось совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
14: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
18: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
14: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому, на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже получается?
18: Ну, вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверие достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
14: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад? Все напомним в нашем сюжете.
19: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
20: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
21: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
20: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым, и внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках, Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
22: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы, и я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
20: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Ну а после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править России до 2036 года. Период подготовки к обнулению, в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
0: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
20: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерства Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин
1: наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса, успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
20: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
20: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
14: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
18: Во-первых, Медведев заместитель Путина в Совете Безопасности и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да. И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
14: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
18: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квазисдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок так, как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
14: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на это с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
1: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это, совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
0: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорная, Новоселки и Солнечногорская. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ, рассказывает журналист радио «Донбасс». Бас-реалии Наталья Неделько.
2: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера паблики Луганска публиковали фотографии Луганска без света, один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там напрямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас столько-то, такие-то цифры мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам с украинской стороны, но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые, 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции, мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовки к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется, люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
0: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни, слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода Сибирь Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из рожениц.
3: В перинатальный центр у Яшу привезла дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Ульяшка тоже вся в шоке, дождались. Сказали, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, то капец.
0: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать. Это болезнь, которую раньше мы могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее. Они словно армия». Конец цитаты. Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который предложил обращаться в Роспотребнадзор.
4: Главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресует обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
1: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках, в Шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя трое суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том,

0: не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелеховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет в повестке, новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы. И власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать по всему городу, по всем окрестностям, собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезно. Значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну совершенно это противоположным образом понимается.
1: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
2: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидатов в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
3: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
2: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов – партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латышское

0: русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кулбергс Латвию на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
1: Мы предложили Кулбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кулбергс решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5-процентный барьер.
0: Скорее всего, они позовут возможное правительство Кулбергса и объединение «Суверенная власть» Млада Латыши. Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть» Млада Латыши, живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте национальное объединение и прогрессивные. Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Но прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список – «Новое единство», «Национальное объединение». Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов до 2030 года, до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия «Вокс» и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры, полиция задержала 13 человек, легко ранены не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза, если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны Судного дня 1973 года, и сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
3: Садат добился своего, значит, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах. В переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот известно, что раньше раньше организация освобождения Палестины выдвигала требования о создании, например, какого-то смешанного палестинского государства, в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение. Или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий, выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. Теперь вот это больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
2: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность на пост президента Российской Федерации.
10: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
9: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
10: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
9: Работать надо, а не преемников искать.
11: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно, а вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
12: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
11: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
13: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
14: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника, скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
13: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
14: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личного доверия президента.
13: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюймин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
14: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
13: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
11: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
15: Добрый день.
11: Блестящее исследование, вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
15: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года. А к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
11: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
15: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится. И не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
11: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
15: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
11: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он как минимум целится в некую такую роль Елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее.
15: Нет, нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
11: Да, как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
15: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которое отмечалось совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
11: Да, в этом плане даже Шушайгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
15: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
11: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже? Получается.
15: Но вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверие достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
11: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад. Все напомним в нашем сюжете.
16: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
17: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
16: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
17: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым. И внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках, Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
18: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
17: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Но после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
16: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
17: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерства Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента, Николай Патрушев, занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин.
19: Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
17: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
20: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
17: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
11: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
15: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности, и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да? И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
11: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
15: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квази-сдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок, так как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
11: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация и с положением внутри Кремля, и с тем, как продолжается война против Украины. Я на это с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганык поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов. Все такое. Вот теперь как-то так сам живу.
2: Вот

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который
1: был
0: в 99-м году открылся. Он по сей пору существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер-Кунст и два самолета. Я помню Леонида Федорова с «Волков трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был про внелетчики уже там, говорю, что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места. И тогда, ну, что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... А, естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы, ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражение лиц стали уверенными у всякого такого, как бы, хозяев жизни. Вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы? Или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете?
1: Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... вот это все как бы закончилось на этом, потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. Оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю, и, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите вообще, ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну, как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да, в Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но многих. А, то есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никакой не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина, сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло, он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехала, потому что мой дом, вот показала фотографию, вот от него ни хрена не осталось. Я чудом выжил, потому что, ну вот, стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показала фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило. И я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы точить самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстные мысли. И... И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот какой-то
0: 100%.
1: Такой,
0: а как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально, Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, как,

0: среде, ну, на каком-то, у вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой, живет совершенно другую жизнь, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в «Триумфальной арке». Ты ходишь, как главный персонаж, и понимаешь, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
1: Но лишним человеком себя ощущаешь.
0: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете? Да. Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Но мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру. Там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили. Спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как называется.
1: С балконами, да-да-да.
0: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слушала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как обобщалась с какими-то духами там, луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свое какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю, Саша, ты что, зашел? Он говорит, нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит, ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть я не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы

0: есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес. Там героини, они там... Ну, так и там-то приключения, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там. И героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река. Эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот. Я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
1: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и «жизнь легка». Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости, это какой-то, я не знаю, странно о себе это говорить, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зальцман. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. Я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мне мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да-да-да-да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такой? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустные, весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да?
0: Да, да, да, да, да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да,
0: 50-х.
1: Да, да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром. Там, мы все время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый.
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли. Ну, и потом я стал их ставить. Ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал. Вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го. Даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже, и мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Ну, я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, что как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Генделесом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и, как всегда, в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы это сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, и сейчас я продолжаю искать эти... Ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... за окном осень, лето, зима, менты, мигалки, тролливарик, это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить
0: эту историю.
1: Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто это... еще раз писали до войны, за год.
1: Да. Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что не Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, все отношения и так далее. Они безумные, странные, они на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу. Я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара,
1: нет,
0: бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще
0: все,
1: один.
0: Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем.
14: Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно.
13: Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
15: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
15: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
16: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
15: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
16: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
15: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
16: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
15: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
17: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
15: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
17: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
16: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
17: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
15: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
17: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
15: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
17: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
15: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
17: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
16: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
17: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
15: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
17: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
15: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
17: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
15: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
17: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
16: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
17: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что это просто потрясающе.
15: Разработчики у вас мужчины или женщины?
17: Разработчики у нас мужчины.
15: Как они относятся ко всей этой идее? Ну, вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
17: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже, на самом деле, повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
16: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
17: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
15: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
16: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 22 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи иммигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
3: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
4: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России. Потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять. Я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную иммиграцию. И не знаю, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда. Понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы у меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить час. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
3: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями. Да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет. Там можно все-таки расслабиться.
4: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то. В отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
3: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
4: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там, да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке. То есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшен, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
3: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да. Конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
4: Но это очень разные вещи.
3: Да, да, да.
4: Я что для сказать, вас иммиграция? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны используют слово «вынужденная эмиграция». То есть это как-то нечасто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет, как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, и, ну, она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень хорошо, когда ты 24/7 работаешь не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы ну, весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
3: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более

0: Очень
1: Да.
0: много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
1: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная миграция сначала. То есть важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная и ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда, с одной стороны, на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что ты не, тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть. И при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
0: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Но вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22 году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву.
1: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях.

0: Это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень, еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
0: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агентом, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно, и он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
0: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма. Некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача – это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно, потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более, опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос, как говорить о собственной армии, как бы нации, у тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Дзитко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
0: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
0: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
0: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день. Я всегда меня начали шутить, это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать. Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
1: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не
0: да,
1: покажут.
0: Вот. Нет, это
1: но
0: нет.
1: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
0: Да,
1: уже,
0: да. Да. Первую часть можно легально по всему миру, почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Муби, MUBI, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витфе. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. Смотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.

0: что свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
1: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
0: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорная, Новоселки и Солнечногорская. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ. Рассказывает журналист радио «Донбасс» с реалии Наталья Неделько.
2: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера паблики Луганска публиковали фотографии Луганска без света. Один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там напрямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас столько-то, такие-то цифры, мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам, с украинской стороны. Но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовки к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется. Люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
0: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода Сибирь Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из роженец.
3: В перинатальный центр у Яши привезла дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Ульяшка тоже вся в шоке, дождались. Сказали, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, по капец.
0: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать. Это болезнь, которую раньше мы могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее. Они словно армия». Конец цитаты. Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который предложил обращаться в Роспотребнадзор.
4: Главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресует обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
1: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках, в Шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя трое суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том, что институт работает в прежнем режиме. Единственное, к ним поступает больше анализов, потому что сейчас людей, у которых есть какие-то признаки респираторных инфекций, их анализы отправляют сейчас в институт. Запрещают посещать больных. И когда речь идет о роддоме, у людей, там, которые с нами поделились, у них были заключены договоры на партнерские роды, и второго человека мужей не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелиховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет. В повестке новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы, и власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать по всему городу, по всем окрестностям, собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что, какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это, совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезное. Значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну, совершенно это противоположным образом понимается.
0: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
5: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидатов в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
6: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
5: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов – партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латышского и русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кульбергс «Латвию» на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
6: Мы предложили Кульбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кульбергс решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5% барьер.
5: Скорее всего, они позовут возможное правительство Кульбергса и объединение «Суверенная власть» Млада Латыши. Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть» Млада Латыши, живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте национальное объединение и прогрессивные. Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Ну а прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список – «Новое единство», «Национальное объединение». Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов до 2030 года, до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия «Вокс» и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры. Полиция задержала 13 человек, легко раненые не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза, если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны судного дня 1973 года, и сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
7: Садат добился своего, значит, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот известно, что раньше Организация освобождения Палестины выдвигала требования о создании, например, какого-то смешанного палестинского государства, в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение. Или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий. Выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. А теперь вот это больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России, потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны, я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять, я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять, так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную миграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы у меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть... Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях очень. Как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет, там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то... в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себя напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возились, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том, все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке. То есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важно две вещи, мне кажется. С одной стороны, как политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да, конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
2: Но это очень разные вещи.
1: Да, да, да.
2: Я что должна для сказать, вас здесь очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень хорошо, когда ты 24/7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. И это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русской язычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone. Она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить. Многие переживают разлуку с родственниками. Но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев...
2: Да.

0: самолетом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это... Но, с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти... Есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают. Она говорит, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что ты не, тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так, что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Ну вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом чувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
0: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и... Что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот... И как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит. Но это совсем не нормально. И это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это как-то о людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень, еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то о активистах, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Ну, если судить по дискуссии,

0: дискуссиям в социальных сетях. Многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
1: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавин. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно, и он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
0: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово, в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
1: Ну нет, конечно. Меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма. Некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Елена Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал. Конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача — это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал. И понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили. И им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели, там что делать, надо ли отстранить человека, как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше, и это очень сложно, конечно, но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно. Потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы... То есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы... Не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле, географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
0: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
1: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
0: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
1: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем... То есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, ой, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
0: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
1: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и, ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
0: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
1: Да, вот. Нет, это
0: но
1: нет.
0: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
1: Да. И ну, первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Mubi, M-U-B-I, Mubi. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муви, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах, в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатрах 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре в Витфе. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть такому именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность на пост президента Российской Федерации.
6: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
5: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
6: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
5: Работать надо, а не преемников искать.
7: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
8: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
7: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
9: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
10: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника. Скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
9: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
10: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личного доверия президента.
9: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюймин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
10: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
9: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
7: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
11: Добрый день.
7: Блестящее исследование. Вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
11: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года, а к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
7: Ну так, немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналей гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
11: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится, и не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, а они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
7: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
11: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но тем не менее в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
7: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он как минимум целится в некую такую роль Елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее.
11: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
7: Как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
11: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там, в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которая отмечалась совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
7: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
11: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько, человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
7: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже, получается?
11: Ну, вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, И то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверие достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
7: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад? Все напомним в нашем сюжете.
12: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
13: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
14: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
13: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым. И внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках, Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
15: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
13: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Ну а после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
12: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
13: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерств Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина, за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента, Николай Патрушев, занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин
16: наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса, успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
13: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
17: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
13: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
7: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
11: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности, и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор, и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да? И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
7: У нас совсем немного времени остается, но хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
11: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квазисдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок так, как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть, не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
7: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаетесь по миру, Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов. Все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который в 1999 году открылся. Он по сей пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать вас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг-оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер Кунст и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был про дневлетчики уже там, потому что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места и так далее. Ну, что-то странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно. Вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Они, не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Да, вроде было ощущение какой-то невероятной свободы, ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого... как бы хозяев жизни, вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... Вот это все как бы закончилось на этом. Потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. А оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю. И, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но... Желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите вообще, ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты. И как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... Для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, вы уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да. В Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но у многих. А, то есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. Я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом вот показал фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ним обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстный мысль. И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот какой-то
0: 100%.
1: Такой,
0: а как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет. Там, как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
0: ну, которые были довольно жестко
1: мечта,
0: подавлены,
1: вся эта жесть.
0: Да.
1: Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, я вдруг понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находите.
1: И как-то ты
0: общие...
1: понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой, живет совершенно другую жизнь, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке ты ходишь, как главный персонаж, наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
0: Да.
1: Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как называется.
0: С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская.

0: Зашел, он говорит, нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь, быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит, ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть я не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, там, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать... Мне важно на этом сосредоточиться, но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время, и происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, то приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жизнь легка. Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости, это какой-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зальцман. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я вот до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе, ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такой? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да?
0: Да, да, да, да, да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да,
0: 50-х.
1: Да, да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром. Там, мы все время сделали спектакль «Тверболь», который там был знаменитый.
0: «Тверболь» очень хороший, да, да,
1: такое.
0: Да.
1: А потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли. Ну, и потом я стал их ставить. Ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал. Вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го. Даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней?
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Ну, я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, я все-таки, она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, что как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как его поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Генделисом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и, как всегда, в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, а сейчас я продолжаю искать эти... Ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... за окном осень, лето, зима, менты, мигалки, тролливарик. Это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить
0: историю.
1: Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто это... еще раз писали до войны, за год.
1: Да. То есть, Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что они Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, все отношения и так далее. Они безумные, странные, они на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу. Я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара,
1: нет,
0: бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще
0: все,
1: один.
0: Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 11 июня 1998 года.
3: Говорит Радио «Свобода». Предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название «Концерт в Спасо-хаус». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта, уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится, публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы, якобы в АБХСС, после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки, и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина-следователь вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что это женщина-следователь. Ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаз-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаусе в день католического Рождества.

вот концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей американской нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».

говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года, тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию «Иуды», и арию «Иисуса», и основную арию «Марии» из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию «Марии», которая называется «Everything's All Right».

Надо сказать, что я не впервые был уже в Спасо-хаузе и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 1971 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя, ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего. И обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.

Говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

0: На этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с Арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки, слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
1: Many things, but let me affirm that the best piece of work he made is his son, Sergei, who now has his first performance with well-known jazz rock hit, Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance again. Сергей Козлов.

так и закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил две ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Коновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спасахауза.

done for. You melted your mountains, we melted your feelings. That isn't what money. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали вторую передачу из цикла «Импровизация на тему. Концерт в Спасо Хаус». Передачу подготовил и вел Алексей Козлов.

0: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 18 июня 1998 года.
1: Предлагаем вашему вниманию очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжаю рассказ об ансамбле «Арсенал», о первых годах его профессиональной работы. Весной 76 года нас наконец-то взяли на работу в Калининградскую областную филармонию, и мы начали разъезжать по Советскому Союзу. Правда, нас не пускали работать в Москве. В первые месяцы нашей профессиональной гастрольной работы нам приходилось нелегко. Часто из городов, где мы побывали с концертами, в Министерство культуры РСФСР приходили телеги от работников культуры области с недоумением, почему такую музыку разрешают официально играть от Калининградской областной филармонии. И вот здесь, осенью 76 года, нас пригласили выступить на очень ответственном вечере. Это был торжественный вечер в доме посла Соединенных Штатов в Москве в Спасо-хаузе в честь 200-летия Соединенных Штатов. На этот раз приглашение последовало не от работников посольства, а от высоких советских чиновников, от заместителя министра культуры СССР. Почему же произошло такое чудо? Дело в том, что летом 76 года, как раз накануне этого торжественного праздника, посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Уолтер Стессел покидал Москву, так как срок его пребывания здесь закончился. И он пригласил меня в числе своих друзей, знакомых на прощальный вечер, который он устроил в Спасо-хаузе. И там я улучил минуту, чтобы поблагодарить его за вот то приглашение на концерт к ним в 74 году, и хотел сказать ему какие-то теплые слова. И он спросил меня, может ли он как-нибудь помочь мне и моему ансамблю. Я сказал, что вряд ли. Чем больше он будет стараться нам помогать, тем больше наши власти обозлятся, и нам будет еще хуже. Но он сказал, что он, наверное, придумает какой-то способ. И действительно, так оно и произошло. Уезжая, он поручил одной женщине, которая оставалась работать, его секретарь, написать письмо министру культуры СССР, товарищу Демичеву, с просьбой, чтобы на торжественном вечере в честь 200-летия Соединенных Штатов, который состоится уже без него здесь, чтобы на этом вечере играл ансамбль «Арсенал», представляя историю американской музыкальной культуры. Вот такое письмо было отправлено. И в результате этого я получил дома официальное приглашение к заместителю министра культуры, товарищу Дюжеву. Впервые в жизни я попал на прием такого уровня. Я постарался нарядиться в костюм с галстуком, чтобы не быть похожим на хиппи. Товарищ Дюжев разговаривал со мной крайне почтительно, без всякого пренебрежения, и сказал, что они согласны удовлетворить просьбу мистера Стессела, что они доверяют мне и моему ансамблю, они слышали много хорошего о нас, и что я должен по этому поводу встретиться с советником посла по культуре Раймондом Бенсоном, что у меня будет официальное приглашение в американское посольство, где он проживает, чтобы я не беспокоился, что меня будут преследовать, я должен провести с ним официальные переговоры от советской стороны о структуре концерта, который будет дан в честь этого праздника. Более того, я узнал, что на этом концерте будут присутствовать не американские и прочие иностранные дипломаты, а в основном советские чиновники и представители общественности, науки, культуры. То есть все те люди, от кого зависит общественное мнение в нашей стране, а значит и наша профессиональная судьба. Ведь «Арсенал» вместе со мной никогда не собирался куда-то уезжать. И мы хотели как можно скорее выйти из этого подполья, стать официальным коллективом и просто обогатить отечественную культуру новым жанром, который называется джаз-рок. Вести этот концерт пригласили Леонида Переверзева, одного из самых выдающихся наших знатоков джаза американского, моего старого приятеля еще по ранним годам подполья первых джаз-клубов. И вот вместе с ним мы отправились к мистеру Бенсону в американское посольство, чтобы обсудить программу будущего концерта. И вот здесь и возникли проблемы. Сразу же выяснилось, что мистер Бенсон не такой уж большой любитель джаза. Он даже не скрывал этого. У него все время играла классическая музыка в его апартаментах. Потом возникла главная проблема. Он сказал, чтобы мы исполняли
музыку в двух отделениях. В первом отделении традиционный американский джаз, начиная от блюза и диксиленда до хард-бопа. А во втором отделении современную музыку типа рок, джаз-рок и поп. И вот здесь я сказал, что для нас очень важным является исполнить свою музыку, потому что на концерте будут присутствовать в основном советские чиновники, и нам важно показать им, что мы не простые подражатели американской музыки, а что мы самостоятельный коллектив, что мы пишем и исполняем свою музыку. На что Бенсон сказал категорически, что нет, это концерт американской музыки, посвященный истории Америки и так далее. Мы стали настаивать, объясняя ему, что политически это даже очень важно, если мы сыграем свою музыку. И вот здесь я применил демагогический ход. Я сказал, что это произведет впечатление на всех гостей, так как наша музыка, в общем, похожа на американскую, является ее продолжением, что говорит об ее влиятельности, о влиянии вообще американской культуры на развитие мировой культуры. И тут он сломался. И тогда мы решили сделать концерт в трех отделениях. В первом – джазовая музыка. Во втором – музыка арсенала. И в третьем – современная американская музыка, рок и поп.

0: Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
1: Приблизительно так и начался концерт. То, что прозвучало сейчас, это был негритянский блюз, который спел Игорь Саульский. Эта запись относится к тому периоду существования «Арсенала», но не к этому концерту, поскольку концерт этот не записывался. И вот после блюза настала очередь «Диксиленда», но «Арсенал» не мог исполнять «Диксиленд», не было полного набора инструментов, и поэтому, чтобы заполнить эту пустующую нишу, мы пригласили сыграть один номер известный московский Dixieland Band Владислава Грачева. Затем мы исполнили пьесу в стиле свинг, затем в стиле бибоп и хардбоп, после чего сделали небольшой перерыв. И вот потом настало второе отделение, которое предназначалось нашей собственной музыке. Мы исполнили там две моих композиции, и я вставил еще замечательную пьесу «Куявяк». Это название польского народного танца, который обработал выдающийся польский джазмен Збигнев Намысловский. Таким образом, мы показали такую российскую и польскую джазовую культуру. Я специально отобрал для второго отделения пьесы непростые, содержащие элементы самых разных культур, от фольклора до авангарда. Мне хотелось бы представить три фрагмента сюиты «Ля бемоль мажор», написанной мной тогда, чтобы у вас сложилось впечатление о том, вот как звучал «Арсенал» тогда для высоких гостей в доме посла.

Как вы, наверное, уже заметили, во-первых, это уже чисто инструментальная музыка. Но, во-вторых, музыка уже непростая по сравнению с первым репертуаром ансамбля «Арсенал». Здесь и полиметрия, сочетание разных ритмических размеров, и непростые гармонии, и сложные басовые партии. И вообще музыка эта требует высокого профессионализма. И не зря к этому времени в ансамбле «Арсенал» сосредоточились только профессионалы, в основном студенты Московской консерватории Института имени Гнесиных. Так мы начали второе отделение, а дальше мы решили показать еще более сложную музыку, которая даже уже не относится чисто к джазу, а скорее где-то находится на грани с современным авангардом.

Но вслед за этой частью началась совсем другая музыка. Это был один из немногих моих экспериментов с русским языком. Я вообще считаю, что джаз и рок надо петь только на английском. Но здесь я сделал исключение. Мне очень понравился текст, который я нашел в поэзии Расула Гамзатова. Это его стихотворение «Молитва» в переводе Иосифа Козловского. В этой части «Сюита ля бемоль мажор» поют Мехрдад Бади и Тамара Кверквелия.

Ну а в третьем отделении концерта мы, согласно договоренности, исполнили хиты из американской поп-музыки, включив туда, конечно, отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar» и песни известных исполнителей.

out. The plane I'm burning in now. Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.

это пел замечательный солист Арсенала Мехрдад Бади, очень популярный тогда в нашей стране. Он, к сожалению, уже в конце 70-х годов эмигрировал в Англию, где и по сей день прекрасно себя чувствует, не бросил музыку, поет и, насколько я понял, популярен в каких-то кругах в Лондоне. Ну, а концерт этот, в общем, прошел очень успешно для ансамбля «Арсенал». После этого наша официальная карьера укрепилась. Более того, в Министерстве культуры РСФСР появился такой как бы раздел музыки, джаз-рок. Появились специальные ставки для джазовых музыкантов. Мы пробили нишу для музыки такого рода, официальную нишу. И это было очень важно тогда. Вслед за нами начали работать многие джазовые коллективы и коллективы, которые стали играть тоже джаз-рок.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.

0: нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Писатели у микрофона». Парижанин Владимир Максимов с темой «Диссиденты на Западе». Эфир 13 января 80-го года.
1: Говорит Радио Свобода. Писатели у микрофона. Владимир Емельянович Максимов говорит сегодня о той позиции, которую занимают диссиденты, оказавшиеся на Западе, и которую, точнее всего, можно определить словами Владимира Буковского. «Мы не из правого лагеря, мы не из левого лагеря, мы из концлагеря».
2: Я позволю себе подразделить сегодняшнюю тему на отдельные вопросы, в меру своих возможностей и взглядов ответить на них как можно короче и определеннее, и ответить не только нашему слушателю, но, может быть, в какой-то степени и самому себе. В историческом смысле современное русское диссидентство, или как его еще у нас называют демократическое движение, коренится в давней традиции нашей отечественной интеллигенции, традиции нравственного сопротивления любым видам насилия и лжи. Этот фундаментальный символ веры заложен в основе лучшей русской литературы и общественной мысли от Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского до Соловьева, отца Сергея Булгакова, Лосского и Бахтина. Цель нашего диссидентства, на мой взгляд, не в завоевании политической власти, а в изменении нравственной атмосферы внутри общества, которое, разумеется, в случае успеха сможет само по себе привести к изменению его политической структуры. И в этом, по моему убеждению, коренное отличие нашего сопротивления от левой и правой оппозиции на Западе. Недаром Владимир Буковский исчерпывающе определил кредо русского демократического движения. Мы не из левого лагеря, мы не из правого лагеря, мы из концлагеря. Сейчас вокруг нас, вокруг нашей программы, вокруг группы «Континента», например, объединяются те, кто еще совсем недавно с оружием в руках содействовал установлению в своих странах так называемых прогрессивных диктатур. Бывшие вьетнамские и камбоджийские маки, кубинские революционеры, порвавшие с режимом Кастро, недавние маоисты из Китая. Все они теперь разделяют высказанное недавно Александром Солженицыным положение. Чтобы отогнать собак, не зови на помощь волков. Волки съедят сначала собак, а потом возьмутся из-за тебя. Возьмите хотя бы самый последний пример. Все мы сочувствовали борьбе иранской демократии против режима Шаха. Но согласитесь, чем же отличается революционер Хомейни от своего коронованного предшественника,

0: противника. Если он начинает и продолжает свою государственную деятельность без судных расстрелов, если события в Иране будут развиваться в том же направлении, то я беру на себя смелость утверждать, что в течение года-двух и сам Хомейни будет казнен своими недавними приверженцами. Подавляющая же часть нашего демократического движения, если не вся, это дети и внуки тех, кто, к сожалению, своими руками сделал русскую революцию или участвовал затем в Октябрьском перевороте. Поэтому, естественно, наши симпатии на Западе всегда на стороне угнетенных, на стороне трудящихся в их борьбе за человеческие права. В сфере же общественной и политической наблюдается опасная, на мой взгляд, тенденция. Некоторые и зачастую весьма влиятельные круги на Западе склонны использовать восточноевропейских и русских диссидентов в своих узкопартийных эгоистических интересах, тактически эксплуатируя их злободневный потенциал и, что самое печальное, намеренно противопоставляя их друг другу. В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших друзей от лукавого соблазна использовать мучительные проблемы и трагические противоречия современной России во имя собственных партийных или злободневных интересов. К сожалению, на Западе нам часто приходится читать и слышать, как в пылу политической полемики западные интеллектуалы берут на вооружение аргументацию русских писателей и мигрантов, вырывая из общего контекста их книг и выступлений отдельные места с тем, чтобы только любой ценой опровергнуть своего оппонента. Не говоря уже о том, что подобная практика по меньшей мере неделикатна в отношении изгнанников вообще, беру на себя смелость утверждать, что это к тому же и не соответствует действительному положению вещей. Нельзя, к примеру, я беру наиболее близкую мне область, литературу, противопоставлять большому прозаику, если хотите, поэту Александру Солженицыну, сатирика и философа Александра Зиновьева, а ему, в свою очередь, романиста Виктора Некрасова и так далее, и тому подобное. У каждого из них своя партитура в том оркестре надежды, который исполняет сегодня вещую симфонию духовного сопротивления в своей стране. Образно говоря, неправомерно противопоставлять дирижера скрипачу, скрипача пианисту, а пианиста всему музыкальному содружеству в целом. Все мы делаем одно дело, каждый по-своему и в меру своих сил и талантов. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что борьба за права человека может и должна стать борьбой за переустройство современного общества на более справедливых началах. Борьбой, объединяющей все подлинно демократические силы в мире, и русское сопротивление всегда готово к такому взаимодействию со своими западными единомышленниками. Но при одном категорическом условии, что человеческая жизнь, вне зависимости от ее социального содержания, будет высшей ценностью этой борьбы, принципиально не принимающей насилие как средство для достижения своей цели, ибо любое насилие, какими бы благородными лозунгами оно ни прикрывалось, порождает только насилие, причем еще более всеобъемлющее и гнусное. Мы, участники движения за права человека во всем мире, можем и должны найти принципиально новые пути для достижения своих целей в глобальном масштабе. И нельзя не согласиться с выдающимся французским поэтом, академиком Пьером Эммануэлем, заявившим недавно на страницах газеты «Фигаро». Да, думать вместе, подготовить новую идею политики, сознательное, по ту сторону марксизма во всех областях общественной жизни, культуры и философии. Тогда очень скоро мир увидит, что мавзолей Ленина содержит лишь застывшую мумию, перед которой президенты мира, называемого свободным, смогут воздержаться от ритуальных унижений. Воистину так.
1: Владимир Максимов, выступление у микрофона «Свободы» 13 января 1980 года. И еще один архивный фрагмент. Год Московской Олимпиады начался с бурных дискуссий о допустимости участия спортсменов в стране-агрессоре. На эту тему в Нью-Йорке размышляет наш спортивный комментатор Евгений Рубин.
2: Для начала хочу процитировать газету «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Греции Константин Караманлис заявил, что он намерен в ближайшее время сформулировать предложение о том, чтобы Олимпийские игры постоянно проходили в Греции, где они и родились в античные времена чтобы спасти их от политической и коммерческой эксплуатации. Не знаю, насколько подготовлен советский любитель спорта к такому обороту дела. Может, для него это предложение окажется нежданным. Но над спортивным миром идея найти Олимпиаде постоянную обитель и найти ее именно в Греции витает уже довольно давно. Впрочем, однажды я прочитал об этом коротенькую заметку в газете «Советский спорт». Она занимала не больше полусотни строк, но и в ней нашлось место представить эту затею бессмысленной. А заодно там было сказано, что план сделать игры оседлыми не имеет будущего, уже хотя бы потому, что греки, которым навязывают Олимпиаду, против того, чтобы стать ее постоянными хозяевами. Нет, оказывается, не против. Даже совсем оказывается наоборот. История последних Олимпиад – это не только и даже, пожалуй, не столько история борьбы, побед и поражений на спортивных аренах, борьбы, видимой всем, сколько история иных, закулисных схваток. Их не видит зритель, но ими пронизана атмосфера Олимпиад. В них втянуты ведущие политические силы. В их пекло брошены несметные деньги. Ну а коли так, есть и невидимые миру победы и поражения. Победы торжествуют сильные и богатые державы, а тем, кто поменьше и победней, уготованы лишь поражения. В частности, денежные и политические страсти лежат в основе борьбы за место проведения каждой из Олимпиад. Вот почему нашлись люди, из тех, кого заботит будущее олимпийского движения, которые предложили идею вернуть Греции и ее детище. Кстати, эту идею одобрил в беседе с руководителями Американского олимпийского комитета президент Джимми Картер. Еще раз процитируем греческого премьера Константина Караманлиса. Вот что он пишет по этому поводу. «Олимпийская идея в опасности. Ее грозит разрушить коррупция, порожденная вмешательством политики и коммерции. Более того, это дело становится монополией крупных стран, поскольку громадные расходы, которых требует в наши дни проведение Олимпиад, лишают малые страны возможности требовать для себя высокой чести быть ее хозяевами. Я верю, продолжает глава греческого правительства, что Олимпийские игры можно спасти, лишь определив раз и навсегда место их проведения. Ну, а что может быть естественнее, коли речь идет о таком месте, чем родина игр и их постоянный дом в древности? Да и самой что ни на есть житейской точки зрения, с точки зрения простого здравого смысла, разумно всегда проводить Олимпиаду в одной и той же стране, в одном и том же городе. Власти Монреаля утверждают, что и сегодня они не выплатили долги, которые сделали в связи с последней Олимпиадой. Олимпиада ведь не может быть частой гостьей страны, а тем более города. Значит, ни один город, взявшийся ее проводить, не может рассчитывать на уже построенные стадионы, залы, отели, дороги. Приходится снова и снова идти на колоссальные расходы. И каждые 4 года все строится заново, в том числе и телецентры. Так не проще ли раз в 4-летие модернизировать то, что уже сделано и еще не успело устареть? И чтобы и сооружение новых арен, и усовершенствование старых было делом не одной страны, страны-хозяйки очередных игр, а заботой всех олимпийских стран вместе. Итак, идея возвращения игр в Грецию, возвращения навсегда, насовсем, витает в воздухе уже давно. Но газета «Советский спорт», сообщившая в конце прошлого года, что сами-то греки ее не поддерживают, не уклонилась от истины. Верно, до последнего времени греческие власти помалкивали на эту тему. Почему же заговорили именно теперь, ни раньше и ни позже? Да потому что именно теперь так остро обсуждает весь мир вопрос о бойкоте Московской Олимпиады. Вопрос, возникший в связи со вторжением советских войск в Афганистан. Да, слова «бойкот Московской Олимпиады» не сходят в эти дни со страниц мировой печати. И сам этот факт, независимо от его политической оценки, свидетельство растущего влияния политики на олимпийское движение.
1: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
4: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
5: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
4: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
5: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
4: Работать надо, а не преемников искать.
6: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
7: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
6: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада Центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
8: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
9: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника. Скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
8: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
9: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личного доверия президента.
8: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям